познавательно, увлекательно, заслуживающе.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

спят.

0: опять уложит.
1: Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Бывает дождь из игуан. В Америке каждый год идет дождь из игуан. Игуаны – это такие большие ящерицы. В американском штате Флорида живет очень много таких ящериц. Как и все рептилии, они любят тепло. И как только снижается температура, в прямом смысле цепенеют от холода и падают с деревьев, на которых живут. Но не волнуйтесь, ничего с ними не случается. Они какое-то время лежат неподвижно, пока не начнет теплеть. Ящерицы согреваются и постепенно оживают. Так что во Флориде под деревьями в холода лучше не стоять. Ведь взрослая игуана весит как двухлетний ребенок, да и размером не маленькая, в длину как школьная парта. Если такая свалится на голову, мало не покажется.
4: А знаете ли вы, что...
5: Почтовые марки делают не только из бумаги. В России выпустили первую в мире марку из клыка моржа. На ней изображен ворон Кутх, который по чукотской легенде сотворил мир. Сначала из клыка выпилили очень тонкую пластинку, потом 2 часа наносили на нее рисунок. Самым сложным оказалось выточить выемки по краям, как у почтовой марки. Чукотские мастера планируют выпустить еще несколько таких марок и украсить их сюжетами былин и сказаний, а также изображениями белого медведя и гербом Амядыря, главного города Чукотки. Отправить письмо с такой маркой намного интереснее, чем написать сообщение через интернет.
4: Ужасно интересно.
6: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
5: Из медведя можно подстроить дом. Так решили сороки и стали чаще обычного навещать одну панду в китайском зоопарке. Пока бамбуковый мишка отдыхал после вкусного обеда, развалившись на деревянном настиле, к нему начали подлетать птицы и выщипывать из его шерсти клочки меха. Когда панда проснулась, сороки на некоторое время разлетелись. Но строительство гнезда – дело неотложное. Затягивать нельзя. Поэтому вскоре вернулись и, как ни в чем не бывало, продолжили воровать кусочки меха. Зоологи утверждают, что действия птиц медведю не вредят. И из-за этого забавного случая можно не беспокоиться. А сорокам стоит пригласить панду на новоселье. Как-никак, она стала главным источником стройматериалов. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа
4: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

0: Да, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ух, как же я ненавижу эти белые лампы.
3: Чего это ты их ненавидишь? Они ж такие яркие, с ними гораздо светлее.
2: Ну да, ты еще скажи, они электричество экономят.
3: Мой папа так и говорит, а мама как-то их ругает. Говорит, у меня от них глаза болят и голова, и вообще с ними темно. А по мне хорошие лампочки, и яркие, и работают дольше. Чего вы так за это старье держитесь?
2: Да потому что старые лампочки уютнее.

0: желтенькие, теплые.
1: А ведь их, наверное, тоже сначала критиковали.
0: Это когда? Они же всегда существовали. Еще моя бабушка, да и прабабушка под ними читали, вязали.
1: Ну а до этого?
0: В каменном веке, что ли?
1: Ну тебе, Маликова, я не про каменный век говорю. Вот что было после того, как были свечи и до электрических лампочек? И кто лампочки-то придумал? Не знаешь? Так, я сейчас все сам выясню. Старинные часы, время назад. Ух ты! Это ж настоящая, это, как ее, лаборатория. Приборы всякие, штуки разные. А это что за рычаг?
2: Молодочек, не смейте трогать.
1: Ой, извините, у вас тут все так интересно.
2: И опасно, если хватать руками, что ни попадя. Вы вообще кто такой?
1: Я Рома Марковкин из 4 Б.
2: Марковкин?
1: Ну да, а вы сами-то кто?
2: Я Томас Алва Эдисон, великий изобретатель.
1: И что же вы изобрели?
2: У меня больше 1000 изобретений. Я изобрел первое устройство звукозаписи.
1: Магнитофон?
2: Фонограф. Вот смотрите, запись звука производится на восковой цилиндр. И можно все потом прослушать. Правда, думаю, воск надо заменить чем-нибудь более прочным. Хотя ваш великий писатель, Лев Толстой, уже оценил мое изобретение. Я послал ему самый великолепный экземпляр из всех, что создал. Представляете, теперь голос этого уникального человека даже через несколько десятилетий смогут услышать потомки.
1: Мы уже слышали.
2: Кто вы, потомки?
1: Ага, у нас экскурсия была в Государственный музей Толстого. Там хранятся валики с записями. И Лев Николаевич еще в начале прошлого века наговорил на какой-то... Да-да, фонограф Эдисона. Нам даже дали кусочек послушать. Как сейчас помню, сказка «Волк». Лев Николаевич читает собственным голосом. Он эту запись в 1908 году сделал.
2: Младочек, вы фантазируете или бредите?
1: Я? Да нет, я... ну, неважно. А правда, что вы лампочку электрическую изобрели?
2: Не совсем. Я ее усовершенствовал, а изобрел ее ваш соотечественник, Александр Николаевич Ладыгин.
1: Правда?
2: Правда. Только он использовал угольную нить. Уголь с нее испарялся. И лампочка со временем тускнела. И служила совсем недолго. Всего часов 40.
1: 40? Да лампочка должна годами работать. Тогда в ней хоть какой-то смысл есть.
2: Вот и я так думаю. Поэтому я решил поместить в лампу платиновую нить. И она служит гораздо дольше. И светит ярче. Да, только вот очень дорого обходятся такие лампочки. Никто покупать не хочет. Вот платина ведь драгоценный металл. Лампочки. Надо придумать что-нибудь еще. Что вы там бормочете?
1: Да я просто подумал, вы такой великий изобретатель, 1000 изобретений придумали.
2: Больше 1000.
1: Вот и я говорю, вы придумаете обязательно, и люди будут еще очень долго вашими лампочками пользоваться. Уж я-то знаю.
2: Почему вы так уверены?
1: Да просто знаю, ведь это ж такая полезная вещь, наверняка всем понравится.
2: Я так на это надеюсь, а то эти газовые рожки, сколько пожаров из-за них.
1: Вот именно. Электричество же гораздо лучше. А что вы еще изобрели? Расскажите, пожалуйста.
2: Вам действительно интересно?
1: Еще как! А фонограф покажете?
2: Да что фонограф? Это уже прошлый век. Вот посмотрите, я усовершенствовал телефонный аппарат Белла.
1: Телефон? Настоящий?
2: Настоящий. А еще по нему уже можно разговаривать, а не кричать.
1: А что, раньше кричали?
2: Еще как! Хочешь, например, с женой поговорить? Семейные дела обсудить? А тебя вся улица слышит.
1: Да, неудобно.
2: О! Это мне из университета звонят. Я совсем с вами заболтался. У меня же лекции. Студенты будут ждать. Томас Эдисон у телефона. Да? Да, конечно. Конечно, разумеется.
1: Старинные часы. Время вперед!
0: Марковкин, ты куда подевался? Мы тебя обыскались.
1: А что такое?
0: Да к нам из политехнического музея приехали. Будут всякие опыты показывать.
1: Какие опыты?
0: С электричеством. И Эдисонову лампу покажут. Я слышала.
1: Ух ты! Побежали скорей!
3: Как Марковкин в историю влип.
4: Детское радио!

родителям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю.
1: Кому? Да вот вам, например. О чем?
0: Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами, под ногами». Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: черепахи умеют разговаривать?
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Разноцветная идея».
1: В букварии все буквы дружили и обязательно помогали друг другу, если вдруг кто-то просил о помощи. Однажды художник Ха пришел в гости к буквам И и Г с просьбой. Дело в том, что И был изобретателем и очень любил выдумывать что-нибудь этакое. Он даже мог сделать краски из лепестков цветов, высохшей коры деревьев или остывших угольков. А буква «Г» была его главной помощницей. Домики «И» и «Г» находились неподалеку друг от друга, но почти все свое время эти буквы проводили в большом сарае на окраине буквария. Сколько же склянок, пробирок и колб стояло на столах, полочках и даже тумбочках в этом сарае. И в каждой баночке или скляночке было налито что-то цветное. Каждый раз, когда кто-то брал в руки их драгоценные склянки с разноцветными жидкостями, буквы «И» и «Г» очень переживали. Так и сейчас, увидев художника «Ха», обе буквы тут же громко сказали: «Здравствуйте! Только огромная просьба – ничего не трогать и не взбалтывать, а то в прошлый раз нам разбили колбу с голубой краской, которую мы неделю делали». Художник поправил большой бархатный берет и немного обиженно сказал: «Я совершенно случайно разбил эту вашу колбу, но сейчас я пришел просить вас о помощи». Буквы «И» и «Г» отложили свои склянки и стали внимательно слушать. «Дело в том, что мне пришла идея раскрасить дома и беседки в букварии яркими красками», — продолжил художник Ха. «Наверное, никто из вас не обращал внимания, что все домики здесь совершенно одинаковые и никак не отличаются друг от друга ни по цвету, ни по форме. Сейчас, летом, среди зелени и цветов, они смотрятся очень даже мило. Но вот наступит осень, листва опадет, трава пожухнет, и у домиков будет очень печальный вид на фоне дождей и голых деревьев. Зато если среди унылых видов поздней осени вы вдруг увидите желтые, зеленые, фиолетовые и розовые домики, то и настроение у вас будет по-прежнему летним. А когда выпадет снег, то картина будет еще красивее и наряднее. Ведь на фоне белого снега яркие домики будут выделяться еще сильнее». Буква «Г» громко хлопнула в ладоши и сказала: «Глазурь!» «Что значит глазурь?» — удивленно поднял брови Ха. «И точно! Глазурь!» — радостно подхватил И. «Нам нужно сделать надежную краску с глазурью, чтобы ее не могли смыть ни дождь, ни снег». «Замечательно!» — воскликнул художник. «Я знал, что вам понравится моя идея, и вы мне поможете». Целую неделю в сарае кипела работа. Буквы «И» и «Г» трудились день и ночь. К ним постоянно наведывался художник Ха и помогал смешивать краски, делая новые цвета. Многие буквы стали замечать, что даже по ночам из сарая букв «И» и «Г» постоянно слышались какие-то странные позвякивания и бульканья. Самые любопытные буквы пытались разузнать о происходящем у художника Ха, когда тот проходил мимо, но он только загадочно улыбался и отвечал лишь одно: «Скоро все сами увидите». И вот однажды рано утром, когда солнце только показалось на горизонте, художник Ха макнул кисточку в банку с красивой сиреневой краской и провел широкую линию сверху вниз по стене сарая. После этого он отошел в сторону и с улыбкой сказал: «Великолепный цвет! Буквы И и Г помогали Ха размешивать краску, чтобы она не загустела. Вместе они очень быстро покрасили весь сарай. К этому времени уже половина жителей букварей столпилась за спиной художника и весело гомонила, наблюдая, как яркая сиреневая краска переливается перламутром в лучах солнца на стенах сарая. Больше месяца трудился Ха, раскрашивая домики жителей букварии. Ему помогали все, кто только мог. А некоторые буквы в самом начале работ даже чуть не перессорились между собой, когда выбирали цвета для своих домиков. Но споры остановил твердый знак. Он предложил художнику покрасить домик каждой буквы в тот цвет, название которого на нее начинается. Так домик буквы А стал абрикосовым, домик буквы В – вишневым, домик буквы С – синим и так далее. А буква О была очень удивлена и обрадована тем, что ее домик стал оливковым. О таком цвете она узнала впервые, но он ей очень понравился. Некоторые буквы жили вместе, как, например, строители «Б» и «Д». Они строили дома, беседки и сарайчики для всех жителей букварии. Поэтому попросили покрасить их домик в такой цвет, который бы подходил к их профессии. Домик «Б» и «Д» покрасили в бежевый цвет, цвет досок. Буква «И» краткая сначала хотела огорчиться, потому что нет цвета, который начинается на «Й». Но на помощь ей пришел все тот же твердый знак. Он предложил художнику покрасить некоторые дома, и свой в том числе, разными цветами. И буква «Й» была просто счастлива, когда увидела свой домик, раскрашенный в коричневый, оранжевый и лазурный цвета. Самому же твердому знаку достались серебряный, белый и темно-серый цвета, чему он был очень рад, так как был весьма солидной буквой, и слишком яркие краски ему бы не подошли. Вскоре работа была закончена, и все буквы решили устроить праздник, чтобы отблагодарить художника Ха за такую замечательную разноцветную идею. Теперь, даже если шел дождь или снег, а небо было все в свинцовых тучах, выглянув в окошко, можно было любоваться красными, синими, оранжевыми, желтыми и даже розовыми, золотыми и фиолетовыми домиками, отчего настроение становилось веселым и радостным.

0: будут раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю! Слушай нас в умной колонке! Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: Ноль плюс.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Попугаев научили общаться по видеосвязи. Известно, что без общения с себе подобными попугаям становится одиноко. Заметить это очень просто. Они качаются взад-вперед, расхаживают из стороны в сторону и выщипывают у себя перья. Чтобы развлечь грустных птиц, биологи установили в их клетках планшеты и повесили рядом колокольчик. Если птичка дотрагивалась до него, хозяин включал экран. Появлялись изображения других попугаев. Прикоснувшись к фото клювом, птица начинала видеозвонок. Выйдя на связь с другим попугаем, пернатые пели и показывали свои игрушки. А еще они по-настоящему попугайничали, то есть повторяли движения друг друга. Ученые обратили внимание, что после таких звонков попугаи становились более веселыми и чаще звонили своим пернатым друзьям.
2: А знаете ли вы, что...
3: Тигры отлично разбираются в фототехнике. В Хабаровском крае тигры увлеклись фотосъемками. Ученые установили в лесу камеру для наблюдения за животными. Обычно такая техника незаметна для зверей и птиц, но неизвестный предмет привлек на прогулки любопытных тигрят. Они решили изучить его по очереди. Один малыш потряс камеру лапой и понюхал ее, другой на нее нарычал, а третий попробовал на зуб. Последнее, что увидел объектив аппарата, это мокрый нос и острые клыки одного из маленьких хищников. Такого испытания техника не выдержала и отключилась.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Блистать на подиуме могут даже дворняжки. В Америке каждый год проходит показ мод для домашних животных. Его проводит дизайнер одежды Энтони Рубио. В начале модного сезона он отшивает стильные наряды для кошек и собак и отправляет хвостатых и усатых моделей на подиум. Животных несут в руках настоящие модели. В недавнем показе мод все звери были одеты в пышные бархатные и кружевные юбки, украшенные стразами, а также золотой и серебряной тесьмой. Обычно в этих показах принимают участие животные из приютов. Так дизайнер помогает им найти новый дом и любящих хозяев. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка четвертая. Переход без перехода.
2: Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, выдох.
1: Иван Светофоров вышел на пробежку. Инспектору безопасности дорожного движения важно быть в хорошей форме. Поэтому Светофоров каждый день проделывает комплекс упражнений. Разминка, пробежка, подтягивание на турнике. Однако в этот день тренировку инспектора прервал сказочный помощник инспектора Миг.
3: Шеф, получен сигнал из будущего. Где-то вот-вот возникнет опасная ситуация. Времени у нас совсем мало.
1: Светофоров отреагировал молниеносно. На бегу вытащил из кармана смартфон, нажал на сине-красный значок волшебного приложения и произнес волшебное заклинание. Где опасность и беда, Миг, неси меня туда.
3: Успели, шеф. Отдышитесь немножко.
2: Уф. Вроде бы, на первый взгляд, все спокойно. Может, ложная тревога?
3: А вот и нет. Посмотрите вон туда, направо, шеф. Видите этих двоих на низком старте? Кажется, они готовятся к опасному забегу.
1: Инспектор повернулся. Двое второклассников, Лера и Максим, готовились перебежать на противоположную сторону перекрестка. Но пешеходный переход на этом перекрестке не был предусмотрен. И вообще поблизости переходов не было. Автомобили неслись быстро. Ребята выжидали момент, когда дорога станет посвободнее, чтобы рвануть через проезжую часть наискосок. Инспектор со всех ног бросился к ним. Лера потянула Максима за рукав. Ребята решили, что успеют проскочить перед большим грузовиком и уже собрались выбежать на проезжую часть.
2: «Стойте! Назад!»
1: Ребята остановились и оглянулись.
2: «Ух, еле успел!»
3: «Шеф, вы показали прекрасный результат! Вот это скорость! Мировой рекорд!»
1: Светофоров перешел на шаг и дошел до удивленно глядящих на него детей. Первой опомнилась Лера.
4: «Что случилось? Почему вы кричали, дяденька?»
2: «Если бы я вас не остановил, вы бы не тут оказались, а? В больнице, ребята! Разве можно так перебегать дорогу? Пешеходного перехода нет, автомобили несутся, а вы еще и наискосок до дальнего угла перекрестка собрались бежать!»
4: «Ну, грузовик далеко был, мы бы успели перебежать. Мы с Максом знаете, как быстро бегаем?»
3: «Нет, это возмутительно, шеф! Тоже мне чемпионы!»
4: «И потом, что нам оставалось делать? Нам на ту сторону надо, мы на шахматы опаздываем. А пешеходных переходов тут нет. Как нам еще дорогу перейти?»
3: «Если надо перейти перекресток, как здесь, то нужно двигаться по линии тротуаров и обочин».
4: «Это как? Что за линия такая? Где? Макс, ты понимаешь? Я нет».
2: «Вот смотрите, ребята. Вам нужно перейти на ту сторону перекрестка, которая не прямо напротив, а

0: дальше всего от вас, по диагонали. Но как раз по диагонали наискосок переходить нельзя.
1: Так это самый короткий путь.
0: Но и самый опасный. Переходим перекресток в два захода. Сначала на ближайшую сторону дороги, ту, что прямо напротив вас.
2: Только идем не наискосок, а по линии под прямым углом, как пешка в шахматах.
0: Затем поворачиваемся к нужной стороне перекрестка.
2: И потом уже также по мысленной прямой можно переходить на эту нужную сторону.
0: Как шахматный конь. На перекрестке ходим буквой «Г». Понимаете?
3: А, ну это нам понятно. А если это не перекресток, а прямая дорога, и на ней тоже нет пешеходных переходов, что делать?
2: Прежде всего, нужно быть уверенным, что опасности нет. Если дорога прямая, посмотрите внимательно в обе стороны, убедитесь, что дорога хорошо просматривается и что автомашин нет ни слева, ни справа. Только после этого можно, внимательно глядя по сторонам, переходить проезжую часть.
0: Но идти надо под прямым углом, а не наискосок по самой короткой прямой. Запомнили? А вообще-то, я знаю способ лучше. Надо пораньше выйти из дома. Так рассчитать время, чтобы успеть дойти до пешеходного перехода.
3: Это, конечно, дольше, но правда безопаснее. Спасибо вам, мы поняли. Да, Макс? Вот только сейчас мы точно не успеем найти пешеходный переход. Он далеко, а мы же на шахматы опаздываем. Придется здесь переходить, на перекрестке.
0: Тогда вспоминаем. Идем буквой «Г». Переходим в два захода.
2: Шеф, ну раз я здесь, можно еще разок волшебство использовать? Давайте я Леру с Максом на другую сторону дороги перенесу.
3: По-волшебному? Ух, мы всем ребятам расскажем.
2: О волшебстве ни слова. Если охота друзьям похвастаться, лучше вот сказочную запоминайку расскажите. В каком бы ты ни был царстве, в каком бы ни жил государстве, ты помни при всякой погоде о безопасном переходе. А там же, где для пешеходов нету совсем переходов, на перекрестке ты не спеши, убедись, что вокруг нет автомашин, и не иди ты наискосок, будь словно шахматный конек. Ты до другого тротуара под прямым углом шагай. Поверни и снова так же. Только так, не забывай.
3: Спасибо, мы теперь точно не забудем.
2: Ну и хорошо. Тогда начинаем волшебное перемещение. Готовы?
3: Конечно, готовы.
4: И в тот же миг ребята оказались на дальней стороне перекрестка. Оттуда они помахали инспектору и его помощнику и побежали на занятия.
2: Ну что, шеф, порядок? Продолжим пробежку.
0: Пожалуй, на сегодня хватит, Мик. Хоть и недолго я сегодня побегал, зато очень быстро.
2: Ничего страшного. Главное, что опасную ситуацию предотвратили и ребятам объяснили, как перейти дорогу, если нет поблизости пешеходного перехода.
5: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
6: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Офис Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: УУ «Максимагру», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
8: Буратино и Щелкунчик,
9: Чиполлино и Аладдин,
8: Колобок и Курочка Ряба,
9: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
8: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
9: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
8: Подробности на сайте muspuppets.ru.
10: Категория 0+.
11: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например, время-скок. Набираешь

0: место и время, в которое хотел бы попасть. Раз, два, и уже там. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет!
0: Привет, дядя Кузя! Я уже приготовился к путешествию!
2: Московское время 12 часов.
1: Нам действительно пора отправляться в путь. В Москве пробили полдень кремлевские куранты.
0: Кремлевские что?
1: Куранты. Так называют большие часы, у которых есть музыкальный механизм. У кремлевских курантов музыку исполняют колокола. Их 11. Один большой, он отмечает часы, и 10 поменьше. Их мелодичный перезвон раздается каждые 15 минут.
0: А почему колокола курантов звонят?
1: О курантах говорят, что они бьют. Для этого имеется специальное устройство. Оно приводит в движение молоток. Он ударяет по поверхности колоколов и звучит бой кремлевских курантов.
0: А я эти куранты на Новый год слышал! Они так торжественно били! Бум-бум-бум!
1: Верно! В нашей стране наступление Нового года отмечает бой часов с Спасской башни Кремля.
0: А почему именно эти часы такие главные?
1: Потому что они находятся в столице нашей родины, Москве, в самом ее сердце, в Кремле.
0: Я про Кремль знаю. Про него часто говорят, когда важные новости передают. В Кремле президент и правительство работают. Только слово «Кремль» не очень понятное.
1: Слово это очень древнее. Кремлем или детинцем на Руси называли укрепленную часть в центре города. Другими словами, крепость. Времена в старину бывали всякие. Случалось, что на русские города нападали несметные вражеские силы. Вот тогда-то жители города и собирались под защиту своего Кремля. Старые и малые укрывались за его надежными стенами, а те, кто мог держать в руках оружие, со стен Кремля от врагов оборонялись.
0: Ух ты! Я и не знал, что Кремль для защиты людей построили. И про то, что Кремлей много, тоже не знал. Я думал, что Кремль – это красивая красная стена с башнями в Москве.
1: Кремлем называются не только стены с башнями, но и все, что расположено внутри. За стенами на земле Московского Кремля есть соборы и площади, дворцы и музеи. Многие специально приезжают, чтобы полюбоваться на сокровища оружейной палаты, пройтись по Ивановской площади, сфотографироваться рядом с кремлевскими чудесами, царь-колоколом и царь-пушкой.
0: Сколько же там всего! А что такое оружейная палата? И почему колокол и пушка – цари? А еще сколько у Кремля башен, и на которые из них часы с курантами?
1: Думаю, нам пора отправляться в путешествие. В нем я постараюсь ответить на все твои вопросы. Набираю на время скоки место и время. Москва, наши дни, набережная Москвы-реки напротив Кремля.

Дан, Кремль, на той стороне реки. Он такой большой. Отсюда видна красная кирпичная стена, которая соединяет высокие башни. Сами они, как и стена, красные, а их остроконечные верхушки зеленые. Интересно, сколько их? 1, 2, 3...

0: это только со стороны реки 7 башен, а всего их у Московского Кремля 20. Все они разные, двух одинаковых нет.
1: Но все очень нарядные. За Кремлевской стеной зелень деревьев и здания. Слева огромный дворец, желтый с белой отделкой.
0: Большой Кремлевский дворец.
1: Справа от него высокая-превысокая башня стоит, белоснежная. Верхушка у нее полукруглая и золотая.
0: Иван Великий.
1: А рядом другие белые здания, и у каждого по несколько полукруглых золотых крыш, что ли.
0: Это золотые купола церквей и соборов.
1: Они и правда из золота?
0: Не совсем. Из чистого золота сделан только самый верхний слой куполов.
1: Все равно чудеса! Солнышко из-за тучи выглянуло, купола в синем небе золотым огнем засияли, а на кремлевских башнях звезды красные с золотом блестят. Да и весь Кремль такой яркий, удивительный, как будто в центре огромного современного города настоящая сказка.
0: И правда сказка. Но у каждой сказки есть начало. Давным-давно, в стародавние времена, был Московский Кремль совсем другим. Сейчас я поверну колесико время скока, и мы окажемся на Боровицком холме у стен самого древнего Кремля.

0: Вроде бы все как надо. Мы на вершине холма, вокруг сосны. Это тот самый сосновый бор, в память о котором холм назвали Боровицким.
1: А вдруг это не тот холм? Надо еще какую-нибудь примету вспомнить. Знаю! Это Москва-река.
0: Верно, малыш. Давай-ка спустимся к подножью холма.
1: Ура! Река между деревьями показалась. Ой, тут целых две реки. Они внизу текут, там, где холм начинается. Одна широкая, в нее вливается другая, поменьше.
0: Все правильно. Большая Москва-река. В нее впадает Неглинная. Я просто уверен, что мы на Боровицком холме. Только никак не пойму, почему же нет Кремля? А, вот в чем дело. Я повернул колесико время скока слишком сильно. В результате мы с тобой забрались в прошлое слишком далеко, на 4000 лет назад.
1: Ничего, зато узнали, что было на месте Кремля до того, как он появился. Дядя Кузя, слышишь? Весла по воде бьют. По реке плывут люди. Лодка у них узкая, длинная. Ее можно принять за бревно.
0: Это лодка однодеревка. Она так называется, потому что ее сделали, выдолбили из одного ствола толстого дерева. Такими лодками пользовались люди в древности.
1: Однодеревка к берегу пристала. Дядя Кузя, может, эти древние люди хотят здесь поселиться?
0: Вполне вероятно. Ведь первое поселение на месте Кремля возникло примерно в это время, 4000 лет назад. Это установили археологи.
1: Это кто?
0: Ученые. Они изучают прошлое по сохранившимся предметам. На этом месте, в земле, археологи нашли осколки глиняных горшков, каменные топоры и кремниевые наконечники стрел. Этими вещами когда-то пользовались древние поселенцы.
1: Они сначала просто здесь поселились, а потом Кремль построили?
0: Нет, история Кремля началась позже.
1: Так давай теперь туда отправимся. Только на этот раз будь повнимательней, чтобы нам не заблудиться во времени.
0: Ну, постараюсь. Мы перенесемся во времена, когда на Боровицком холме уже было довольно большое поселение.

0: Неужели мы на том же месте? Его не узнать. Там, где раньше росли деревья, появились деревянные дома. Вокруг них высокий забор из бревен с заостренными верхушками.
1: Такой была первая крепость на Боровицком холме.
0: На холме в Бору Сосновом, у слияния двух рек, древний город был основан. Поселился человек. Боровицким холм назвали. А потом века прошли, Кремль московский основали и столицу возвели.
1: Хорошее место выбрали наши предки. С холма далеко видно. Можно вовремя заметить приближение недругов. А уж если враги появятся, сначала им придется преодолеть водную преграду. Ведь Боровицкий холм с двух сторон реками огражден. Дальше стена высится. Вокруг стены жители насыпали высокий земляной вал. Слышишь стук топоров? Это строители укрепляют его бревнами, чтобы вал не осыпался. Остатки этих древних укреплений обнаружили в земле во время строительных работ уже в наше время.
0: Ого! Сколько же они там пролежали?
1: Больше 900 лет. Ты можешь посчитать точнее. Известно, что первые деревянные стены на месте Кремля построили в 1156 году по приказу князя Юрия Долгорукого, который тогда правил этой землей.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Из древней летописи. Так называются записи, в которых рассказывается о важных событиях по годам. Или, как говорили раньше, по летам. Отсюда и название – летопись. Летописи писали от руки. Переписчики часто украшали текст цветными рисунками и затейливыми узорами. Чего они только не изображали. И диковинных животных, и небывалые цветы, и фигурки людей.
0: Молодцы! Мне тоже больше нравятся книги с картинками. Дядя Кузя, а про первый Кремль что в летописях написано?
1: Многое. Его деревянные стены часто укрывали москвичей от врагов. А вокруг Кремля рос и богател город. В начале 14 века им стал править князь Иван Калита. Словом, Калита в Древней Руси называли сумку для денег. Князя так прозвали за то, что он накопил большие богатства. Князь Калита решил украсить и укрепить свой город. Он повелел построить Кремлю новые стены. Их срубили из крепких дубовых стволов, таких толстых, что не обхватить руками.
0: Наверное, такие мощные стены могли долго простоять.
1: Да, могли, но не простояли. Внук Ивана Калиты, князь Дмитрий Донской, решил, что Кремлю нужны другие стены, каменные. Со всей округи собрали в Москву мастеров каменного дела. И в 1367 году они принялись за работу. Люди работали без перерыва, и вскоре Боровицкий холм опоясала мощная каменная стена толщиной в 2, а то и в 3 метра.
0: Ух ты! Вот бы узнать! Каким получился этот новый Кремль?
1: Ну так зачем же дело стало?

0: земли. Он такой нарядный! Над белоснежными стенами высятся белые башни.
1: Все построено из известняка, который добывали в каменоломнях недалеко от Москвы, у села Мячково. Кремль так поразил современников красотой своих белых стен, что с тех пор Москву стали называть белокаменной.

0: Стены первой кремлевской крепости Долгорукий построил в древности. Но Иван Калита поднял новые. Стены толстые, стены дубовые. А при Дмитрии, князе Донском, стены выложили известняком. Белым камнем весь Кремль наш украшен, и пожар ему больше не страшен. Дядя Кузя! В одной башне открылись большущие ворота, настоящие воротища. Из ворот воины на конях выезжают.
1: Отправляется в поход княжеская рать.
0: Что?
1: Рать, войско. В старину воинское дело называли ратным, а воинов ратниками.
0: А куда ратники из города идут?
1: Князь Дмитрий узнал, что на его родные земли надвигаются вражеские орды. Он решил не отсиживаться за кремлевскими стенами, а выйти с войском навстречу, сойтись с врагом в чистом поле и там, в битве, решить, кому на Руси быть хозяином.
0: Смелый какой князь! Дядя Кузя, а может, всадник в красном плаще, который впереди войска едет, это он и есть?
1: Угадал! Московский князь Дмитрий и в битве в первых рядах сражался. Смелый был человек. Он возглавил борьбу против завоевателей из Золотой Орды. И в 1380 году наголову разбил полчище хана Мамая. Случилась эта битва на Куликовом поле, что недалеко от реки Дон лежит. Саму битву с той поры Куликовской называть стали. А князь Дмитрий получил почетное прозвище Донской.
0: Выходит, он герой. Дядя Кузя, какая интересная у него шапка с острым верхом, на солнце так и блестит.
1: Это железный шлем. Во время боя он предохранял голову, а чтобы обезопасить шею, к нему снизу прикрепляли сетку из мелких, соединенных друг с другом железных колечек. Из таких же колечек сделана и защитная рубаха князя – кольчуга.
0: Тяжелая защита была у древних воинов.
1: Зато надежная. Хоть и весила больше 10 килограммов, но и от ударов меча, и от стрел ратника укрывала.
0: Как кремлевские стены горожан? Дядя Кузя, а белокаменный Кремль долго простоял?
1: Больше 100 лет. За это время многое изменилось. Русские земли объединились в одно сильное государство. Москва стала его столицей. Произошло это при московском князе Иване III. С той поры стал он зваться великим князем всея Руси. А мы, потомки, величаем его собирателем земли русской.
0: И он решил строить новый Кремль?
1: Угадал. Столица большого и сильного государства должна быть очень красивой. Великий князь Иван III созвал лучших русских мастеров и пригласил из далекой Италии Аристотеля Фиораванти, Антонио Саларио и других знаменитых архитекторов. Мастеров, которые владеют искусством строительства. И вот под руководством итальянских зодчих, так еще у нас называют архитекторов, на Боровицком холме началось новое строительство.
0: А какой теперь Кремль будут строить?
1: Чтобы это узнать, надо продолжить наше путешествие. Внимание! Конец 15-го столетия. Московский Кремль.

берегу Москва-реки, у Боровицкого холма. Тут кругом стройка. Лошади тащат телеги с песком, досками, бревнами. Ой, что это? Дядя Кузя, вместо того, чтобы строить, тут стену Кремля

0: Не волнуйся, Чевостик. Чтобы не оставлять город без крепости, строители возводят новый Кремль частями. Разбирают участок старой, белокаменной стены и на ее месте быстро строят новую.
1: Хорошая стена получается. Длинная и широкая. По ней, наверное, и проехать можно. А цвет у стены красный.
0: Новый Кремль строят из кирпича. Подходящей для его изготовления глины в окрестностях Москвы было довольно много. Однако глина – материал мягкий. Чтобы кирпич стал твердым, его обжигают в специальных печах.
1: Дядя Кузя, на стройке появился человек, которого все слушаются. Он кто?
0: Это итальянский архитектор. Он начал строить, закладывать первую башню нового Кремля – Тайницкую. Зовут его Антон Фрязин.
1: По-моему, у этого итальянца совсем русское имя.
0: За годы строительства русские мастера перестали относиться к итальянским зодчим как к чужакам. Даже имена их переделали на русский лад. Так Антонио стал Антоном, а сложную итальянскую фамилию заменило прозвище Фрязин.
1: Почему?
0: Заморские земли наши предки называли фряжскими, а выходцев оттуда – фрязинами.
1: Итальянский мастер, здравствуй! Будешь фрязин ты, Антон! Сделай Кремль кирпичным, красным! Башни ставь со всех сторон! Отдал князь Иван приказ – крепость строить в сей же час!
0: Приказы отдавать легко, а вот строили новый Кремль 10 лет и построили на славу. Мощная получилась крепость. С двух сторон ее стены защищали реки.
1: Неглинная и Москва-река.
0: Верно. А в начале 16 века с третьей стороны Кремля вырыли широкий ров. Он соединил две реки. Теперь Кремль со всех сторон был окружен водными преградами. Неприступная крепость получилась. А за ее стенами кипела жизнь. За наполненным водой рвом раскинулась торговая площадь. Торг. Чего там только не было.
1: А давай там побываем.
0: Решено. Настраиваю время скок. Начало 16 века. Москва. Торговая площадь.

0: Русское радио.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка? Хорошо.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
1: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
1: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
0: И все.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
11: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
12: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
13: А еще там дают подарки за покупку.
14: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Продлить себе каникулы можно с помощью кругосветного путешествия. Школьник из Великобритании...

0: Великобритании Мак Резерфорд в одиночку облетел вокруг Земли на одном из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире. Смелый юноша пролетел через 5 континентов и 52 страны, в том числе через Африку, Индию, Китай, Южную Корею, Японию, Канаду и Америку. Однажды ему пришлось спать в сарае на заброшенном острове в Тихом океане. Здесь пилот сделал остановку после 11 часов полета. Вся кругосветка заняла 5 месяцев. Могла бы закончиться и раньше, если бы не ливни, жара и песчаные бури в пути. А свой день рождения отважный путешественник отметил в воздухе. Искателю приключений исполнилось 17 лет. Наши поздравления!
1: А знаете ли вы, что...
0: Обувь носят не только люди, но и птицы. Пингвину Лукасу из зоопарка американского города Сан-Диего подарили ботинки. Это специальная обувь из непромокаемой ткани и резины. Ботиночки должны защищать лапки Лукаса, на которых постоянно образуются ранки из-за неизлечимой болезни. Он долго не мог ходить, но благодаря обуви вернулся к обычному образу жизни. Начал лазать по скалам, плавать и общаться с сородичами. У него даже осанка улучшилась. Сотрудники зоопарка очень рады за Лукаса, ведь он представитель африканских пингвинов, которые обитают на побережье Южной Африки. Их осталось очень мало на планете, так что здоровый Лукас – большая радость для ученых.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Птицы тоже носят короны. Речь идет о венценосном голубе, самом большом из голубей. Редкая птица, которую можно встретить только в далекой Новой Гвинее. На голове у него венец, хохолок из распушенных перьев. А перья красивого лазурно-голубого оттенка. Длинный широкий хвост украшает светлая полоска. Этого красавца спасли из рук охотников за редкими животными. Он занесен в Красную книгу. В московском зоопарке голубя с короной живется хорошо. Его кормят овощами, фруктами, яйцами, творогом и зерном. У него веселые соседи – фиолетовые турака, фазаны аргус, большие крысиные кенгуру. Животные и птицы не мешают друг другу. Они в дикой природе прекрасно ладят. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: значат наши имена.
1: Тебе, Тош, а как ты думаешь, какое имя самое счастливое?
2: Это как-то счастливое имя.
1: Ну, такое, знаешь, чтобы удачу приносило. Чтобы назвали так кого-то, и с ним никогда ничего плохого не происходило, а только хорошее.
2: А-а-а, нет, этого я не знаю, Веснушечка. Да и если бы можно было так загадать, всех бы так называть стали одним именем. Ну, есть, конечно, имена, у которых особенные значения.
1: Да, это я знаю. А есть имя, которое значит «счастливый»?
2: А как же, есть, конечно. Вот имя Макар. Слышал такое?
1: Ого, я даже знаю нескольких ребят по имени Макар.
2: Вот они и есть счастливчики. Потому что имя переводится как «счастливый», «благоденствующий».
1: Благо... ой.
2: Благоденствие – это благополучие.
1: Ага. То есть, когда все дни благие, хорошие.
2: Ну, примерно так.
1: А откуда родом имя Макар?
2: Из Древней Греции.
1: Эх, жаль, так никого из героев древнегреческой мифологии не звали.
2: А вот ты не угадала. Ты знаешь, кто такой Геракл?
1: Конечно, это герой такой сильный-сильный. Он еще

0: сколько ты там подвигов совершил? 9?
1: 12. А еще у него дочка была. Как думаешь, ее звали? Макария.
0: Ого! Макария Геракловна?
1: Да ну скажешь тоже.
0: А я и не думала, что бывают еще и Макария.
1: Да, ну, не очень часто. А вот Макар в разных странах встречается. И у нас, и в Греции, и в Польше, и в Чехии.
0: Слушай, а его сокращают как-нибудь? Или так и зовут всегда Макаром?
1: Ласковые формы у всех имен есть. Макара могут звать Макаркой, Макаршкой или Маркушей.
0: А в других странах?
1: О, тут вариантов еще больше. Вот в Чехии говорят Марек, а в Финляндии вообще Кари.
0: Хорошее имя Макар, а главное счастливое.
2: Что значит «наши имена»?

отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19.00, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за три дня.

0: 15 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
1: Детское радио. Реклама.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
11: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
12: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
13: Слушаю.
14: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
15: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. В эфире детского радио «Чевостик». Слушаем продолжение истории.

0: жил заморские ткани, тонкие шелка, золотую парчу, бархат, оксамит. Товар привезли в Москву из дальних стран – Китая, Персии, Италии.
1: К тому купцу покупатель подошел.
0: Это знатный человек, боярин.
1: Как ты догадался?
0: По очень высокой меховой шапке. У простых людей таких не было.
1: И сапоги у него не такие, как у других. Зеленые, с золотыми узорами и разноцветными камнями. Только их почти не видно. Одежда у боярина длинная, до пяток.
0: Это дорогая шуба. Раньше их носили мехом внутрь, а сверху покрывали бархатом или парчой.
1: Дядя Кузя, а рукава-то у шубы двойные.
0: Одни для рук, а пустые, вторые рукава, свисают до земли, как украшение.
1: Так вот для чего они. А я никак не мог понять, как с такими можно что-то делать.
0: Да, наверное, трудно. Не зря они вошли в поговорку. До сих пор о плохом работнике говорят, что он работает спустя рукава. А про того, кто трудится хорошо, что он работает, засучив рукава.
1: Как вон тот человек с табуреткой и горшком? А кто это?
0: Уличный парикмахер. Посадит такой мастер, желающего подстричься, на табурет, наденет ему горшок на голову и по кругу ровненько подстрижет волосы. Прическа так и называется – под горшок. Хорошая стрижка, раз ее название до наших дней дошло. Может, и нам такую сделать?
1: Нет, дядя Кузя, лучше пойдем вон туда. Там столько народу столпилось, все смеются. Что там такое?
0: Скоморохи. Странствующие актеры и музыканты людей потешают. Вот один из них что-то спеть собрался. Наверное, веселую песню. Скоморошину. Давай подойдем, послушаем.

0: Тять!
1: Дядя Кузя, какая смешная эта скоморошина! И вообще, здесь весело!
2: Да, умели наши предки радоваться, хотя жизнь у них была вовсе непростая. Вот и торговая площадь, на которой тебе так нравится, столько раз горела, что в одно время ее даже стали называть «пожар».
1: Ну и название. Представляю себе, у меня спрашивают, где ты был? А я в ответ: на пожаре скомороха слушал.
2: Но ты почище любого скомороха, шутник, чевостик. Название «пожар» держалось за площадью довольно долго, пока в 17 веке не навели на ней порядок. Все пространство расчистили, торговые ряды отодвинули, на старом месте только лобное место оставили.
1: Какое?
2: Лобное.

0: то, что на самом высоком месте площади, на ее лбу расположено.
1: И зачем оно там?
0: С лобного места зачитывали народу царские указы, а еще новости важные сообщали.
1: Понял, это тогда вместо радио и газет было.
0: Верно. Собрался как-то народ, чтобы новости послушать на обновленной площади. Глянули люди на нее и ахнули. Очень красивой площадь стала. Красной.
1: Ее что, покрасили?
0: Нет, красная – это значит красивая. Вспомни, как в сказках говорится. Про яркое солнце – красно солнышко. Про девушку-красавицу – красна девица.
1: Дядя Кузя, а каждое название, оказывается, важный смысл имеет.
0: В названии часто спрятана целая история или тайна. Например, в имени башни.
1: Ты про Тайницкую говоришь? У нее и правда был свой секрет.
0: Правда. От этой башни к реке вел тайный подземный ход, чтобы можно было брать воду, если крепость осадят враги. Свой секрет есть и у многих других башен Кремля.
1: Ты так интересно про все рассказываешь!
0: Чтобы узнать истории и тайны кремлевских башен, нам стоит отправиться в наши дни, когда Кремль приобрел свой окончательный вид. Настраиваю время скок. 21 век. Набережная у Кремлевской стены.

0: Дядя Кузя, мы это место в начале путешествия уже видели. Только тогда мы на другом берегу были, прямо напротив Тайницкой башни. Она как раз посередине стены Кремля, что на реку выходит.
1: Верно.
0: Тогда Кремль далеко был. Теперь можно все разглядеть получше. Например, стену. Она зубчатая. Вверху каждый зубец раздваивается. И от этого похож на букву М.
1: Точно. Хотя мне зубцы больше ласточкин хвост напоминают. Зубцы эти сделаны не только для украшения. За ними удобно было укрываться тем защитникам крепости, которые располагались на стене. Другие воины стреляли во врагов из узких высоких окон, бойниц, проделанных в стенах башен.
0: Дядя Кузя, а помнишь, ты говорил, что у Кремля башен целых 20? И у каждой есть своя история и свое имя?
1: Да. Не досталось имен только двум башням справа от Тайницкой. Их так и называют. Первая безымянная и вторая безымянная. Потом идет Петровская башня. А вот у самой крайней правой башни сразу два имени. В наше время ее называют Москворецкой, а когда-то звали Беклемишевской по фамилии человека, рядом с двором которого ее заложили.
0: Она грозная!
1: Так уж получилось, что враги чаще всего наступали на Кремль со стороны Москва-реки. Так вот, Москворецкой башне приходилось первой вставать на защиту.
0: Вот почему у нее столько бойниц. Дядя Кузя, а слева от Тайницкой что за башня?
1: Петровская, а за ней водовзводная. Ее назвали так из-за машины, которая была здесь когда-то. Она поднимала воду из колодца, устроенного внизу, на самый верх башни, в большой бак. Оттуда, по свинцовым трубам, вода текла в царский дворец в Кремле.
0: Ого! Так в Кремле в старину даже водопровод был!
1: Да, он долго работал. А потом машину разобрали и увезли в другой город, Санкт-Петербург. Там ее использовали для устройства фонтанов. Чевостик, о чем ты задумался?
0: Машины давно нет, а название у башни осталось. И теперь оно как ключик загадки. По нему можно узнать, что было раньше.
1: Тогда попробуем.

0: Попробуй-ка разгадать тайну другого названия. У водовзводной башни кремлевская стена поворачивает от реки. Повернем и мы.
1: В этом месте еще одна угловая башня стоит.
0: А теперь попытайся отгадать, почему эту башню называют Боровицкой.
1: Ну и задачка. Вспомнил. Эта башня стоит у Боровицкого холма, на котором давным-давно рос сосновый бор. От него и название.
0: Молодец, Чевостик. Следующая за Боровицкой башня называется Оружейная. Когда-то рядом с ней располагались старинные оружейные мастерские. Еще в них делали драгоценную посуду и украшения. Древние мастерские дали название не только башне, но и замечательному музею, расположенному рядом, за Кремлевской стеной, Оружейной палате. Здесь собраны многие кремлевские сокровища.
1: Драгоценности?
0: Не только. В Оружейной палате хранятся и просто очень древние вещи. Например, шлемы и кольчуги древнерусских ратников. Когда-нибудь мы обязательно сходим в этот музей.
1: Договорились. Дядя Кузя, я загадку про Боровицкую башню легко отгадал. А вот еще одну отгадать никак не получается.
0: Это какую же?
1: Раньше там, где мы сейчас стоим, река протекала. Та, которая в Москва-реку впадала. Не Глинная. Куда она делась?
0: В начале 19-го столетия ее упрятали в трубу под землю. Теперь вместо реки у стены Кремля, которая шла когда-то вдоль Неглинки, Александровский сад. Прогуляемся по его дорожкам под Кремлевской стеной над невидимой речкой.
1: Хорошо тут, цветов много, люди гуляют. Ой, а впереди мост.
0: Правильно. Его перекинули через Неглинную много столетий назад. Троицкий мост ведет к воротам одной из самых высоких кремлевских башен – Троицкой.
1: Он Троицкую башню с другой, низкой и широкой башней соединяет.
0: Это Кутафья башня. В старину так называли неуклюже одетую женщину.
1: Башенка вполне симпатичная.
0: Ее принарядили уже в 17-м столетии. А до этого Кутафья была очень суровой, с подъемными мостами у боковых ворот и навесными бойницами. Она охраняла въезд на Троицкий мост. Раньше таких предмостных башен было больше, но до наших дней сохранилась только одна.
1: Дядя Кузя, стена снова поворачивает. В этом месте еще одна угловая башня стоит. Издалека она выглядит круглой, но если подойти ближе, она оказывается вовсе не такой.
0: Потому что у нее 16 граней. Это угловая арсенальная башня. Когда-то ее называли Собакиной, по фамилии жившего рядом человека. Но в 18 столетии по соседству с ней возвели здание арсенала и башню переименовали.
1: А что такое арсенал?
0: Прежде так называли мастерские, где изготавливали и хранили оружие и боеприпасы. Кремлевский арсенал – огромное здание с толстыми стенами. Но даже их однажды разрушил мощный взрыв.
1: А башня?
0: Угловая арсенальная башня тогда устояла и по-прежнему скрывает от посторонних свою тайну. В ее подземелье есть колодец. Ему больше 500 лет. Он наполняется из древнего источника, и потому в нем всегда чистая и свежая вода.
1: У кремлевских башен столько секретов, и ты так интересно про все рассказываешь. А расскажи еще что-нибудь интересненькое.
0: Ну, раз просишь, расскажу тебе необыкновенную историю Набатной башни.

0: этой башне нет ничего особенного. Такая же, как и ее соседка. Прямоугольная, с зеленым верхом.
1: Когда-то здесь постоянно дежурили дозорные. С высоты они зорко следили, не идет ли вражье войско к городу. И если приближалась опасность, дозорные должны были предупредить всех, ударить в набатный колокол. Из-за него башню и назвали Набатной.
0: Но сейчас здесь нет колокола. Куда он делся?
1: Однажды в конце 18-го столетия по удару набатного колокола в Москве начался бунт. А когда в городе восстановился порядок за разглашение недоброй вести, колокол наказали, лишили языка. С тех пор он замолчал и долго оставался без дела, пока его не убрали в музей.
0: Вот так история! А что за сказочная башенка справа от Набатной? Она совсем не похожа на другие кремлевские башни. Прямо на стене стоят четыре колонны, а на них островерхая крыша. Нет ни мощных стен, ни узких бойниц.
1: Они ей ни к чему, потому что строили башенку вовсе не для обороны. По преданию, царь Иван Грозный любил с этого места глядеть на свой город. Позже здесь соорудили самую маленькую башню Кремля и назвали ее Царской.
0: Сколько интересных историй рассказали нам названия башен! Тайный ход до реки провели от Тайницкой. Водовзводную воду наверх поднимали. Боровицкой украсили холм Боровицкий. Безымянными целых две башни назвали. От Кутафьи до Троицкой – мостик горбатый. В Арсенальной – колодец с водой ключевою. Медный колокол молча висит на Набатной. Грозный царь с царской башни следит за Москвою. Дядя Кузя, мы про башни и стены Кремля много узнали, а за стеной еще не побывали. Там ведь тоже Кремль.
1: Хорошая идея. В стародавние времена в Кремле жили и правили цари. Сегодня там по-прежнему решаются самые важные для России вопросы. В Кремле работает наш президент и правительство. А еще современный Кремль открыт для туристов. Почему бы и нам не отправиться туда на экскурсию?
0: Мы пришли на площадь, выложенную плитками. Она очень торжественная.
1: Это парадная площадь Московского Кремля, Соборная. Ее специально сохраняют такой, какой она была прежде. Сюда приходят гости города и москвичи. Взрослые приводят сюда детей, чтобы показать им великое наследие прошлого. Ведь Соборную площадь окружают древние соборы. Самый древний из них – большой и строгий Успенский собор. Его венчают 5 больших куполов.
0: Честное слово, они похожи на шлемы русских воинов. Ой, а на другом конце площади блестят такие же. Знаешь, собор, который там стоит, мне напоминает дворец.
1: Возможно, из-за богатой отделки наружных стен. Это второй по величине собор Кремля – Архангельский.
0: Да тут еще один собор. Он хоть и маленький, зато над ним 9 золотых куполов.
1: Благовещенский собор.
0: А справа от него уже не собор, правда? Никаких куполов у этого здания нет.
1: Это знаменитая Грановитая палата. Свое название она получила от граненного камня, которым ее украсили снаружи.
0: Дядя Кузя, а что за высоченная башня с золотым куполом стоит напротив Грановитой палаты?
1: Это колокольня Ивана Великого. Ты обратил на нее внимание, когда мы любовались на Кремль с набережной.
0: Интересно, какого же она роста?
1: Высота колокольни 81 метр. Это больше 25-этажного дома. С такой высоты видно вдаль на десятки километров. Поэтому Иван Великий долго был главной дозорной башней Кремля. Строить что-либо в

0: выше запрещалось на протяжении нескольких столетий.
1: Ничего себе! Интересно, а что за Иваном Великим с другой стороны?
0: Еще одна площадь Кремля – Ивановская.
1: Ее так из-за Ивана Великого назвали.
0: Правильно сообразил. В отличие от своей соседки, Соборной площади, Ивановская не предназначалась для торжеств. Здесь текла повседневная жизнь. Вокруг располагались приказы, так тогда называли государственные учреждения. Время от времени их служащие объявляли на площади важные новости и делали это очень громко.
1: Они кричали на всю площадь!
0: Верно. Так в русском языке и родилось это выражение. Кричать на всю Ивановскую.
1: Здорово! Даже стишок сочинился кричательный. На всю Ивановскую крикну. Здесь очень-очень хорошо. Спасибо, добрый дядя Кузя, что ты сюда со мной пришел.
0: Чивостик, угомонись. Мы сюда не шуметь пришли.
1: Красную площадь не узнать.
0: Да, она стала красавицей. 200 лет назад ров у Кремлевской стены засыпали. Рядом с лобным местом установили памятник героям прошлого. Их имена можно прочитать на постаменте.
1: Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. А за что их целая страна благодарит?
0: В трудное для нее время подняли Минин и Пожарский народ на защиту русской земли.
1: Дядя Кузя, а за памятником такое красивое здание!
0: О, это храм Василия Блаженного. А построили это чудо русские мастера Барма и Постник.
1: И правда чудо! Над резными крылечками, как в хороводе, застыли затейливые башни и башенки. А сверху на каждую будто по луковичке надели. Одна пестрая, по другой разноцветные волны побежали. А выше всех золотая!
0: Купола увенчали все 10 башен храма.
1: Храм Василия Блаженного пригож. На игрушку расписную он похож. 10 луковок, резные купола. Сколько башенок! Звонят колокола. Церкви сказочные строят по России. Мастеров российских руки золотые. Дядя Кузя! А в наши дни Красная площадь стала не только самой красивой, но и самой главной.
0: Не случайно Московский Кремль и Красную площадь называют сердцем нашей Родины. И словно удары сердца звучит над нашей землей бой кремлевских курантов.

0: Так устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Реклама.

0: эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Мне так повезло.
2: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вельвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Мультфильмы можно рисовать с помощью огня. Ученые выяснили, что первые мультфильмы появились 23

0: 3000 лет назад. Тогда люди еще носили шкуры животных и жили в пещерах. Мультфильмы были, конечно, совсем не такими, как сейчас. Люди наносили рисунки на большие камни и расставляли их вокруг костра. Из-за мерцания пламени картинки двигались и, можно сказать, оживали. Взрослые и дети сидели по вечерам возле костра и смотрели первые в истории мультфильмы. Семейный досуг в далеком прошлом был примерно таким же, как и сейчас.
1: А знаете ли вы, что...
0: Чтобы хорошо учиться, первоклашки должны спать прямо в школе. К такому выводу пришла международная команда ученых. Они наблюдали за малышами в возрасте от 3 до 5 лет и заметили, что спящие днем ребята лучше запоминают буквы и звуки, которые учили во время утренних занятий. Во сне они закрепляют полученные знания, поэтому ученые предлагают ввести сонный час в распорядок дня в начальной школе, чтобы ребята учились даже во сне. Как в любимом фильме наших родителей, бабушек и дедушек. Он называется «Большая перемена». Обязательно посмотрите со своими взрослыми. Там главный герой как раз учил историю во сне. И это работало.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ваша мама может быть дошкольницей. Эксперты по русскому языку составили список названий самых необычных женских профессий. Например, банкоброшница. Это не банковская сотрудница, а работница текстильной фабрики, следящая за предельной машиной. Также и зубофрезеровщица не имеет ничего общего с зубным врачом. Это работница станка, который нарезает зубья на металлических колесах. Блинщица не работает в кафе и не печет блины. Это собирательница грибов, ведь в Новгородской и Псковской областях грибы называют блички. Еще одна интересная профессия – дошкольница. Так в народе называют женщин, которые занимаются воспитанием малышей, то есть дошколят. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Привет, это Кирилл Раскаскин. Лето – время для экспериментов в творчестве. Вы рисуете, лепите, поете, танцуете. Даже если что-то не совсем хорошо получается, не страшно. Главное, что вы пробуете. Вы все очень талантливые.
1: Лето на детском радио.

0: Чили. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Сегодня мы отправимся в одну из самых больших и старинных сокровищниц мира – Британский музей Лондона. В галереях собраны древности со всего мира. Мумии египетских фараонов, саркофаги, античные статуи. И, конечно, я приготовил вам сюрприз. Итак, наше перемещение состоялось. Пришло время познакомить вас с хранителями музея. Матильда, мы вовремя?
2: Как всегда.
1: Вы не ослышались, друзья. Уже много лет 6 лучших кошек несут государственную службу в Британском музее. На содержание каждой усатой хранительницы государство отпускает немалую сумму денег.
2: Однако кормят нас не каждый день. Чтобы мы не забывали о своей основной служебной обязанности – ловить мышей.
1: Матильда, коллекция музея так богата, что осмотреть все экспонаты невозможно даже за неделю.
2: Для начала я покажу вам знаменитый Розетский камень и еще кое-что. Пройдемте.
1: Ага, вот он. Камень высотой не более метра был обнаружен в конце 18 века в Египте на берегах Нила.
2: Изготовлен в 1096 году до нашей эры. На плитке высечены 3 надписи со схожим текстом на древнегреческом языке и 2 египетских письменностях.
1: Превосходно! Но что это? Я вижу совершенно непонятный антинаучный экспонат. Мумия русалки? Неужели русалки существуют? Или это подделка?
2: Экспонат подлинный.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Мумия изготовлена из половинки обезьяны и рыбьего хвоста. Сия подделка была предназначена для кабинетов редкостей, модных в 18 веке.
4: Вот это да! Музей полон тайн и загадок. Благодарю вас, Матильда!

Здравствуйте, мои малиновые и клубничные, на дачах отдыхающие, в городских парках гуляющие слушатели детского радио. Всем хорошего настроения желаю вам я, Катя Знайкина. И если вы включили детское радио, то поверьте, скучать вам точно не придется. Впереди много всего интересного, а что именно, узнаете совсем скоро.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: Зиларт. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зиларт. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Привет, с вами Кирилл Рассказкин. Летние каникулы – это отличная возможность выспаться, набраться сил перед учебным годом. Предлагаю придерживаться плана. Отлично погулял, прекрасно поспал. Вот я именно так и делаю. А вы?
1: Черный носик, белый хвостик. Тузик, шарик, бим, фонарик. Черный носик, белый хвостик.

не шарик, не фонарик. Дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом. Охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

Эти зубы! Эти зубы! Просто прелесть!

0: скоро мы с теплотой будем вспоминать эти дни. Лето летит быстро, и важно успеть насладиться солнцем и зеленью. Отдохнуть, да так, чтобы в августе уже начать скучать по своим одноклассникам. Желаю вам незабываемых впечатлений. Это дядь Саша, ведущий уроков любопытства на детском радио. До новой встречи!
1: Лето! Лето на детском радио!

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, я вот смотрю и думаю, это откуда ж ты такую посуду диковинную притащил?
4: Эти блюдечки и стаканчики, соседушка, не достались в наследство от дедушки. Красивая посуда, я б сказал, вкусная. Но тебе не нравится, как я чувствую?
3: Почему? Нравится, только такие старинные вещи антиквариатом называют. Ими не пользуются, а просто на полку ставят для красоты.
4: Если ты заставишь меня их спрятать, я сразу начну горько плакать. Красотой надо не только любоваться, а от придирок тебе пора избавляться.
3: Тихон! Почему ты никогда со мной не соглашаешься?
4: Все время бурчать плохая привычка. Давай я тебе приготовлю яичко. Не надо особой сноровки, чтобы готовить в микроволновке. Я же очень хороший повар. Раз, два, и уже все готово.
3: Тихон, стоп! Не ставь это блюдечко с золотой каемочкой в микроволновку! Нельзя!
4: Не бояться, мой указ. Это раз. Будет вкусная еда. Это два. Очень быстро, посмотри. Это три.
3: А в печи уже все почти пламенем горит! Спасайся, кто может! Мама, помоги!
4: Ой, что-то так громко хлопнуло, будто у меня в голове лопнуло.
3: Упрямый домовой, я же тебе говорил, нельзя! Во-первых, от посуды с золотистой каемочкой в микроволновке может начаться пожар. А яйца вообще в такой печке не варят.

0: Это во-вторых.
1: Как же так? Ладно, теперь надо не робеть и в микроволновку посмотреть.
0: Смотри, смотри.
1: У-у-у, Рыжик, снова прав ты в нашем споре. Ну за что мне это горе? Может, в яичке что-то разболталось? И поэтому оно так взорвалось?
0: Не взорвалось, а взорвалось. Ударение надо правильно ставить. Ничего там не разболталось. Просто из-за микроволн часть жидкости начала испаряться. Вот скорлупа и не выдержала.
1: Понял. Да, микроволновка прибор сложный. А заглянуть-то в нее можно?
0: Открывай, да и на тарелочку свою посмотри. Микроволновка не любит блестящего, поэтому золотистая каемочка обгорела и осыпалась.
1: Тогда возьму я кружку железную, в походах полезную. Молочка тебе подогрею, и ты сразу станешь добрее.
0: Ну, давай. Сколько ждать будем?
1: Подождем немножко. Еще подождем. И еще подождем.
0: Не дождемся мы, Тихон. Электроволны не проникают сквозь металл. А значит, что-либо подогреть в металлической посуде у тебя не получится.
1: Эх, да что ж за день такой? Все время что-то случается, и ничего не получается. Спрячу старую посуду и использовать не буду. Пусть будет только прекрасная, современная и безопасная.
0: И правильно. А старинные тарелки и чашки хороши для красоты.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

возможность быть ближе к природе. Послушайте жужжание пчел, понюхайте цветы и почувствуйте, как земля делится с нами своим теплом. И пусть это лето станет самым лучшим.

0: песен на детском радио.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГР 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьтесь Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сейчас машина.

0: Реклама. Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
1: Буратино и Щелкунчик,
2: Чиполлино и Аладдин,
1: Колобок и Курочка Ряба,
2: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
1: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
2: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
1: Подробности на сайте muspuppets.ru.
3: Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Поняли? Вот так. О, никогда бы не подумал. Столько щеток. Зачем мне

0: кошмар.
1: Ничего, какая разница? Я бы тоже так сделал.
2: Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Искусственный интеллект и до кошек добрался. Один суперинженер из Китая построил приют для бездомных кошек с системой распознавания мордочек. Внешне он выглядит как обычный деревянный вольер, внутри которого всегда тепло, есть корм, игрушки и лежанки. Но на входе установлена умная камера. Она распознает кошачью мордочку, и лишь после этого двери автоматически открываются. Собакам вход строго запрещен. Более того, камера видит состояние здоровья животного. И если котик чем-то болеет, информация поступает на смартфоны волонтеров. Это люди, готовые всегда прийти на помощь животным.
2: А знаете ли вы, что...
0: Для особого пассажира электромобиля создан помощник. Американские специалисты создали режим собаки для электромобилей. Эта функция позволит оставлять питомца в машине одного. Раньше хозяева переживали, что собаке может стать душно или страшно в салоне авто. Теперь достаточно нажать одну кнопку, и на животных будет дуть кондиционер. А записанный голос будет успокаивать собак и обещать, что хозяин скоро вернется. Если же кто-то из прохожих приблизится к машине и захочет разглядеть мохнатого пассажира, хозяину тут же придет СМС с предупреждением. Так что за собак теперь можно не переживать.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: В салоне автобуса или троллейбуса чище, чем в салоне личного автомобиля? Именно салон личной машины назвали самым грязным местом на Земле. В том смысле, что там обитает больше всего плохих бактерий. Это показали сразу несколько исследований. Больше всего в машинах обитает стафилококков. Эти бактерии вызывают пищевые отравления, кожные инфекции и десятки других заболеваний. Всего же в машине живет около 700 видов микроорганизмов. А самое-самое грязное место – руль. Говорят, он даже грязнее унитаза в общественном туалете. Надо ли говорить, как важно мыть руки после каждой поездки? А если вы едите в машине, то надо как минимум пользоваться влажными салфетками и вытирать руки как перед, так и после еды. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, это Ириска. Лето вдохновляет каждого. Вот и я, представляете, начала писать стихи. Щекочет ветер, солнце греет, у дома травка зеленеет, и вся земля теплом согрета. Так всех нас обнимает лето. Ну как вам? Надеюсь, понравилось. Отличного лета всем и каждому.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: хорошо летом. Я так люблю ходить на речку. Я умею нырять и немножко плавать. Но я буду стараться и обязательно научусь плавать, как дельфин.
1: Интересно, почему человек не умеет плавать с рождения? Почему этому надо учиться?
2: А вот смотри, потому что нам не дано от природы умение плавать, как некоторым животным. Водная среда кажется человеку неестественной. Да, ему сразу становится страшно. Вспомни, когда ты был маленьким, а? Как ты боялся, когда я тебя в море потащил. Попав в воду, наш организм подает сигнал в мозг об опасности. Да, мы начинаем совершать резкие движения руками и ногами, словно стремимся освободиться. А это быстро отнимает силы, и человек может утонуть. Да, нас подводит привычка к вертикальному положению тела. На суше-то это удобно. Мы же ходим всегда вертикально, правильно? А не ползаем, кроме отдельных случаев. А в воде нет. Вода лучше держит тело, когда оно горизонтально лежит на воде. Так что умение плавать – это просто привычка к другой среде и новому способу движения. Тогда человек не боится. Он держится на воде и, понимаешь, плывет.
1: А как люди научились плавать?
2: Первобытные люди селились возле водоемов. Ведь вода – это жизнь. Правильно? Правильно. А научиться плавать человека вынудили жестокие обстоятельства жизни. Людям приходилось плавать, чтобы спасти свою жизнь. Например, во время наводнений или спасаться от врагов. Ну и, конечно же, человек учился плавать, чтобы добывать себе пищу. Он наблюдал за плаванием животных, то есть повторял за ними движение. И так наблюдал и постепенно поплыл, перебирая руками и ногами. Самый первый и простой способ плавания – по собачьи. Потом люди научились плавать по-разному. Там брасом, например, боком, на спине, баттерфляем и разными другими способами.
1: А откуда это стало известно?
2: В наскальных рисунках древних людей изображаются сцены охоты в воде. Вот смотри, в Египте 4,5 тысячи лет назад даже детей фараонов обязательно учили плавать. А в Древней Греции про совсем никчемного человека говорили: он не умеет плавать и читать. В честь бога морей Посейдона устраивали соревнования пловцов. И еще обязательно обучали плавать воинов. Это было очень важной частью воинской подготовки. В России при Петре Первом плавание стало учебной дисциплиной в морской академии и в кадетском корпусе. А почти 200 лет назад в Петербурге появились первые школы плавания вообще для всех желающих. Вот такая, друг мой, история.

Мальчишки и девчонки, меня зовут Кирилл Раскаскин. И вот что я понял. Летом так много времени, чтобы подумать обо всем на свете. Ну, например, кем вы хотите стать, когда повзрослеете? Уверен, каждый из вас уже придумал несколько вариантов. Ну а если нет, сейчас самое время.

0: Дракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
0: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Реклама.
9: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
10: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
11: Поделюсь с тобой одним секретом.
12: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
13: А будет возвращение легенды.
14: Ждите все сюрприз от гиперленты.
15: И как всегда, все удивительное
16: в «Ленте». Гипермаркет «Офис Мак».
17: Звонок для учителя.
18: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
16: Экономьте с «Офис Мак».
18: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Реклама.
19: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
21: А знаете ли вы, что...
22: Есть такая работа – обнимать медведей.
23: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
21: «Ужасно интересно».

0: Радио!
1: Радио!
2: Радио!
1: Каникулы!
3: Лето на детском радио.
4: Привет, друзья! Лето – это каникулы, приключения и много-много солнца. А вы уже придумали, чем еще займетесь летом?
5: Я завтра буду строить замок из песка и рыбку ловить. А ты, Веснушка?
4: А я мечтаю собрать букет полевых цветов и устроить пикник с друзьями. Лето – время для новых открытий.
3: Много песен на детском радио.

0: веселые истории.
1: Суфлер.
2: Додин, поди-ка сюда. Да не бойся ты, бить не буду.
3: Чего тебе, Федоскин?
2: Ну, дело есть одно. Только ты это, никому ни слова, понял? А то ты меня знаешь.
3: Да уж, знаю. Чё за дело?
2: Ну, в общем, я, кажется, это... Ну, влюбился, в общем. Старостин, из 6-го Б.
3: Поздравляю. А я здесь при чем?
2: Ну, как тебе объяснить? Мне надо ей об этом сказать.
3: Ну и скажи.
2: Да в том-то и дело, что у меня с девчонками разговаривать. Ну, как-то не очень получается. Только рот открою. Все слова из головы вылетают. Вроде только что были, а вдруг бац и нету. А здесь издалека начать надо. Ну, про погоду поговорить. В общем, впечатление произвести. Вот я и решил к тебе обратиться. Ты у нас вроде начитанный, по литературе 5 имеешь.
3: Ты хочешь, чтобы я за тебя это сделал?
2: Да. Ну, то есть нет. Вернее, да, но... Короче, ты в театре почаще, чем я бываешь?
3: Наверное.
2: Чем суфлер занимается, знаешь?
3: Конечно.
2: Все продумано. Вот, у брата одолжил.
3: Что это?
2: Это скрытое средство связи. Один комплект у тебя, а другой у меня. Дошло?
3: Дошло.
2: Старостина каждый вечер в нашем сквере с собакой гуляет. Я к ней подойду, а ты спрячься там где-нибудь неподалеку. Как только увидишь, что я с ней поздоровался, сразу начинай подсказывать. Если все гладко пройдет, буду целый год тебя защищать. Идет?
3: Целый год идет.
2: Додин, Додин, как слышишь меня? Прием!
4: Слышу хорошо.
2: Внимание, Додин! Объект движется с собакой по бульвару. Готовность 1. Иду на контакт. Здравствуй, Старостин.
5: Привет, Федоскин.
2: Ну?
5: Что ну?
4: Погоды нынче стоят замечательные. Не правда ли?
2: Погоды нынче стоят замечательные. Не правда ли?
5: Погода действительно хорошая.
4: Сумерки словно обчхи.
2: Сумерки словно обчхи.
4: Ты-то зачем чихаешь?
2: Ты-то зачем чихаешь?
5: Я вообще-то не чихала.
4: Слышишь? Ты голову хоть включай иногда.
2: Слышишь? Ты голову включай хоть иногда.
5: Что?
4: Что ты несешь, тупица?
2: Что ты несешь, тупица?
5: Ну, это уже слишком. Я знала, Федоскин, что ты самый настоящий хам.
2: Ай! Вообще, Додин, мы с тобой оба виноваты. В следующий раз подготовиться надо будет получше. Суфлер суфлером, а театра без репетиции не бывает. Так-то вот.
0: Веселые истории.

0: Лето нам дано, чтобы пробудить в себе что-то новое. Кто-то начинает бегать по утрам, кто-то учить языки, а кто-то героически поливать огурцы на даче. Главное при этом выглядеть очень вдохновленно. Я Супер Гарик, вам в этом помогу. Детское радио, с нами веселее.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Любит, не любит, плюнет, поцелует.
2: Ты про кого там, Веснушка? Про меня? Я люблю всех слушателей. Это и без ромашки, ясно?
1: А я гадаю, понравится ли ребятам следующая песня?
2: Понравится! Отрываем лепестки, музыка,

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Летние дни как конфеты. Сладкие, но быстро заканчиваются. Не успел привыкнуть к жаре, уже ищешь куртку и вспоминаешь, куда спрятал зонт. Лето вообще часто ведет себя как гость, который зашел на 5 минут. Ребята, хватайте лето и не отпускайте, а я, Супер Гарик, вам помогу.

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей! Сколько на свете веселых затей!
0: Веселых затей!
1: Веселых затей!
0: Воздушные змеи!
1: Жмурки, салки!
0: Прятки, мячи!
1: Чехарда и скакалки!
0: И просто, и просто, и просто скакалки! Ну просто, просто, просто, просто, просто! Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и риски, компот, молоко,
0: леденцы и сосиски. И просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
2: Никому.
1: Ведь только на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
0: Веселых друзей.

0: Шахарда, скакалки!
1: И просто скакалки!
2: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
3: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Реклама.
6: Переоткройте жилые кварталы.

0: Вместе с Enjoy привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «ЗЭТ Алан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельская». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В Эквадоре придумали новый вид спорта. Сделали это деревенские жительницы. Игра похожа на футбол. Есть мяч и зеленое поле с воротами. Только играют не ногами, а руками. Причем в особой форме. В длинных национальных юбках и в белых кофтах, украшенных ручной вышивкой. На ногах у спортсменок сандали. Игра делится на два тайма по 25 минут. Задача игроков – забросить как можно больше мячей в ворота соперника. Нельзя толкаться и хвататься за руки, иначе назначают пенальти. Женщины говорят, что эта игра помогает им отвлечься от домашних забот. Они ведь целыми днями работают в поле, собирают кукурузу, а потом еще и пекут хлеб и доят коров. А тут появилась отличная возможность отдохнуть и поиграть.
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть закон, который обязывает людей смеяться. Ученые давно доказали, что смех хорошо влияет на здоровье людей. Пациенты, которые смотрят комедии или забавные представления, быстрее идут на поправку. Поэтому в одной из областей Японии, Ямагата, приняли необычный закон. В нем говорится, что жители обязаны смеяться как минимум раз в день. Для укрепления здоровья. И не только дома, но и на работе. Руководителей обязали делать все возможное, чтобы подчиненные всегда были в хорошем настроении. Согласитесь, отличная идея.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Исследователи готовятся раскрыть секрет молодости. Ученые нашли удивительное животное, которое не стареет. Это морской грибневик. У него нет костей, он полупрозрачный и мягкий, будто сделан из желе. Очень похож на медузу. Если ему грозит опасность или он заболел, то превращается из взрослой особи в личинку, чтобы начать жизнь заново. Биологи заметили это случайно. Однажды в аквариуме вместо привычного взрослого грибневика они обнаружили маленькую личинку. Исследователи

0: исследователи начали изучать этих морских обитателей, чтобы узнать больше об их жизни. Кто знает, может, эти существа помогут раскрыть секрет вечной молодости. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Привет-привет, у микрофона Катя Знайкина. Ребята, а у вас есть друг? Ведь настоящая дружба – это когда ты готов поддержать друга даже в мелочах. Вот предложите сегодня свою помощь ему, и вместе вы справитесь с любой задачей быстрее и веселее. Дружите и будьте счастливы.
1: Лето на детском радио.

0: Ой, Кипидошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
3: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Веснушка, я буду за Олега Анофриева.
3: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: Ну, даже не знаю.

0: ничего, ответил Анофриев и почесал затылок.
1: Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня? Удивился Островский.
0: Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли, признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же, одно и то же. Какой-то тили-тили, трали-вали.
1: И вовсе не тили-тили, и совсем не трали-вали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
0: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
1: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
0: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок, так что ли?
1: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
0: Хорошо, согласился Анофриев. Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
1: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
0: А потому,

0: Страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
1: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас! Понизил голос Анофриев. Ночью по дому. Бум, бум, бум. Ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто. Какой-то дрема. Да я б ни за что не уснул.
0: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
1: Не буду я петь про этого дрему, выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
0: Ладно, ладно, воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
1: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только... Вдруг, остановившись у двери, произнес он: что это за пирожим-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
0: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
1: Ну как же... Со слоненком подружиться и поймать пирожен птицу, напел Анофриев.
0: Уши надо тщательнее мыть, Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар птицы. Вот что там поется.
1: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вымыть забыл. Весело ответил Анофриев.
0: Что было дальше?
1: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
0: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
1: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
2: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
0: Музыка Аркадия Островского.
1: Слова Зои Петровой.
0: Песня «Спят усталые игрушки».
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя.

0: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Лаксу видно, даже если нету слез, обязательно у Лаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.

0: Голос Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Реклама.
5: Мне так повезло.
6: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мария Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Всем привет. Это я, диджей Алло Алена. Как приятно засыпать летом под открытым окном и слышать соловья. Лучше любой колыбельный.
4: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах,

0: животных и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок.
4: «Наплевать!»
2: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!»
2: — хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
3: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!» —
2: демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
3: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
2: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
3: «Я первый!» —
2: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
0: Дракон и людоед отправились восвояси, не солоно хлебавший. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» —
2: радостно выкрикивал людоед. «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то!
5: «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
3: «Кушать хочется», —
5: жалобно протянул вепрь.
4: «Накормите свинку!»
2: — распорядился король.
6: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла!»
2: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
4: «Так что вы хотели попросить?»
6: «Ах!» — устало спросил король.
2: И тут три монстра как завопят. А дракон так еще и в три глотки. Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
4: И опять щуплый советник объявил, что аудиенция окончена.
0: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
1: Книжный червячок.
0: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
7: В книжном мире маячок.
8: Ваш книжный
7: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
9: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, мамы и папы, с вами Ириска. Лето – время друзей. Смех, игры,

0: секретики и, конечно, классная музыка. Детское радио объединяет всех, кто любит веселиться и мечтать. Давайте дружить, общаться, обниматься и слушать вместе добрые песни.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Сегодня получила письмо от друга, где он пишет: «Приезжай, у нас поспела черешня». А я ему отвечаю: «Скоро буду, диджей Алло Алена».

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться.
2: Категория 0+.
0: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
2: 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Мама! Папа!
4: Бабушка!
8: Дедушка!
4: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: У некоторых динозавров был бесконечный запас зубов. Это выяснили ученые, которые нашли в Португалии останки спинозавра. Это был средних размеров хищник, похожий на крокодила, но чуть больше и длиннее. Жил и охотился в воде на рыбу и животных. Вылавливал добычу с помощью длинных челюстей особого строения. В них были отдельные бороздки, в которых постоянно росли новые зубы. Так что если старые ломались или выпадали, спинозавр этого даже не замечал.
2: А знаете ли вы, что...
3: Размеры динозавра еще не говорят о его свирепости. Ученые нашли в Испании останки титанозавра, одного из крупнейших наземных обитателей планеты. По размеру он был как два двухэтажных лондонских автобуса. Весил

0: Этот гигант вырос до таких размеров. Ведь Европа, где нашли великана, в те далекие времена находилась на небольших островах. Там было мало еды для всех животных, а для такого большого динозавра тем более. Возможно, его выручала очень длинная шея. Она помогала дотягиваться до самых вкусных листочков на верхушках деревьев. Так что питался он лучше всех. Но это ученым еще надо доказать.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые пытаются оживить сказку. Они решили вернуть к жизни давно исчезнувшую птицу Додо. Всем известную по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Когда-то Додо жила на острове Маврикий. Она была ростом с 4-летнего ребенка. Не умела летать и ничего не боялась. Поэтому становилась легкой добычей для кошек, а также для португальских моряков, которые охотились на птицу. В итоге она очень быстро исчезла. Ближайший пернатый родственник Додо – никобарский голубь. С помощью его клеток биологи и надеются возродить загадочную Додо. Будет здорово, если получится! На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

в одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории...

0: всегда исполнялись.
1: Как это так? Что вы не пожелаете, все исполняется.
2: Да, как?
0: Однажды спросили их соседи. Два брата из дома, что стоял неподалеку.
3: А потому что мы не мечтаем, а желаем,
0: отвечала Лара.
1: Неужели нет никакого секрета?
0: Продолжали допытываться соседи.
2: А для чего в вашем доме такой большой чердак?
1: Вы там что-то скрываете?
0: Муж и жена переглянулись.
4: Ничего мы не скрываем.
5: У нас на чердаке стоит комод. В нем много лет живут говорящие гамаши,
0: сказал Ганс.
1: Кто?
0: Удивились соседи.
3: Никто, а что?
0: Продолжила Лара.
3: Гамаши – это такие чехлы на ноги. От колена до щиколотки.
5: Они плотно облегают икры, надеваются поверх обуви, крепятся к подошве ремешком и застегиваются на пуговицы,
0: добавил Ганс.
1: И давно вас живут эти гамаши?
0: С подозрением спросили соседи.
5: Давно! Раньше гамаши были частью военной формы,
0: начал рассказывать Ганс.
5: Один офицер подарил гамаши моему прадеду, предупредив, что они волшебные.
3: Прадед, конечно, не поверил,
0: подхватила Лара.
3: Но на всякий случай загадал одно желание, и оно сбылось. С тех пор гамаши помогают нашей семье. А вы хотите что-нибудь загадать?
0: Конечно, соседи хотели загадать желание. Гости и хозяева вместе отправились на чердак.
3: Солнце садится, пора,
0: сказала Лара. Ганс подошел к комоду и выдвинул верхний ящик.
5: Добрый вечер, уважаемые гамаши,
0: сказал Ганс.
5: Наши соседи хотят исполнить свою мечту. Поможете?
0: Гамаши сморщились под лучами яркого солнца и выглянули из ящика.
2: Нет ничего лучше, чем загадывать желание, надев теплые гамаши. Нос, чего бы вам хотелось?
0: Откашлившись, произнесли скрипучими голосами гамаши.
1: Нам бы хотелось
2: завести красивый сад возле дома,
0: неуверенно сказали соседи.
2: Надевайте нас на ноги,
0: торжественно произнесли гамаши.
2: И загадывайте желание, завтра оно исполнится. Давай ты,
0: сказал старший брат. Младший кивнул, натянул гамаши на ноги, застегнул их под коленом.
1: «Все, загадал», —
0: сказал он. Потом снял гамаши, и они прыгнули обратно в ящик комода.
1: «Не очень-то я в это верю. Но объясните, как это работает?»
0: Ганс улыбнулся.
5: «Есть старая пословица: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Тогда в голову приходят правильные мысли, и мечты сбываются».
3: «Гамаши сейчас шьют или вяжут из плотной шерсти»,
0: сознанием дела добавила Лара.
3: «Я и сама часто вяжу на спицах гамаши своим домочадцам. Ведь эти кожаные достались нам по наследству».
0: Гамаши выглянули из комода, одобрительно кивнули и произнесли.
2: «Нас придумали, чтобы согревать голени и защищать обувь от дорожной пыли. Былые времена чаще всего нас носили военные. Сегодня многие надевают гамаши. Спортсмены, чтобы согреть мышцы. Обычные люди в холодное время года. Это удобно. А волшебными мы были всегда».
5: «Но желание исполняется не от волшебства»,
0: сказал Ганс.
5: «От веры в волшебство. Нужно просто поверить в чудо».
1: «Ну и ну, ты видел?»
0: спросил один брат другого, когда они вышли из дома Лары и Ганса.
2: «Да уж, видел. Подождем до утра и увидим, правда ли эти гамаши волшебные»,
0: ответил второй брат, и они быстро пошли к своему дому. На следующий день рано утром городок разбудили радостные крики братьев.
1: «Смотрите! Перед нашим домом вырос большой цветущий сад!
2: Как мы и хотели!»
0: С тех пор все, кто хотел, чтобы его желания исполнились, приходили к Гансу и Ларе. А гамаши с удовольствием исполняли желания и радовались, лежа в ящике старого комода на чердаке двухэтажного каменного дома, что стоит в одном небольшом городе на берегу реки.
2: «Да!»
6: Сказки из плотяного

0: шкафа.
1: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Реклама.
8: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
9: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: были в Лукоморье сказочные герои. Жили не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 11. Гуси-лебеди.
0: Расскажу я вам нынче историю славной семьи, что жила в Лукоморье. Сын, дочь, царица, да царь-отец. Жили хорошо, дом-дворец. Как-то родители уехали в командировку в гости к приятелю, бурому волку. И вот уж 2 дня, как родителей нет. Дочь Маша на кухне готовит обед. Сын Ванюша в соцсети сидит и в планшет неотрывно глядит.
2: Ваня, планшет пора выключать.
3: Мне еще пару слов написать.
4: Кому ты там пишешь? Вань, ты меня слышишь?
3: Да пишу одной девчонке. Зовут ее Аленка. Через 2 дня в гости ждет меня.
4: Ты же не видел ее ни разу.
3: Маша, ну что ты сразу? Того, кого знаешь, тому доверяешь. Аленка пишет, у нее есть кот. Зовут Баюн. Он песни поет. Дом у Аленки скачет на ножках. Летучие мышки играют на ложках.
4: И где живет твоя Аленка?
3: За кольцевой, в далекой сторонке.
4: Как ты доедешь? Хочу я спросить.
3: За мной гуси-лебеди приедут, такси.
4: И чем вы займетесь с Аленкой-подружкой, когда ты приедешь к ней в избушку?
3: Мы с ней поиграем, посмотрим кино.
4: Все это прекрасно, но есть одно но. Ее ты не знаешь.
3: Вот фото, смотри.
4: Мне больше об этом не говори. Я против таких неожиданных встреч.
3: Ну, Маша!
4: Тебя я должна поберечь.
0: Маша на кухню идет и у плиты встает. Кипят в кастрюле щи.
3: Ну, Маша, меня ты поди поищи. Такси вызывай, скоро приеду. Жди, Аленка, меня к обеду.
0: Такси гуси-лебеди уж у порога. Длинная Ваню ждет дорога. И мчат гуси-лебеди Ваню к подруге. Ждет та его в деревянной лачуге. У хозяйки избы костяная нога. Не Аленка это, а баба Яга.
5: Ах, как непослушных я деток люблю. Пойду-ка пожарче печь ступлю. Будет сегодня мне сытный обед. Прискочь, У-2, ты углоед.
0: Да, яга она такая. Избушки своей не покидая, все те жили-были под видом разных аленок. Заманивала к себе мальчишек и девчонок. В комнату брата Маша зашла, но лишь планшет включенный нашла. А там переписка с Аленкой гласит, что Ваня сейчас к ней в гости летит.
4: Ах, Ванечка, что ж ты, мой братец, наделал? Куда ж мне теперь за тобой бежать следом? Как же тебя мне одной отыскать? Василисе Премудрой надо писать.
0: Хочу вам напомнить, у нас в Лукоморье, коли случилось какое-то горе, Премудрую все Василису зовут. Ответ приходит через 2 минуты. Вот и сейчас на Машин запрос Василиса в ответ.
6: Держи выше нос. Ждет Ягу, безусловно, расплата. Выручу я непослушного брата.
0: Ведет Василису дорожка к избушке на курьих ножках. Только нарезала бабка томаты, собралась Ивана сажать на лопату, как дверь куриной избы отворилась, на пороге Василиса явилась. Ваня спасен, Яга наказана. Но не до конца еще сказка рассказана. Все живы-здоровы, но напуганы шибко. Понял Ваня свою ошибку?
3: Этого я никогда не забуду. С чужими людьми встречаться не буду.
0: А Василиса свой блог записала, в котором подробно все рассказала.
7: Чтобы неприятностей избежать в реальности, нужно в сети соблюдать разные формальности. Если встречу предложил друг из интернета, родителям скажи поскорее об этом. За красивыми фотками не видно врага. И вместо девочки пишет «Яга».
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует? Скоро узнаете. Продолжение следует.
8: Детское радио.

0: Детское радио. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио и я. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
5: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
6: Поделюсь с тобой одним секретом.
7: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
8: А будет возвращение легенды.
9: Ждите все сюрприз от гиперленты.
10: И как всегда, все удивительное
11: в «Ленте».
12: А как известно, мы народ горячий.
13: И не вносим нежности телячьей.

0: Реклама.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Мне так повезло.
3: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мария Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Коломна – родина динозавров. Археологи изучили кости, найденные в этом подмосковном городе еще 20 лет назад, и выяснили, что они принадлежали динозавру Завроподу, который жил в Подмосковье 164 миллиона лет назад. Тогда на месте современной Москвы было море. В нем обитали гигантские акулы-мегалодоны, а на берегу – Завроподы, ближайшие родственники диплодока. Это самый известный динозавр в мире. У него длинные шеи и хвост, маленькая голова и мощное туловище. Длина от головы до конца хвоста 27 метров, примерно как два вагона поезда метро, а высота – трехэтажный дом. В России этого травоядного гиганта можно увидеть только в Московском палеонтологическом музее, и его родиной считается Америка. Но теперь выяснилось, что и в наших краях жили такие динозавры.
3: А знаете ли вы, что...
4: Динозавры, оказывается, ели камни! Ученые выяснили, чем именно питались анкилозавры. Это такие огромные травоядные ящеры с твердым панцирем и шипами на спине. Стандартный обед анкилозавра включал примерно 50 видов растений. Среди них разные виды мха, папоротника, хвойных растений, а также цветы. А еще камни. Ящеры их специально глотали, чтобы хорошо переваривались твердые стебли и ветки. Так же, кстати, делают современные крокодилы и тюлени. Чем же пообедал их древний предок, ученые узнали благодаря удачной находке. Они обнаружили окаменевшего с головы до хвоста анкилозавра, а в его желудке обед, которому 110 миллионов лет. Как видим, пообедал тогда анкилозавр довольно плотно.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Зубы нужны не только для того, чтобы жевать. К такому выводу пришли американские ученые. Они выяснили, что зубы хранят информацию об истории жизни человека. Самые яркие события биографии собирает костная ткань, которая покрывает корни зубов. Она называется цемент. Эта ткань защищает корни зубов от повреждений и придает им прочность. А еще, как выяснилось, образует новые слои, если происходит что-то серьезное в жизни хозяина. Как у деревьев появляются новые кольца каждый год. И если посмотреть на спиленный ствол, то по кольцам можно определить, сколько дереву лет. В случае с зубами человека можно узнать его биографию. Это открытие очень пригодится археологам. Они смогут выяснить много нового о жизни людей, живших сотни лет назад. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Это ты ни с того ни с сего с бухты-барахты числом заинтересовалась.
1: Ни с какой ни с бухты, ни с барахты. Просто в числах запуталась. Время быстро летит. И никакой я не Семёныч, а Веснушка.
0: Да я знаю. Это же расхожее выражение. Ты что, фильм «Бриллиантовая рука» не смотрела?
1: Смотрела. Ну просто сколько можно цитировать? Всегда стоит кому-то сделать какую-то глупость. Говорят: «Семён Семёныч». А может, бедным Семёнам обидно, что про них так все время говорят?
0: Да, мне кажется, они привыкли. И вообще, много ли ты Семёнов знаешь?
1: А это не важно. Имя-то хорошее, что зря людей обижать?
0: Тут ты права, Веснушка, обижать никого не нужно. А Семён – имя очень древнее.
1: А что оно значит?
0: Оно происходит от древнееврейского «Шимон» и переводится как «Бог услышал». Это имя встречается в разных языках, между прочим.
1: А как по-английски будет Семён? О, знаю! Саймон!
0: Верно. А по-французски «Симон», по-немецки «Зимон».
1: Ух ты! А ведь есть и женская версия, да? Симона.
0: Конечно, есть даже такая песня «Симона». Ее певец Владимир Кузьмин поет.
1: Точно.
0: Симона, девушка моей мечты, Симона, королева красоты. Она прекрасна, как морской рассвет, на целом побережье лучше девушки нет, нет, нет.
1: Класс!
0: Спасибо. А еще те, кто постарше, могут знать актера Семёна Морозова. Тоже во многих фильмах снимался. А еще как режиссер снимал многие выпуски детского киножурнала «Ералаш».
1: Ух ты! А я и не знала.
0: Ох, если вспомнить, я думаю, мы много прекрасных людей с этим именем найдем. Например, Семён Дежнёв. Русский путешественник, первопроходец, мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки. Он жил 300 лет назад и первым из мореплавателей прошел Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки и Чукотку от Аляски. Он сделал это на 80 лет раньше, чем Витус Беринг, в честь которого этот пролив потом назвали. Зато в честь Дежнёва названы мыс, который является крайней восточной конечностью Азии, мыс Дежнёва, остров в море Лаптевых, залив, бухта, полуостров и ледник архипелага «Северная земля».
1: Вот это да! А через 100 лет после Дежнёва жил другой Семён-путешественник, Семён Челюскин. Он тоже полярный мореплаватель, один из первых исследователей Арктики, участник Великой Северной экспедиции. В честь Челюскина названа самая северная точка материка Евразия – мыс Челюскина. А еще северная часть Таймырского полуострова называется полуостровом Челюскин. И в Карском море есть остров Челюскина.
0: Давай тогда вспомним Семёна Коновалова. Это танкист-ас, то есть супер-танкист. Во время Великой Отечественной войны его экипаж в одном бою подбил 16 вражеских танков, 2 бронеавтомобиля и 8 автомашин. И, конечно, многие знают Семёна Будённого, прославленного командира, маршала, бравого кавалериста, создателя конной армии и обладателя легендарных усов. До сих пор многие говорят: «О, усы, как у Будённого!» У него было самое большое количество наград среди всех российских военных. Говорят, когда Будённый впервые уходил в армию, его мама дала будущему маршалу цветок бессмертника, чтобы все беды обходили его стороной. Хотите, верьте, хотите, нет, Но Будённый действительно ни разу не был серьезно ранен, и его войска почти никогда не проигрывали сражений. В честь Будённого получил название и головной убор под названием «Будённовка». Кстати, форму этой шапки, похожей на богатырский шлем, разрабатывали самые известные художники, в том числе Виктор Васнецов, тот самый, что знаменитую картину

0: богатыри, написал. И Борис Костадьев.
1: А вот у меня подружка на улице Семена Алексеевича Лавочкина живет.
0: О, это тоже был выдающийся человек. Инженер, авиаконструктор, автор первого в нашей стране сверхзвукового самолета-истребителя и первого самолета-беспилотника.
1: Вот видишь, а ты со своим Семен Семеновичем.
0: Кстати, о кино. Все мы помним актера Семена Фараду. Это он поет вместе с Александром Абдуловым песню «Уна-уна-уна-уна моменто» в фильме «Формула любви». А еще ищет выход в фильме «Чародеи». А еще он озвучивал одного из бандитов в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» и «Бармалея в докторе Айболите». А еще обезьяну и собаку Ава.
1: А уж сколько ролей он сыграл в киножурнале «Ералаш» и не сосчитаешь.
0: И мне по-прежнему кажется, что фраза моя ни капельки не обидная. Тем более, что она подтверждает популярность имени Семен.
1: Может, ты и прав. В любом случае, всем Семам, Семушкам, Сеням и Симоням привет.
0: А также Саймонам и Симонам.
2: Что значит «наши имена»?

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре.
3: Ноги выше, руки шире.
4: Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног?

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
14: Сказки наизнанку. Привет, меня зовут Морковка. Не путайте с теми морковками, что растут на грядке, специального корреспондента детского радио. Да, у меня такое имя. Оно помогает мне находить общий язык с персонажами из сказочного мира. Только в нашей программе эти герои могут рассказать о своих секретах. Итак, встречайте сегодняшнюю гостью.
15: Это принцесса. У нее голубое платье, еще волосы желтые и сухтальные туфельки у нее. И ободочек голубенький.
16: Это такая принцесса, и ее злые мачехи заставляли делать все, что они

0: Хотят принцесса, которая лепит все животные.
1: Это такая девочка, у нее была злая мачеха, и папа умер, а мачеха, она очень любила своих дочек. А она была падчерицей, и она очень мечтала пойти на бал. И пришла фея, и потом она превратила ее в такую красивую красавицу, но она потеряла туфельку, когда вышла из бала, а принц ее нашел.
2: Кто не знает Золушку, ее знают все. Здравствуйте, уважаемые гости!
3: Приветствую вас!
2: Вы одна из самых популярных сказочных героинь. Сколько девочек, девушек, женщин мечтают повторить вашу судьбу. Получить хрустальные туфельки и модный наряд. Потанцевать на балу и встретить принца. Ах, если бы вы знали! И я очень надеюсь, что сегодня мы узнаем, каково это – шагнуть из грязи в князи.
3: На самом деле, не такая уж завидная у меня судьба. То есть я, конечно, не жалуюсь, сейчас все очень хорошо. Но было время, когда было очень сложно.
2: Ну, понятно, вы про те дни, когда вас мачеха и сестры угнетали.
3: Нет, ну что вы, работать мне не сложно, это я люблю. А вот во дворце первое время было тяжело.
2: Тяжело? Жить в роскоши, любви и достатке?
3: Тяжело ничем не заниматься. Меня все время тянуло что-то сделать по дому. Только служанка отвернется, а я за нее уже все перестирала. А еще, знаете, такая неудобная ситуация была. Захожу на кухню, а там кто-то из поваров решил кашу приготовить из разных круп. Так вот, захожу я на кухню, смотрю, рис с пшеном в одной емкости перемешаны. А меня мачеха частенько такими сюрпризами радовала. Ну, думаю, вот какой-то девушке не повезет. Захочет она на бал, а ее заставят зерно перебирать. Ну что делать, решила помочь. Я же опытная в этом вопросе. Позвала подружек своих, голубок поднебесных. Мы с ними за полчасика рис от пшена отделили.
2: Какие вы молодцы!
3: Это еще не все. Я трижды с голубками своими этот трюк проделывала. И все думала, ну надо же, какая злая у кого-то мачеха. Не успеешь работу сделать, она опять все зерна смешает. А потом, как выяснилось, за эту мою помощь одного поваренка наказали. Думали, что это его шалость. Хорошо, хоть у принца чувство юмора имеется. Другой бы давно из-за меня со стыда провалился. А этот смеется надо мной по-доброму и говорит: «Да хватит уже работать, душа моя. Отдыхай, развлекайся».
2: А вы что?
3: А что я? Кивну ему, мол, угу, поняла. А сама незаметно так чик-чик-чик и кастрюльку помыла. Иногда даже по ночам вставала и потихонечку плошки скребла. А кухарка потом думает, что это домовой ей помог. И молочка ему в миску наливает. Котику за одно удовольствие. А мне просто работать приятно.
2: Ну уж, ничего приятного во дворце не находите, кроме мытья посуды. Позвольте вам не поверить, Золушка. Там же у вас приемы, балы.
3: Балы, да. Их я очень люблю. Танцы – моя следующая после уборки слабость. Танцы и песни. Наверное, заметили, почти в каждом мультике или фильме я обязательно пою. Но во дворце это делать не всегда удобно, так как с некоторых пор на мое пение стали сбегаться мыши и слетаться птицы. Мы с ними очень дружим, но одно дело, когда я одна в комнате, и мышки с птичками мне подпевают, а другое, когда посреди шумного бала вырываются 15 симпатичных беленьких мышат, доводя придворных дам до обмороков. И главное, в этот момент я им даже объяснить ничего не могу. Представляете, если я при всех начну разговаривать с мышами?
2: А как Гарри Поттер со змеей?
3: А как Гарри Поттер со змеей?
2: Ну, ясно как. А потом про него думали всякое.
3: Если про вас будут думать всякое, это еще ничего, терпимо. Бывало хуже. Некоторых за такие вещи ведьмами признавали.
2: Ой, про это не надо. Все-таки у нас старая добрая история.
3: А вы знакомы со сказкой «Золушка» в варианте «Братьев Гримм»?
2: Я, кажется, читала версию Шарля Перро.
3: Тогда я вам много интересного поведаю. У братьев Гримм нет феи. Помогает мне покойная матушка в образе белой голубки. Она сбрасывает с дерева, что растет на ее могиле, необходимые мне наряды и обувь. Далее, после двух балов, наученный моими исчезновениями принц поливает лестницу смолой, чтобы я прилипла и не смогла его покинуть. Но я убегаю, оставив в смоле туфельку. Золотую, а не хрустальную.
2: Ух ты!
3: По версии братьев Гримм, сестры, чтобы примерить мою туфельку, если говорить мягко, подрезали себе ноги. И все было бы хорошо, Но принц заметил кровь.
2: А конец сказки какой?
3: Если помните, по версии Шарля Перо, мои злые сестры раскаиваются. Я их великодушно прощаю и даже выдаю замуж за богатых придворных.
2: Да, это очень благородно.
3: А по версии братьев Гримм, в финале сказки

0: И моих сестер наказывают птицы.
1: Теперь я понимаю, почему у нас более популярна история о Золушке в пересказе Шарля Перро. Его сказка добрее и, мне кажется, мудрее.
0: Эти версии так и называют – французская и немецкая. Хотя есть и другие.
1: Да-да-да, я читала, что похожие истории есть у разных народов. Существует даже египетский аналог сказки о Золушке. Там фараон искал девушку по сандалии, которая была такая маленькая и изящная, что он захотел себе жену с такой ножкой. Но все сказки едины в том, что и главная героиня – милая, трудолюбивая и добрая девушка. Она многого натерпелась от мачехи и была вознаграждена в финале.
0: А в России есть обо мне сказка?
1: С таким сюжетом точь-в-точь, наверное, нет. Но мне кажется, сказка «Морозко» очень напоминает историю о Золушке.
0: Как интересно!
2: Сказки наизнанку!
1: Здравствуйте, дорогие наши постоянные слушатели и те, кто только что включил приемники. У микрофона Морковка, а сегодня у нас в гостях... Кыш-кыш-кыш, сюда нельзя, тут студия... Ой, даже не знаю, как они меня нашли.
0: Да вы не бойтесь, они не кусаются. Извините, сейчас я их... Кыш-кыш, уходите, уходите.
1: И сегодня у нас в гостях прекрасная Золушка, а теперь еще и много мышей, сбежавшихся на ее пение. Все, уходят. Как они пробрались сюда? Двери, окна-то закрыты.
0: Здравствуйте. Сейчас мышки уйдут. У вас семечки есть?
1: Нет.
0: Жаль. А я всегда с собой ношу. Подкармливаю и мышек, и птичек. А сегодня не взяла. Совсем из головы вылетела. Все из-за туфелек.
1: Что вы имеете в виду?
0: Пока искала туфли, пол дворца перерыла. Про остальное забыла. Вы же наверняка примерить их захотите.
1: Туфельку? Вашу туфельку? Ту самую, хрустальную?
0: Но вообще-то туфли были не хрустальные, а с меховой оторочкой. Однажды на русский язык впервые решили перевести сказку «Золушка» Шарля Перро. А на французском языке слово, обозначающее мех, звучит так же, как стекло. Правда, пишутся эти слова по-разному. Отсюда и появилась хрустальная туфелька. Но все тут же решили, что с хрустальной это даже интереснее. Есть какая-то чистота, прозрачность, волшебство. И такую туфельку не получится растянуть. Так и пришлось мне на своем первом балу плясать в такой неудобной обуви. Теперь-то я ее только как украшение интерьера использую.
1: И не надеваете?
0: Нет, теперь я ношу обувь только удобную и не вредную для здоровья. Потому что лучше быть красивой и здоровой всю жизнь, чем походить пару лет в хрустальных туфельках, а потом мучиться от боли в спине.
1: Говорите прям как моя бабушка. Так вы обещали мне туфельку показать и дать примерить?
0: Да, конечно. Пожалуйста.
1: Ой, красота какая! В жизни такого не видела, просто восторг! Но действительно очень маленькая, мне маловато. Хотя я бы все равно носила.
0: Не советую, и сейчас объясню почему.
2: Рецепты сказочной красоты.
0: Очень часто в погоне за модой девушки забывают о своем здоровье. А делать этого ни в коем случае нельзя. Не буду спорить, красивая и модная обувь нужна представительницам прекрасного пола. Вот только носить ее стоит осторожно, чтобы в дальнейшем не нажить себе проблем. А их надо заметить великое множество, начиная от банальных мозолей и заканчивая заболеванием ног и спины.
1: Да, как все серьезно оказывается. Вы наверняка скажете сейчас, что вреден высокий каблук, да?
0: Да, скажу. Потому что высокие каблуки дают чрезмерную нагрузку на пальцы ног. Плюс к этому, если каблук очень тонкий, он не дает ноге достаточной опоры, и вам приходится балансировать, что приводит к лишней нагрузке на мышцы.
1: Многие наши маленькие слушательницы мечтают носить туфли, как у мамы, с каблуками. Девочки, видите, как это опасно? Что же делать, Золушка, вообще отказаться от каблуков?
0: Нужно с умом выбирать обувь. В идеале каблучок должен быть до 4 сантиметров, широким и устойчивым.
1: А это точно безопасно для ноги? Может, лучше вообще носить обувь на идеально плоской подошве? Например, балетки, сланцы или кеды?
0: Вы ошибаетесь. Они тоже таят опасность. Посмотрите, стопа человека имеет в средней части сильный изгиб. Так вот, он позволяет нам мягче и легче ходить. А в обуви с ровной подошвой такой арки нет. И если вы будете часто и подолгу носить балетки или сланцы, связки стопы растянутся, мышцы ослабеют. Ноги будут болеть.
1: Вот уж не подумала бы.
0: А еще одна беда связана со шлепками, сланцами и вьетнамками. При ходьбе задняя часть все время хлопает по пятке. Казалось бы, что страшного? Удары-то не сильные. А давайте-ка посчитаем. В среднем человек делает 60 шагов в минуту. Если вы гуляете час,
1: то принесут

0: сложных вычислениях получается 3600 ударов по пятке.
1: Ого-го! Представляю себе, если бы меня по какому-нибудь другому месту так шлепали.
0: То-то! Удары, конечно, не сильные, но совершаются длительное время, так что лучше все-таки выбирать обувь с ремешками, которые хорошо закрепляются на ноге.
1: Сколько нюансов, ничего себе!
0: Так что обратите внимание, на мне сейчас очень удобные туфли, в которых и танцевать можно сколько угодно, и убежать от любого принца.
1: То есть мысль о побеге от принца вас так и не покидает? Неужели во дворце вам так не нравится?
0: Ну что вы, это я так, для примера. Во дворце хорошо, и меня там любят.
1: Понимаю, за что. Думаю, нам всем стоит поучиться у вас кротости.
0: Нет, у меня надо учиться позитивному отношению к жизни. Если бы я ходила вся такая обиженная и выполняла грязную работу через силу, ничего бы хорошего не случилось. Знаете пословицу такую? На обиженных воду возят.
1: Хотите сказать, что вам нравилось, как с вами обращались мачеха и сестры?
0: Не нравилось мне только то, что меня на бал не брали. Но, как видите, я сама туда попала. А наводить порядок, ухаживать за животными, шить – все это я люблю. Мне нравится, когда вокруг чисто и красиво. Неприятно жить в грязи, правильно? Я очень трудолюбива и делаю уборку не со слезами на глазах, а с песнями и плясками. Вернее, раньше я так делала. Сейчас мне не позволяют.
1: И как же вы справляетесь с этим запретом, уважаемая Золушка?
0: У меня появилось много других забот. Вышиваю, много читаю, развожу цветы, учусь волшебству у феи крестной.
1: Волшебству? Ого-го! А наколдуйте что-нибудь.
0: Хорошо, но нам нужна будет тыква. У вас есть она?
1: Тыква? Я найду. Сейчас, минуточку. Ребята, тыква! Срочно нужна тыква, мы сейчас карету наколдуем. Ребят, нашла! Я же говорила. Предлагаю превратить ее в маленький оранжевый автомобильчик.
0: Нет, это будет кормушка для птиц. А сделаем мы ее своими руками. Просто сказочная поделка. Как вы знаете, когда становится холодно и выпадает снег, большая часть пищи становится недоступной для птиц. К тому же в холодное время года птичкам требуется больше энергии. Еды становится меньше, а энергии нужно больше. Поэтому и стоит подкармливать пернатых, чтобы помочь им чуть-чуть. Для этого мы с вами сделаем птичью кормушку из тыквы.
1: Для этого нам понадобится сама тыква,
0: а также толстая железная проволока, китайские палочки для еды и сам корм. Отлично подойдут нежаренные семечки подсолнечника.
1: Ну, их мы позже найдем. Давайте приступим к изготовлению кормушки, Золушка.
0: С удовольствием. Для этого берем нашу тыкву и разрезаем ее пополам горизонтально. Ну, то есть, чтобы образовалось дно и крышечка. Теперь нужно очистить внутренность тыквы от семечек. Делаем это прямо руками. Это забавное занятие.
1: Ага, точно.
0: Теперь берем китайские палочки в количестве 2 пар. Или 4 штук. Устанавливаем эти палочки между дном и крышей нашей кормушки, как будто колонны. Получилось?
1: Да, хорошие колонны.
0: И последний штрих. Продеваем проволоку, чтобы она пронзила и дно, и крышу кормушки посередине. Сверху и снизу конец проволоки нужно загнуть. Осталось наполнить нашу птичью столовую кормом и повесить на дерево.
1: Вот таким замечательным образом мы научились делать из тыквы кормушку для птиц.
0: Тыква – это вообще кладезь полезных и интересных идей. Из нее столько всего можно сделать.
1: А карету мы не...
0: Нет, карету нет. Нет.
1: Эх.
0: Дорогая морковка, ну что вы обижаетесь? Не умею я тыкву в карету превращать.
2: Сказки наизнанку.
1: Ребята, здравствуйте. У нас сегодня в гостях Золушка.
0: Знаете, после того, как с 12 ударом часов мое платье превратилось в лохмотье, я стала очень пунктуальна и могу рассказать, как ценить время и расходовать его с умом.
2: Сказочные советы!
0: Ну, понятно, что без правильного образа жизни никуда. Если соблюдать режим сна и хорошо питаться, то энергии у вас хватит на весь день. Также обязательны спортивные занятия и зарядка по утрам.
1: Ну, это всем известно. А что еще?
0: Очень важен правильный отдых. Если все выходные вы пролежали перед телевизором или просидели за компьютером, то вряд ли вы набрались сил к началу новой недели. Самым хорошим отдыхом считается смена занятий.
1: То есть, если я тружусь на радио, то чтобы отдохнуть, нужно пойти поработать водителем трамвая.
0: Не совсем так. Например, вместо того, чтобы переписываться с подружкой в интернете, зайдите к ней.

0: гости или поиграть во дворе. В выходные можно посетить кино или театр, съездить за город, покататься на велосипеде. Активный отдых – это то, что нужно, чтобы немного отдохнуть от привычной учебы или работы. Но даже в этом нужна мера. От отдыха тоже можно устать.
1: А как же лучше поступить?
0: Главный секрет – планирование всех дел. Заведите себе блокнот и записывайте туда все важные дела. Обязательно распределите их по дням недели и по времени. Школа, кружки, спортивная секция, поездка к бабушке, время для игр. Распишите все по дням и часам.
1: А я знаю еще один способ экономии времени. Чтобы каждый выходной или перед приходом гостей не делать генеральную уборку, которая отнимает несколько часов, нужно просто поддерживать порядок в течение недели. Например, мыть посуду сразу после еды, а не копить ее целый день. А одежду и игрушки не разбрасывать по всей квартире, а класть сразу на место.
0: Конечно. Также советую не откладывать что-то на потом. Увидели, что зеркало в ванной грязное? Взяли и помыли сразу. Так мелкие домашние заботы не будут скапливаться в большую кучу.
1: Точно-точно. Но как себя заставить сделать это?
0: Если вы говорите себе «я должен что-то сделать», это пугает. А вот если чуть-чуть схитрить и говорить себе «я хочу это сделать», то уверенно сразу появится желание побыстрее выполнить какую-то работу. Так что учитесь давать правильное направление своим мыслям, и тогда для вас не будет трудновыполнимых дел. И вы сразу заметите, что и родители, и учителя изменятся.
1: Наверное, они просто будут по-другому к вам относиться, как к взрослому, равному себе человеку.
0: Да, Морковка, вы хорошо это сказали.
1: Золушка, а что вы сейчас должны сделать? Ой, вернее, хотите?
0: Думаю, пора поделиться со слушателями рецептом моего любимого торта. Этот сказочный вкус.
1: Если мы будем заниматься выпечкой, то, ребята, без взрослых тут не обойтись.
0: Нам нужно будет сделать два вида теста и два вида крема. Итак, для коржей нам понадобится 3 яйца, 3 столовых ложки меда, стакан муки, стакан сметаны, полстакана сахара, полбанки сгущенки и разрыхлитель. Все это смешаем, получившееся тесто делим поровну. Одну половину выпекаем, а во вторую добавляем 2 чайные ложки какао и тоже ставим в духовку.
1: Готово! Теперь что?
0: Режем коржи пополам. И пока они остывают, займемся кремами. Для приготовления одного крема просто смешаем стакан сметаны и стакан сахара. А для другого возьмем пачку сливочного масла, оставшиеся полбанки сгущенки и немножко какао. Нужно это взбить, чтобы получился вкусный шоколадный крем. Осталось только намазать белый крем на темный корж, а коричневый крем на светлый корж. Кладем стопочкой друг на друга, и торт готов. Хорошо бы дать крему пропитать коржи в течение нескольких часов.
1: Что? Несколько часов ждать? Мы так не договаривались. Дайте хоть кусочек попробовать.
0: Но он станет вкуснее после того, как постоит. Так что придется ждать.
1: 12! Золушка, вы слышали? Часы пробили 12!
2: Ой-ой-ой, а я и не слышала.
1: Да вот только что! Как летит время, бегите быстрее! Оставьте вы тортик, оставьте!
0: До свидания!
1: Подождать несколько часов. Хитренькая какая. А это была программа «Сказки наизнанку» и я, Морковка, ее неизменная ведущая. До встречи! Пока-пока! Так вкусно! Да и достанется мне больше!
3: «Сказки наизнанку»

0: Русское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика «Да».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Буратино и Щелкунчик,
4: Чиполлино и Аладдин,
3: Колобок и Курочка Ряба,
4: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
3: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
4: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
3: Подробности на сайте muspuppets.ru.
5: Категория 0+.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: В животе его.

0: 분.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
4: Черные точки на груди заменяют пингвинам имена?
3: Ученые выяснили, для чего африканским пингвинам нужны точки на брюшках и грудке. Оказывается, эти узоры помогают птицам узнавать своих собратьев среди чужаков. Исследователи это очень просто определили. Во время кормления каждому пингвину показывали два фото. На одном был кто-то из его семьи, на втором – птицы из чужой стаи. На родных и знакомых взгляд пингвинов задерживался дольше, чем на чужаках. И они даже пытались встать рядышком со своими. Африканские пингвины особенно общительны. Они даже умеют копировать манеру общения птиц из других стай. Поэтому ученые решили заняться их исследованием.
2: А знаете ли вы, что...
3: Не только люди называют друг друга по именам. Слоны это тоже умеют. Исследователи изучили звуки, которые издают члены одной большой слоновой семьи из африканской страны Кении. Специалисты записали около 600 криков, визгов, рычаний и трублений. Трубление – это главный звук у слонов. Оказалось, что некоторые крики – это сигналы, на которые откликаются разные слоны. Исследователи включали затем эти сигналы животным, чтобы проверить, что они будут делать. В ответ гиганты с хоботами быстро приближались к источнику звука и отвечали ему. Эксперты также объяснили, зачем слонам имена. Дело в том, что эти животные часто разбиваются на небольшие группы и бродят в разных местах в поисках пищи. Чтобы снова собраться в большую компанию, им нужно позвать друг друга. Обращение по имени очень выручает в этой ситуации, а также помогает знакомиться и заводить новых друзей.
2: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Слоны бывают розовыми, как фламинго. В Южной Африке родился самый редкий слоненок на Земле. Его кожа не серая, как это обычно бывает, а розовая. Вернее сказать, она прозрачная. Под ней хорошо видны кровеносные сосуды. Они придают коже розоватый оттенок. А прозрачна она из-за того, что в ней нет меланина. Так называется особое вещество – пигмент, который отвечает за цвет кожи, глаз и волос. Розовый слоненок рождается один на 10 тысяч детенышей. Таким животным сложно выжить в дикой природе, ведь они заметны для хищников. Да и суровое африканское солнце опасно для нежной прозрачной кожи. Порой таких необычных малышей даже изгоняют из стада. Однако в данном случае семья хорошо относится к розовому слоненку. Он вместе с другими слонятами играет, купается в воде и наслаждается жизнью. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Привет, мальчишки и девчонки! Меня зовут Кирилл Раскаскин. Если вы устали от подвижных игр, можно просто присесть на скамейку и наблюдать за облаками, деревьями, птицами, послушать шелест листвы или песню скворца. Это тоже очень полезно. А компанию вам составит детское радио.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Владимира Суздальское княжество.
1: Как великий князь Боголюбский Андрей победил лихаимцев в Киеве, отобрал у них злато и серебро, да и город сам подчинил себе. Но решил: не останусь в Киеве, а вернусь к себе во Владимирград.
0: Андрей Боголюбский стал великим князем в 1169 году, после того, как победил своих врагов и разграбил Киев. Он посадил править в Киеве своего младшего брата Глеба. С тех пор править Русью стали владимирские князья. Андрей подчинил себе вольный Новгород и даже Киев. С тех пор он перестал быть главным городом на Руси. Но произошло это не только по воле Андрея Боголюбского. Один край русской земли пришел в упадок, а другой возвысился. Было это в X-XIII веках. Это случилось из-за того, что постоянные междоусобицы и набеги кочевников разорили киевских князей. А северо-восток, Залесье, который во времена возвышения Киева был почти безлюдным, вдруг ожил. В Суздаль, Ростов, Муром потянулись люди из земель, которые пострадали от набегов. Земля в Залесье была плодородная, реки были полны рыбы. Леса надежно защищали от непривычных к ним степняков.
1: Жил да был на Руси Владимир князь. Мономахом был по прозванию. Получил он в Царьграде шапку царскую, всю из золота червоного, всю в каменьях дорогих, да мехом подбитую.
0: Владимир Мономах, которого иногда называют первым русским царем, заключил союз с могущественной Византией. По легенде, символом власти стала шапка Мономаха, которую Владимир получил в Константинополе, Царьграде. Этот золотой венец и сейчас можно увидеть в оружейной палате Московского Кремля. Однако историки уверены, что шапка Мономаха появилась на Руси только в XV веке, а Владимир Мономах правил на Руси в XI веке. Как бы там ни было, именно Владимир Мономах первым обратил внимание на спокойные залесские земли. Заложил здесь город, назвал его своим именем и перенес столицу княжества из Ростова во Владимир. Сын Мономаха Юрий продолжил дело отца, основал много городов-крепостей – Переславль, Дмитров и Москву. Он много воевал, в разных концах Руси добился для себя Киевского престола, за что и был прозван Юрием Долгоруким.
1: Внук Владимира, сын Юрия, тоже славен был и походами, и в других делах. Он построил во Владимире храмы краше киевских. Боголюбским его зато прозвали. Правил самовластно, с боярами не советовался. И озлились бояре, и умыслили так: «А погубим князя нашего, будем сами Владимиром правите». Подослали к Андрею лихих людей, и убили они князя Владимирского.
0: После гибели Андрея Боголюбского в 1174 году великим князем Владимирским стал его брат Всеволод Большое Гнездо. Его так называли, потому что у него было много детей, большая семья. Он правил долгих 36 лет. При нем Владимира Суздальское княжество стало могущественным, как никогда. Перед смертью Всеволод, как и Ярослав Мудрый когда-то, разделил богатое княжество между своими многочисленными сыновьями. Не всем наследникам понравилась их доля.
1: «И пошел брат на брата вновь. Мало было им вотчины. Каждый взять больше всех хотел. Разодрали они все наследство свое на клочки, на кусочки малые. Они думали о том, что порознь легче их взять. Не увидели беды, что из степи шла».
0: Из-за распри наследников Всеволода могущество стольного града Владимира быстро сошло на нет. В 1238 году орда монгольского хана Батыя добралась до Залесья, опустошила и сожгла города Владимира Суздальского княжества. Некоторые бесценные свидетельства тех времен – храмы, крепости, иконы, написанные Андреем Рублевым и Феофаном Греком, уцелели. Церковь Покрова на Нерли, рядом с которой жил князь Андрей Боголюбский, стоит до сих пор. Древнейшие города, которые помнят события тех эпох, сейчас входят в знаменитое Золотое кольцо Москвы.
2: Мне в жизни никогда не везет.
3: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану брат черту.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

0: Каникулы – время жить без расписания, без контрольных, диктантов и учебников. Правда, родители почему-то все равно находят способ задать домашнее задание. Особенно в стиле «убери в комнате». А вы быстренько убирайте и, сделав дело, гулять убегайте. Это вам дружеский совет от Супер Гарика. Оставайтесь на летней волне детского радио.
1: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
4: В 2126 году тут такое происходит.
3: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
5: При поддержке Карачаровского механического завода.
6: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Бывает дождь из игуан.
0: Еще больше интересных новостей.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. О детском радио.
3: Каникулы!
2: Лето на детском радио.
4: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Лежа в гамаке, можно читать до тех пор, пока буквы не начнут плясать от сонливости. Спите на здоровье.
3: Детство.

0: по интересам.
1: Коничива, какусеи.
2: Простите, я не силен в японском. Добрый день. Какие любопытные у вас статуэтки. Змеи, крысы, дракончики. Вот какой-то пузатый дядя.
1: Это не статуэтки, это нецке. Брелки для кимоно, национальной японской одежды. Ведь на кимоно нет карманов. Японцы носят с собой специальную коробочку, инро. В нее они складывают деньги, парфюмерию, ключи. Затем инро подвязывают к поясу от кимоно. А с другой стороны пояса вешают нецке.
2: Ах да, я читал, что по-японски «не» означает корень, а «цке» — крепить. Нецке служит противовесом для инро, правильно?
1: Лет 300 назад так и было. А в современной Японии мало кто носит кимоно. Сейчас люди во всем мире покупают нецке для коллекции. Доподлинно неизвестно, у кого самая большая коллекция. Например, в собрании музея «Эрмитаж», что в Санкт-Петербурге, хранится более 1500 брелоков.
2: А какие нецке обычно собирают?
1: Самые популярные нецке – изображение бога удачи. Это тот, кого вы назвали «пузатым дядей». Если потереть его живот 3 раза и загадать желание, говорят, оно сбудется. Нецке в форме черепахи приносит здоровье и долголетие. Крыса – символ богатства, змея – мудрости. А нецке в форме веточки сосны приносит счастье и любовь.
2: Я слышал, что нецке мастерили в Китае еще в 3 веке до нашей эры.
1: Верно. А в начале 17 века это увлечение перекочевало в Японию. Японские мастера научились вырезать красивые и забавные фигурки из дерева, слоновой кости, клыков, волка и даже тигра. Японцы так полюбили их, что стали повсюду носить с собой, прикрепляя на пояс от кимоно.
2: А у вас есть любимый нецке в коллекции?
1: Да, например, этот дракончик. Первая фигурка, которую я сделал сам.
2: Сам? Разве можно самому сделать нецке?
1: Конечно. Подойдите поближе, я покажу. Берем гипс и растапливаем его в теплой воде. Заливаем в специальные формочки. Я купил их в магазине для юных художников. После того, как гипс затвердеет, мы аккуратно вытащим фигурку и высушим ее.
2: И все?
1: Останется только покрыть нецке краской, а когда она высохнет, нанести прозрачный лак для красоты и долговечности. Это будет первое нецке в вашей будущей коллекции.
2: А что? Эта идея мне нравится.
0: Клуб по интересам.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Мальчики и девочки, с вами Кирилл Раскаскин. Лето – это прекрасная пора, когда каждый день можно и нужно узнавать что-то новенькое. Какие ягоды растут в лесу, как плавать брасом, ну или как лепить куличики. Не останавливайтесь, продолжаем развиваться вместе.
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

Привет, ребята! Как здорово, что у вас каникулы! Я Ириска, всем желаю хорошей летней погоды! Прыгай, беги, танцуй, лети! Встречай только лучшее на пути! Пусть лето звенит, шумит и звучит! Пусть день удачный вам предстоит!

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
6: Мне так повезло.
7: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
8: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
11: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
12: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
0: Мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
13: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
14: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
14: Собака может быть другом не только человеку. В столице Бангладеш, в городе Дакка, местная жительница макака подружилась с щенком. Обезьяна живет в местном лесопарке.

0: парке. И вот люди, что здесь частенько гуляют, сняли на видео, как макака нежно гладит и обнимает песика, посадив его к себе на плечо, а затем забирается вместе с ним на ветки деревьев. Обезьяна также берет своего питомца на руки и ходит с ним по лесопарку. Все это выглядит очень мило. Жаль, что скоро малыш вырастет, и обезьяна уже не сможет с ним лазать по деревьям и носить его на руках.
1: А знаете ли вы, что...
0: Найден простой способ научить собаку принимать лекарства. Хозяевам домашних животных часто приходится давать питомцам таблетки. Но сделать это порой непросто. Кошки и собаки съедают корм и даже любимые сладости, оставив таблетку нетронутой. Что делать? Ценным знанием поделилась блогер Марина Рэйчел. Ее собака по кличке Сандей страдает от аллергии. Хозяйка чего только не делала, чтобы любимый пес принял лекарство. И нашла способ. Марина кладет одну таблетку в корм, чтобы была видна, а вторую почти на дно миски. Сандей убирают ту таблетку, которую увидел. А вот вторую, которую не заметил, съедает. Он думает, что перехитрил свою хозяйку. Но все совсем наоборот.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собака может рисовать не хуже человека. Одноухий пес из Америки прославился в соцсетях. Он рисует картины, используя вместо кисточки свой длинный язык. Зовут собаку Ван Гог, как знаменитого голландского художника. Чтобы развлечь песика во время лечения ушка, его научили писать картины. Ван Гог выздоровел, но занятия рисованием не бросил. И так увлекся, что теперь рисует без остановки. Правда, на какую тему рисунки Ван Гога, никто понять не может. Но так на то оно и искусство. Не всегда можно объяснить задумку художника. Работы хвостатого художника пользуются успехом, и он неплохо зарабатывает на своем хобби. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Ребята, ну да, иногда летом идут дожди, но это же не повод грустить.
1: Да, Кипятош, ты прав. Дождь – это возможность надеть резиновые сапоги и прыгнуть в лужу. А еще можно построить радугу из мыльных пузырей.
0: И не забыть, Веснушечка, взять зонтик, чтобы не промокнуть.
2: Лето!
3: Лето на детском радио.
4: Привет, друзья! Ой, у меня сегодня происшествие. Ремонтировал полку и молотком по пальцу попал. Ай, ну и подумаешь, скажете вы. Йодом помазать и все, да? Ну, совершенно будете правы. Только вот сам йод, без сомнения, достоин куда более интересной истории, чем молоток. Ай, и палец. Садитесь поудобнее, я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
5: Мы

0: что под нами, под ногами.
1: Наверняка у каждого дома в аптечке стоит флакончик йода. И тем удивительнее, что такой обычный и знакомый всем йод добывают из недр земли, как, скажем, железо или драгоценные камни. Неужели где-то глубоко в земле течет темно-коричневый йод? Ну, конечно, нет. То, что хранится у нас в аптечке, не йод как таковой, а настойка, которая также содержит спирт и воду. В природе йод выглядит как кристаллы темно-серого цвета с фиолетовым отливом. Воду эти кристаллы окрашивают в желтый цвет, а спирт — в коричневый. Так и получается та самая йодная настойка, которая лечит ссадины и синяки. Использовать йод научились еще в Древнем Китае. Там женщинам, только что родившим ребенка, давали богатые йодом морские водоросли. Также китайские врачи советовали добавлять водоросли в пищу при проблемах с щитовидной железой. Она находится у нас в шее. Эта маленькая железа умеет хранить йод в организме человека. Именно от нее, как от дирижера оркестра, зависит, например, с какой частотой будет биться сердце и будем ли мы мерзнуть на улице. Впервые йод получили из морских водорослей. Открытие совершил французский химик Бернар Куртуа в начале 19 века. Он отметил, что пары нового вещества необычного фиолетового оттенка. Отсюда и пошло название от греческого слова «йодес» — «фиолетовый». Через несколько лет еще один французский ученый Жозеф Луи Гей-Люсак

0: природе йода очень мало. Добывают его по-разному. Все зависит от страны. Россия, например, богата нефтью. И у нас йод можно получить из нефтяных буровых вод, тех, что в глубинах земли вместе с нефтью находятся. Воды эти очень соленые и содержат много йода. В других странах йод получают из морских водорослей, а также из так называемой чилийской селитры. Это такая особенная соль. Ее, эту соль, то есть селитру, открыли в Чили, в Южной Америке. Отсюда и название. Чтобы получить йод из водорослей, сначала морские водоросли собирают и тщательно высушивают. Затем из золы растений, чаще всего это ламинария, выделяют йод. Вы, кстати, не замечали, что морской воздух иногда немножко пахнет йодом? Ну, конечно, замечали. И это действительно так. Йод содержится в морских солях. И если вы стоите на берегу, запах йода легко почувствовать. Достаточно сильного порыва ветра. Самые продвинутые в добыче йода – японцы. Они используют особую синтетическую смолу, которая фильтрует воду и отделяет кристаллы йода. Этот способ меньше всего вредит окружающей среде. Главные страны по добыче йода – Япония и Чили. Йод нужен нам не только для лечения. Его применяют в самых разных областях. Невероятно, но с помощью йода полицейские ищут опасных преступников. Фиолетовые пары этого вещества помогают обнаружить отпечатки пальцев. Техника и машины тоже работают во многом благодаря йоду. Он необходим для аккумуляторов. А еще из-за йода становится светлее, в буквальном смысле слова. Инженеры используют йод при производстве мощных ламп. Йодная настойка необходима каждой аптечке. А йод всем нам. В организме человека йод хранится в щитовидной железе, и его недостаток, впрочем, как и избыток, может привести к болезням. В природе йод представляет собой кристаллы темно-серого цвета. Добывают его из морских растений, из вод при добыче нефти и из чилийской селитры.
1: Ой, время-то! Мне пора.
0: Ой, засиделся я с вами, даже не заметил, что палец больше и не болит. А мне, между прочим, музей пора открывать. Так что всем пока. Пока.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.дети 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом.
5: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
6: А будет возвращение легенды.
7: Ждите все сюрприз от гиперленты.
3: И как всегда, все удивительное
8: в «Ленте».

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: Лето. Лето на детском радио.
7: Доброго дня, ребятки. Хорошо смеется тот, кто смеется громче всех. А кто еще и танцует при этом, ну тот вообще молодец. Я, почтальон дядя Саша, желаю вам радости.

0: Давно у людей не было зубных щеток. Древние египтяне очищали свои зубы жеванной палочкой. Древние греки протирали свои зубы тряпочкой. Викинги вообще пользовались не пойми чем. И только 200 лет назад англичанин Вильям Адис придумал кое-что получше. Он насверлил в косточки дырочек, вставил в них пучки щетинок, и получилось... зубная щетка. И вот что я вам скажу, как фиксик, то есть как специалист по ремонту. Лучше часто чистить зубы щеткой, чем часто ремонтировать их у зубного врача.
1: А сейчас фиксипелка.

Chancenita, attention, distinction, y'a palipa, y'a pipa. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие,

0: мои дорогие.
1: Весьма дорогие пиявочки.
2: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква.

0: лето на детском радио.
1: Если мороженое закончилось, берите второе. Закончилось второе, хватайте третье. Летом можно! Но не забывайте делиться со своими друзьями. Мне чур шоколадное. Это Супер Гарик. Продолжаем.
2: Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Смотри, Веснушка, облака сегодня похожи на слонов и драконов.
0: Ага, а вон то на огромный торт с кремом.
2: Лето — время мечтать, глядя в небо.
0: Внизу

0: сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
6: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
6: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
0: язык младенцев теперь будет понятен родителям?
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Кошачью красоту можно измерить. Математики выбрали самую красивую породу кошек. Ученые измерили сотни кошачьих голов, ушей, носов и глаз. Оказывается, самые идеальные мордашки у представителей норвежской лесной породы. Они очень похожи на мейн-кунов. А вот симпатичные гималайские кошки занимают последнее место. У них уж очень приплюснутый носик и слишком широко посаженные глазки, так что они не вписываются в математические.

0: стандарт красоты. Хотя роскошная шерсть и покладистый характер делают их любимцами хозяев.
1: А знаете ли вы, что...
0: Суперсила всех кошек – это отличная память. Японские зоологи выяснили, что усатые и полосатые всегда знают, где хозяин, даже когда его не видят. Они держат в голове план помещения и отлично ориентируются в пространстве. То есть понимают, кто где находится. И даже если их будут звать кис-кис разными голосами из разных комнат, придут только туда, где ждет любимый друг. А если хотите поиграть с кошкой, включите ей запись своего голоса в одной комнате, а сами позовите ее из кухни. Увидите, как сильно она удивится, что вы оказались в двух местах одновременно.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кот в сапогах существует. Живет он в Ярославской области. Зовут котика Марсель. Он прославился на всю страну и в соцсетях после того, как в интернете появилось видео кота с валенками из его собственной шерсти. Ее от британца остается очень много. Нужно как-то использовать, решила хозяйка Марселя Роза Ивановна. И отправилась на курсы по рукоделию. Научилась делать из шерсти, то есть валять своему питомцу валенки. Однако Марсель, судя по видео, не очень-то любит их носить. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Привет, мои маленькие и большие радиослушатели! Это по-летнему счастливая Ириска. Надеюсь, у вас чемоданы собраны, билеты куплены, к путешествиям вы готовы. Куда бы вы ни поехали, к морю, в горы, на рыбалку или в таинственный лес, в любом случае вас ждут новые открытия и незабываемые приключения. Всем желаю хорошо отдохнуть.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Дорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 42. Танцы зомби.
2: Ой, мальчик, осторожнее. Ты меня чуть с ног не сбил. Я к тебе обращаюсь. Нужно смотреть, куда идешь. Ты бы капюшон снял, он весь обзор закрывает. Так и с платформы. Столкнешь кого-нибудь, не заметишь. Что ты на меня смотришь? Ты не слышишь меня? Раз ты слышишь плохо, тем более нужно по сторонам смотреть. Опасно так ходить, когда капюшон пол лица закрывает. Особенно на железной дороге. Даже если станешь переходить железнодорожное полотно в специально установленном месте, где есть шлагбаум, все равно нужно быть предельно внимательным и полный обзор иметь. Да-да, и смотри по сторонам, и под ноги, а не в телефон. Странный какой-то. Повернулся и пошел, будто бы он... Ой, как я сразу не догадалась. Шерлок Симофорыч, ни за что не догадаетесь, кто мне сейчас встретился на платформе. Ой, извините, вы кто?
3: Стрелка Семеновна. Кто вас так взволновал?
2: Шерлок Симофорыч, это вы? Не узнала, вы так странно одеты. Вот так же, как он, в точности.
3: Как кто?
2: Зомби! Честное слово.
3: Зомби? На платформе? Любопытно. Рассказывайте, какой он? Страшный? Такой, как в кино показывают?
2: С виду вроде как все. Одет в штаны и толстовку. Только капюшон так надвинут, что почти все лицо закрывает. Вот как у вас.
3: Безобразие.
2: Я и сказала ему. А он, понимаете, не слышал. И смотрел так, смотрел, будто бы и не видел. Я говорю, а он будто сквозь меня смотрит. И только легонько головой так тыц-тыц-тыц-тыц. Глаза будто стеклянные. Вообще.
3: Это чрезвычайно важные показания. Вот. Посмотрите это видео.
2: Видеозапись с камеры наружного наблюдения?
3: Ее передал начальник станции. Просил разобраться, что происходит.
2: И риску?
3: Пожалуй, даже две. Очень запутанное дело.
2: Смотрите, это же он, тот. Еще один точно такой же в капюшоне. Этот или тот? Да их там целая толпа. Нашествие зомби. Выстраиваются треугольником? Так близко к краю стоять нельзя. Кто-нибудь будет тащить громоздкий багаж и случайно толкнет, или поскользнуться, или голова закружится, и все, упадут на рельсы.
3: Смотрите дальше.
2: Что это?
3: Видите, да? Повторяют какие-то странные движения, одеты одинаково, двигаются как один, словно кто-то ими руководит.
2: Страшно. Вдруг это ритуал? И мы все после этого...
3: Начальник станции очень просил разобраться, что там происходит. Подозревал, что они могут вернуться. И вот вы снова встретили одного из них.
2: Появилась версия? Может, еще и риску?
3: Пожалуй, версия есть, но надо проверить.
2: Как будем проверять?
3: Придется нам внедриться в эту зомби-группировку.
2: Притвориться, что мы одни из них? Вы, значит, уже маскировка. Понимаю.
3: Так, возьмите тоже толстовку.
2: И капюшон на лицо?
3: Непременно.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Вдруг зомби догадаются, что мы — это не они. Они могут нас...
3: Вы хоть немного запомнили движение, которое они...
2: А что, надо было? Вроде да, там несложно. А тот, когда просто стоял, головой еще так делал. Тыц-тыц-тыц-тыц.
3: Как делал? Покажите еще раз.
2: Вот так. Нам тоже головой надо качать, как они?
3: Феноменально. Кажется, я понял, кто подает им сигналы. И если моя догадка верна... то нам ничего не угрожает.
2: А вдруг неправильно догадались? Тогда...
3: Думаю, что я прав. По моим расчетам, сейчас заиграет музыка, и появится кто-то,

0: и снимаем капюшон, нам мешает видеть он. И не смотрим в телефон, нам для связи нужен он.
1: Подписывайтесь на наш канал! Снято? Не нужно повторить? Я бы повторил. Лучше бы запомнилось, что ни в коем случае не следует стоять у самого края платформы. И когда находишься на улице...
0: Да не просто на улице, на железной дороге.
1: Нужно смотреть в оба.
0: И слушать в три уха. Предельное внимание. Потому что...
1: Опасно тут. Если, конечно, в гаджет все время смотреть, а не по сторонам. Пообещайте, что никогда больше не станете так делать. А теперь, дети, просим покинуть платформу. Я должен доложить начальнику станции, что расследование завершено.
0: И безобразие больше не повторятся, правда же? Я ведь и правда подумал, что у нас тут зомби. Но вы-то как?
1: Плясал? Чистая импровизация.
0: Нет, вообще догадались, что дело в новой моде. Танцевальные ролики снимать в необычных местах и в соцсетях выкладывать.
1: Дело действительно выглядело запутанным.
0: Целых две ириски.
1: Но вы мне помогли, вступив в контакт с одним из них.
0: Я пыталась, а он не очень-то контактировал. Смотрел сквозь и головой так.
1: Потому что в ушах у него были наушники под капюшоном. Музыку слушал, а не вас.
0: Безобразие. В наушниках, в капюшоне ни в коем случае нельзя так по улице ходить. И особенно находиться на железной дороге.
1: Еще и в телефон глядя. Я предположил, он не получает сигналы от темных сил, а запоминает ритм.
0: Они же должны одинаково двигаться, синхронно. И вообще быть неотличимыми друг от друга, потому и закрыли лица капюшонами. В этом и смысл.
1: Такое модное развлечение в соцсетях. Снимать ролики на разные темы. Переодевание.
0: Был в одной одежде и вдруг стал в другой. Или трюки демонстрируют, мультики озвучивают. Но чтобы из-за таких глупостей жизнью рисковать, их же тысячи людей увидят.
1: А теперь тысячи людей увидят танец, предупреждающий об опасности. Ведь и полезные ролики в сетях есть. Про чтение, про здоровый образ жизни, про вежливые привычки.
0: Начали бы снимать ролики о правилах поведения на железной дороге.
1: Так мы с вами, Стрелка Семеновна, сегодня, как говорится, задали новый тренд.
0: Мы с вами? В самом деле?
1: Ну, конечно. Теперь они начнут интересные и полезные ролики выкладывать.
0: А другие посмотрят и подхватят эстафету.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.
3: Всем привет! Это Ириска. Лето – это время фантазий. Облака плывут по небу, как корабли. И, возможно, на каждом из них есть свой сказочный экипаж. Мечтайте, придумывайте истории, не забывайте делиться ими с друзьями. Ну и с нами, конечно. Небо бесконечно!

0: песен на детском радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант,

0: во мне вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Как поют ведущие детского радио?

0: на всех популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Реклама.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
8: Категория 0+.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
10: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
11: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ой, спасибо, Веснушка. Ой, молодец. Фруктовый лед – самое то в летнюю жару.
1: Малиновый, апельсиновый, лимонный. Какой выберем, Кипятош?
0: Любой. Главное, смотри, не ляпни на футболку.

0: пока, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Ой, извини.
3: Эй, ты кто такой? Что тут делаешь? Кто вас, малышню, вообще в библиотеку пускает?
2: Я же извинился.
3: Теперь сначала всю эту ерунду читать. Невозможно готовиться к докладу, когда тебе на голову книги падают. И всякие первоклашки.
2: Я из 4-го Б.
3: Не дают сосредоточиться.
2: Может, это из-за того, что ты плеер слушаешь, когда читаешь?
3: Музыка мне не мешает. Великие люди могут, как Цезарь, несколькими делами одновременно заниматься.
2: Ты, наверное, Юра Гайкин из 11 класса. У тебя еще прозвище Цезарь, да?
3: А ты надоеда из 4 А.
2: Из 4 Б. Я Рома Морковкин.
3: Неважно, отстань, не мешай.
2: Тоже мне Цезарь. Где тут у нас энциклопедия? Ага, вот, том на букву С. Цапля, цедра, о, Цезарь. Так, политик, полководец, Рубикон, завоевание. А где же про несколько дел одновременно? Ой, да что я тут в самом деле в книжках роюсь? Сейчас сам все проверю. Старинные часы, время назад. Ну вот, я-то думал, попаду во дворец в Риме. И оказался в каком-то шалаше из тряпок. Палатки, костры. Прямо поход с ночевкой в летнем лагере. Только туристы с мечами и щитами. О, кто-то работает за письменным столом. А я тут разгуливаю. Извините, не слышу. Тогда вряд ли это Цезарь.
4: Да, теперь я уверен в быстрой победе. В Эни Видевицы.
2: Как там было в энциклопедии? Кажется, пришел, увидел, победил.
4: Ты кто такой?
2: Я Рома Морковкин.
4: Легионер?
2: Нет, я интересуюсь судьбой великих людей.
4: А, юный жрец.
2: Наверное, можно и так сказать. Вы ведь великий человек.
4: Надеюсь, юноша. И скоро добьюсь своей цели. Стану римским консулом. Пусть даже мне придется ради этого отказаться от триумфа.
2: Отказаться? Ведь это так почетно!
4: Да, теперь, когда племя галлов покорено, у городских ворот Рима меня ждет торжественная встреча. И триумфальный венок победителя. Но если я задержусь там в ожидании церемонии, то не успею на выборы в Сенат и не смогу стать консулом. А моя цель – власть над Римом!
2: Это так важно, получить власть?
4: Это способ прекратить распри между жадными сенаторами. Сделать Римскую республику сильной, дать ей твердые законы и спокойствие. Остановить во имя милосердия гражданские войны. Даже если мне придется сражаться за Рим против всего сената.
2: А нельзя ли обойтись без сражений?
4: Увы. Рубикон уже перейден.
2: Ну и что?
4: Выгляни из палатки, посмотри. Там, на севере, за небольшой рекой Рубиконом лежит покоренная Галлия. Перейдя реку, я привел войско на земли Римской Республики вопреки воле Сената. И теперь жребий брошен. Либо я стану первым в Риме, либо...
2: Конечно, станете.
4: Откуда ты знаешь?
2: Я читал в библиотечной энциклопедии.
4: Что ж...

0: юный жрец. Надеюсь, твоя священная книга не лжет.
1: Не сомневайтесь, вы победите и станете великим правителем, а Рим – сильной империей.
0: Империей? Интересная мысль. Императором у нас называют полководца, который победил в войне. Первые 7 римских царей правили так бездарно, что теперь граждане осудят на смерть любого, кто возмечтает о троне. Но власть императора... Об этом стоит подумать. Я должен записать свои мысли и не смогу продолжить нашу беседу. Прошу тебя удалиться, жрец.
1: Как? Разве вы не можете заниматься несколькими делами одновременно?
0: Опять этот нелепый слух. Я просто не люблю гладиаторские бои. Не вижу смысла в кровопролитии ради развлечения. Сильный должен быть великодушным. Но присутствие на этих зрелищах необходимо для политика. Чтобы не тратить время зря, я беру с собой туда бумаги, с которыми нужно поработать. А когда меня спрашивают, как я при этом смотрю бои, я отвечаю, что умею одновременно и смотреть, и писать, и отвечать на вопросы. Это просто шутка.
1: Тогда мне и вправду пора.
2: Старинные часы. Время вперед!
3: Морковкин, опять ты!
1: Знаешь, Гайкин, а ты на великого Цезаря совсем не похож.
3: Чего?
1: Ты просто любишь почести. А он стремился к своей цели и умел быть великодушным. Так что тебе, Гайкин, до Цезаря еще ой как далеко.
4: Как Морковкин в историю влип!

0: радио.
1: Доброго дня всем нашим слушателям и привет от меня, дяди Саши. Добрые песни только на детском радио. Слушайте и заряжайтесь позитивом, как заряжаются батарейки от солнечной энергии.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет! Я Ириска, сейчас раскрою секретный код летних каникул. Солнце, пляж, мороженое, смех. Поздравляю с летом вас всех! А еще помните, ребята, что прогулки на свежем воздухе поднимают настроение, дают нам вдохновение и развивают воображение.

0: за 12.
1: Да, здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Реклама.
11: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
12: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
13: Есть место, где город виден.

0: как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Бывает дождь из игуан.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Олени могут не только бегать, но и летать. Однажды поздней весной в аэропорт Якутска прилетели олени. Благородные и красивые животные прибыли спецрейсом из арктического поселка Тикси. Они принимали участие в гонках на упряжках, которые проходили на 6-м съезде оленеводов на озере Сайсары. Животных в полете сопровождали оленеводы. Всего на борту было 18 парнокопытных. Олени хорошо перенесли путешествие, отлично показали себя на съезде и посмотрели на других оленей. Приняли участие в гонках на оленьих упряжках, а затем счастливые и довольные улетели обратно домой.
2: А знаете ли вы, что...
3: Полярные совы бывают оранжевого цвета. В Америке ученые обнаружили полярную сову с ярко-оранжевым оперением. Как выглядит полярная сова, мы хорошо знаем благодаря фильму про Гарри Поттера. Его почтовая сова Букля как раз белая полярная. Обычно окрас этих птиц белоснежный с темными пятнышками. Но одному фотографу из штата Мичиган удалось снять необычную сову с оранжевым оперением. Будто кто-то облил ее апельсиновым соком. Ученые не могут понять, как такое возможно. Строят разные версии. Возможно, это сбой в организме птицы. Или на ее перья случайно попали красящие вещества. Как бы там ни было, сова чувствует себя прекрасно. Летает и охотится. А пользователи соцсетей, в которых появилось фото оранжевой совы, придумывают ей забавные прозвища. Например, «Ржавуля» от слова «ржавый» и «Крем-сода» в честь апельсинового мороженого.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Птенцы-колибри умеют притворяться гусеницами. Ученые сделали необычное открытие в тропических лесах Панамы. Здесь обитают колибри – уникальные очень маленькие птицы, известные своим ярким оперением и необычными способностями. Они могут летать вверх ногами и задом наперед. А птенцы этих птиц умеют притворяться гусеницами. Когда специалисты наблюдали за гнездом,

0: в дом, то увидели, как к малышу подлетела оса. Птенец неожиданно начал резко дергаться и извиваться. Так он пытался отпугнуть непрошенного гостя, повторяя движение ядовитой гусеницы. Ее боятся многие птицы и насекомые. Исследователи называют это мимикрией, когда одно животное копирует повадки другого, чтобы защититься. Оказывается, даже птицы так умеют. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Как солнышко встает, так сердце Тихону поет. Солнце способно вдохновить на то, чтобы дом обновить. Выкину-ка старый хлам, жить уютней станет нам.
4: Ты что делаешь, Тихон? Что опять затеял? Вот зловредный-то какой!
3: Рыжик, ты чего обзываешься? А ведь другом еще называешься. Мне сейчас стало обидно, а тебе должно быть стыдно.
4: Ну а как же еще тебя называть? Ты же старые батарейки просто так в мусорное ведро кинул.
3: Ну и что ж в этом такого? Что в них такого другого? Чем батарейки таким отличаются, что ты со мной так грубо общаешься?
4: Ты только представь, Тихон, одна небольшая батарейка, например, из пульта от телевизора, способна загрязнить около 20 квадратных метров земли вокруг.
3: Подумаешь, 20. Чего пугаться?
4: Тихон, ну что ты говоришь такое? 20 квадратных метров – это почти половина нашей квартиры. А в лесу на такой территории растет несколько больших деревьев, десяток крупных кустов, живет пара ежей, белок. А сколько хороших мышек может там поселиться? Ты только представь!
3: Мышек и других лесных обитателей от мусора надо защищать обязательно. Про батарейки не знал.

0: подземные воды.
1: Это же плохо. Недалеко до беды, когда нету чистой воды.
0: В современном мире все очищают. Воду, воздух, почву. Поэтому использованные батарейки нужно собирать и сдавать в отдельные пункты приема.
1: Хорошо, Рыжик, что ты рассказал. Я ведь об этом не знал. А еще правила есть? Что еще при сборе мусора учесть?
0: Когда-то давно дети всей школой собирали макулатуру.
1: Может, они собирали скульптуру? Из глины лепили большую фигуру? Вот только куда и зачем сдавать? Этого мне совсем не понять.
0: Нет, не скульптура, а макулатура, Тихон. Это старые тетради, газеты, коробки и прочие бумажные ненужности.
1: Это какой-то, прости меня, бред. Какой же от старой бумаги вред?
0: Не вред, а польза. Из старой бумаги можно сделать новую. Она будет уже не такой белой и гладкой, но не менее полезной. Из нее может получиться, например, картон.
1: И в чем нам поможет он?
0: Ну какой же ты непонятливый, Тихон. Благодаря этому можно сохранить деревья. Ты ведь знаешь, что бумага из дерева делается, надеюсь?
1: Как же, знает об этом гном. С бумагой гном с детства знаком. Вырезал снежинки, рисовал картинки. Так, а есть ли еще совет? Про мусорный, так сказать, этикет.
0: Конечно, есть. Нельзя просто так выбрасывать лампочки.
1: Точно, лампа штука опасная. Это гном знает прекрасно. Хватит и одной штуки, чтобы порезать осколками руки.
0: И к тому же в современных лампочках тоже есть опасные вещества. Ртуть, как и в градусниках для измерения температуры. Если это вещество разольется, для его сбора приезжают люди в защитных костюмах. Страшно! Кроме этого, я бы не стал просто так выбрасывать таблетки и любые просроченные лекарства.
1: Докторам-то виднее, что полезнее, а что вреднее. Ладно, понятно, что, как и к чему. Сортируем мусор теперь по уму. Начнем, пожалуй, с обуви старой. Мусор идет сразу пара.
0: Ты что, Тихон? Это же сапоги моего прапрапрадедушки, знаменитого кота в сапогах.
1: Ну не расстраивайся, Рыжик, и не грусти. Глупого гнома, коль можешь, прости. Подарю тебе свои сапоги, что достались в подарок от Бабы-Яги.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио. Детское радио. Детское радио.
2: Детское радио.
5: По банкам и углам.
6: Несите ваши денежки,
5: иначе быть беде.
6: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю там.
6: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю где?
7: Заройте в землю где?
8: Ни горы, ни враги,

0: Хорошенечко.
1: Советую мылам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки

0: поле чудес. А поле чудес.
1: Поле чудес.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
7: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
7: 0+. Реклама.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids-комбо стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
10: ООО «Система ПБО 0+.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Реклама.
14: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
15: А еще там дают подарки за покупку.
16: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
17: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте dtfm.ru в разделе «Новости». 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
18: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
19: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
18: А еще в Челябинске, Воронеже и Самаре.
20: Детское радио!
18: Хватит на всех!
21: Детское!
22: Детское радио!

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 15-я. Воздушная музыка.
3: Лишь легкое жужжание каких-то древних приборов услышал я, открыв дверцу своего холодильничка, моей сломанной машины времени. Провода, провода, проводочки! В пустой лаборатории, а то, что это явно была какая-то научная лаборатория, сомнений у меня не было. Так вот, в лаборатории был полумрак. И в этом полумраке я увидел стоящий на столе странный ящик. Даже не ящик, а какая-то коробка. Из верхней ее части торчал длинный штырь. Сбоку торчала какая-то в виде петли металлическая загогулина. Желая получше рассмотреть штырь и загогулину, я подошел к коробке. Любопытно. А ну-ка, я протянул руки к штырю. О, что это было? Что это было? Вскричал я, одернув руку. Или эта коробка хочет предупредить меня об опасности, или неужели это я вызвал такие странные звуки? Ты ученый, Крутилкин, ученый, а значит, надо повторить эксперимент, сказал я громко и протянул руку к штырю. Ничего страшного не произошло, однако этот звук показался мне знакомым. Я что-то подобное когда-то где-то слышал. А что, если сразу поднести руки и к штырю, и к загогулине? Я протянул руки.
4: Не надо тянуть ко мне руки вот так.
3: Как так?
4: Вот так, как тянете вы. У вас не получается никак.
3: Что не получается?
4: В том-то и дело, что ничего и не получается. Уж извините. Вы могли бы не двигаться, не протягивать ко мне руки. Я натура весьма чувствительная.
3: Не двигаться, не получается.
4: Да-да, знаете, вы так неинтересно подносите ко мне руки, что все время фальшивите.
3: Фальшивлю? Я?
4: Вы. Именно вы и фальшивите. Хотите до, а получается ре. Сплошные диссонансы.
3: Да у меня, если хотите знать, абсолютный слух. Я вообще музыкальную школу для роботов окончил. Я скрипач. Я руками водить умею. Пицциката, легато, штрихи и правый, и левый.
4: Скрипач? Тогда вы точно легко сможете сыграть на мне. Но сперва надо будет поучиться.
3: Сыграть на вас? А, так вы... И тут я понял, где я и что за коробка передо мной. Со штырем, торчащим вверх, и загогулиной сбоку. И что будет написано на сосиске для Вертелкина?
5: С самого утра я ждал сообщения от Крутилкина, но оно не приходило. Мой холодильничек, моя исправная машина времени, работает отлично. Я всегда могу вернуться домой. А вот Крутилкин каждый раз оказывается где-то в прошлом. Куда на этот раз забросила его, его сломанная машина времени? Я уже несколько раз открывал и закрывал дверцу холодильничка, но сосиски не было. И вот она пришла, вернее, она появилась, а оно сообщилось.

0: Не, пришло. На сосиске зубочисткой были выцарапаны два слова: «Этер» и «Тон». О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, произнес я и стал рассуждать. Я знаю эти слова. Первое — «Этер», что по-гречески значит «эфир», а второе — «Тон», что, опять же, по-гречески означает «звук». Что же это означает? Что же, Крутилкин, в Греции, что ли? Фу, ерунда какая-то. Так думал я, продолжая разглядывать сосиску. Как вдруг на самом ее кончике я увидел два значка. Один — это был зигзаг со стрелочкой на конце, а второй — волна. Эфировый звук. Звук из эфира. Но, зигзаг со стрелочкой — это знак, изображающий электричество, а волна — волна, волна. Солнце позолота. Волна!
1: Звук, электричество и волна! Ха! Ну точно! Осталось только набрать на панели моего холодильничка нужный год. 1919!
2: Я понял, что Вертелкин обо всем догадался не только потому, что он появился, а еще и потому, что начал весьма, я бы сказал, музыкально размахивать руками и петь.
0: Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Ха, Крутилкин и Вертелкин.
3: А ваш приятель-то, а? Все же музыкальнее, чем вы. Он как играет. Вон что, выкаблучивает.
0: Да, я такой, уважаемый, термин вокс.
3: Извините, кто?
0: Как это кто? Термин вокс. Один из первых в мире электронных музыкальных инструментов. И первый музыкальный инструмент, который мне буквально делает музыку из воздуха. Играть на вас можно, не прикасаясь.
3: Термин вокс? Почему вы называете меня термин вокс? Меня зовут Этератон. В переводе с древнегреческого — звук из эфира.
2: Да-да, уважаемый Этератон, пока вас зовут именно так. Ведь так вас назвал ваш создатель, инженер Лев Термен.
3: Лев Сергеевич Термен — наш великий ученый и музыкант.
0: И наш великий, общий великий.
3: Именно здесь, в этой самой лаборатории, в городе Петрограде, он меня и придумал.
0: Да, тогда город Санкт-Петербург назывался Петроград.
2: Принцип работы инструмента очень прост. Две антенны. Одна отвечает за громкость, другая за высоту звука.
0: Все наверняка слышали, как гудят провода, когда по ним идет электрический ток.
2: Вот Лев Термен, занимаясь совсем другими исследованиями, вдруг понял, что этим звуком можно управлять.
0: Причем руками. Когда человек подносит руку к антенне, ну, вот к этому штырю, ближе или дальше, то звучат разные ноты. А вторую руку подносишь вон к той загогулине, то ближе, то дальше. И получается разная громкость.
2: И вот вам, пожалуйста, гамма.
4: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
0: Когда в других странах узнали об этом изобретении Льва Сергеевича, то их газеты так и написали: «Русский извлекает музыку из воздуха».
2: Впервые термин «вокс» был показан публике в октябре 1920 года.
0: Он так всем понравился, что его решили назвать по имени изобретателя – термин «вокс». «Вокс» — это голос, термен — изобретатель. То есть термин «вокс» — это голос термена.
2: Лев Сергеевич Термен изобрел и другие необычные музыкальные инструменты. Например, термен-виолончель, который можно управлять без помощи смычка.
0: Термин «вокс» популярен в мире и сейчас.
3: Нет клавиши струн, такой вот парадокс. Я уникальный инструмент, я термин.

0: я в России.
1: Правой, левой, правой и левой играю я весьма умело.
2: Вертелкин, что-то ты такое поешь.
1: Это не что-то, а попутную песню. Для тебя, Крутилкин, ты же в холодильничек сейчас полезешь.
2: Ну да.
1: Ну и вот, обо мне не забывай, Крутилкин. Прощай.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.

0: Офисмаг.
1: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: ООО «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Реклама.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
11: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Детское радио.
15: Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Не только дети любят лепить куличики. Одну из детских площадок облюбовали лошади. В социальных сетях появилась фотография, на которой три гнедые подружки улеглись возле песочницы и мирно щиплют травку. Фотография собрала десятки лайков. Ситуация вновь повторилась еще через пару дней. Откуда взялись лошадки и что же такого притягательного на этой площадке, начали размышлять пользователи. «Это тоже чьи-то дети», – написал один из комментаторов. «Просто они пришли полепить куличиков», — написал другой. Ну а многие просто порадовались, что им теперь не нужно ходить в зоопарк. Зоопарк к ним сам приходит с цокотом копыт и радостным ржанием.
2: А знаете ли вы, что...
0: Самое приятное лекарство не обязательно должно быть мохнатым. Вот какая история приключилась с одним американским дедушкой. Зовут его Джон Хенни, и пару лет назад он страдал от грусти и тоски. Такое состояние, когда ничего не радует, самая настоящая болезнь, депрессия называется. Ее лечат доктора и порой выписывают необычное лекарство, а именно общение с животными. Так произошло и с Хенни. Ему врач посоветовал пойти в приют для животных и выбрать питомца для общения. Мужчину не вдохновили ни котики, ни песики, ни хомяки. Зато, увидев небольшого аллигатора, Джон Хенни понял, что хочет именно такого

0: Врач спорить не стал. В итоге пожилой человек и крокодил общаются уже 4 года. Джон Хенни приходит в приют к аллигатору почти каждый день, кормит его куриными крылышками, берет на руки, обнимается и даже выгуливает на поводке. И, конечно, дедушка давно забыл о грусти и депрессии.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Бабушки, оказывается, бывают разные. Психологи выявили 4 основных типа современных бабушек. Первый тип – бабушка-ветер. Такие бабушки постоянно находятся в движении, заняты каждую минуту и часто имеют увлечение, связанное со здоровьем. Второй тип – бабушка-забота. Эти бабушки спокойные и терпеливые. Они больше всего ценят семью и занимаются привычными делами. Вяжут, готовят, рассказывают истории жизни. Третий тип – бабушка-любовь. С такой бабушкой можно разделить все свои радости и печали, ведь она всегда слушает и все-все понимает. И последний тип – бабушка сама себе на уме. Такие бабушки очень начитаны и образованы. Они много размышляют, не любят огороды и дачи, но с удовольствием читают внукам книги и ходят с ними на выставки и в музеи. А к какому типу относится ваша бабушка? На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Сынок!
1: Привет, пап!
0: Как ты себя вел?
1: Хорошо, игрушки убрал и маме убираться помогал. В детском саду похвалили.
0: Вот молодец, а у меня для тебя сюрприз. Готовься, в эти выходные идем в цирк!
1: Ура! А что в программе?
0: Клоуны, акробаты, фокусники.
2: А животные?
0: И животные есть. Собаки, обезьяны, слоны.
1: А тигры?
0: И, конечно, тигры.
2: Здорово. А тигры, они хищники?
0: Еще какие хищники. В природе они питаются антилопами, оленями и даже быками.
2: А людьми тигры питаются?
0: Если тигр очень голодный, а человек совсем без оружия, то тигр может напасть и съесть человека.
2: А мы в цирк оружие возьмем?
0: Зачем?
2: Ну, от тигров защищаться.
0: В цирк с оружием не пускают. Да и тигры в цирке, они же выступают в клетке.
2: А может, тигр вырвется из клетки?
0: Нет, это маловероятно.
2: Но ведь теоретически. Это возможно?
0: Ну, разве что чисто теоретически.
2: И тогда они бросятся в зал и кого-нибудь безоружного съедят.
0: Теоретически?
2: Теоретически.
0: Ну, теоретически могут, но только очень-очень теоретически.
2: Понятно.
0: Ну, с чего у тебя такие страшные фантазии? Ты что, боишься в цирк идти?
2: Да нет, что, я трус, что ли?
0: Ну, конечно, не трус.
2: Пап, а мы в цирк на чем поедем?
0: На трамвае. Он в двух шагах от нашего дома останавливается.
2: А номер дома у нас какой?
0: 14.
2: А номер трамвая какой?
0: 37.
2: Понятно, я запишу.
0: Ты о чем задумался? И зачем тебе номер дома, зачем тебе номер трамвая?
2: Да это так, теоретически.
0: Ну, а все-таки...
2: А если все-таки тигры будут голодные? Если все-таки вырвутся из клетки? Если побегут в зал? А в зале все без оружия?
0: Теоретически?
2: Теоретически. И когда они тебя теоретически съедят, мне же нужно знать, как практически домой вернуться.
3: Веселые истории.

0: Атака по том, так и за полушку питать. Коли помрю, корова
1: плывет по лесу судак.
0: Коли помрю, корова
1: плывет по лесу судак.
0: Вот так.
2: Лето на детском радио.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-25. Город Москва, 6+.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили...

0: Или все нужное к школе и получили подарки.
1: Читай город для всех, кому скоро в школу.
2: Мне так повезло.
3: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вельвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Юный детектив Максимка.
2: Всем привет! И начальник сказочной полиции Добрыня Никитич.
1: Можно просто Добрыня. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Мы займемся решением логических задач. Детективу необходимо обладать логическим мышлением, чтобы ничего не пропустить и не упустить в расследовании сказочных преступлений.
1: Да, логика и смекалка нужны всегда. И на работе, и в самой что ни на есть обычной сказочной жизни. Вот, скажем, недавно со мной история приключилась.
2: Это уже головоломка, Добрыня?
1: Да, я хочу сегодня начать, Максимка. Ты не против?
2: Не против.
0: Добрыня, мы тебя внимательно слушаем.
3: Хрум! Хрум!
1: Хрум!
2: Головоломка!
3: Головоломка!
2: С Марией Петровной!
1: Начинаю сказочный рассказ. Необычный. Для ваших ушей непривычный. Далеко-далеко отсюда, в сказочном лесу, заповедном сосновом, дом мой стоит. Воздух в лесу сказочный. Ягод, грибов, видимо-невидимо. Ручейки с водицей студеной. Ох, и вкусна она, особенно летом. Для добрых гостей моя дверь всегда открыта. Белки, зайчата, да ежата каждый день забегают. Обстановка у меня простая. Печка да ходики. Мебели вовсе нет.
2: Как это нет мебели? А где ж ты спишь?
1: Да я, Максимка, привычный. На полу сплю. Пол-то у меня гладкий, половицы белые, чистые. Устаю на работе, сам знаешь. Тут и на дровах уснешь. Так вот, сижу я как-то во дворе под сосенкой. Рукавицы на зиму подшиваю, да песенку насвистываю. А пташки мне лесные подпевают. Вдруг кто-то ко мне сзади подходит, да за плечо тихонько трогает. От неожиданности я чуть иголку не выронил. Поворачиваюсь. Никого.
2: Может, это был бельчонок или зайчонок? Или ежик?
1: Не бельчонок и не зайчонок, и тем более не ежик. Повернулся я в другую сторону. Вижу, стоит передо мной старик. Лицо все в морщинах, борода густая, длинная. На плечах у него плащ широченный до пят. На голове шляпа, такая, как ведьмам в книжках рисуют, островерхая. В руках большой деревянный посох держит.
2: Просто волшебник Гэндальф из книги Джона Толкина «Властелин колец».
0: По описанию очень похож. Кстати, о Гэндальфе не только в книге Толкина можно прочитать. Он популярный герой британской и скандинавской мифологии.
2: Это был он, Гэндальф?
1: Да, это был он, Максимка, волшебник Гэндальф. Подходит ко мне и говорит: «Здравствуйте, добрый Никич. Скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда до волшебной речки идти?» «Недалеко», — отвечаю я. «Ступайте все прямо, дойдете до старого дуба, у дуба направо, на тропинку свернете, так по тропинке и идите. Она вас к речке приведет». «А вы, дедушка, искупаться хотите?» «Есть такое желание», — отвечает. «Уж больно жарко, да и вода в этой речке пользительная. Только вот что, добрый Никич, не можете ли вы мой посох взять на хранение? Беспокоюсь, как бы на него какой злодей не позарился». «Пожалуйста», — отвечаю. «Вот тут, на полочке рядом с ходиками положите, цел будет ваш посох, не пропадет». «На полочку его класть нельзя», — говорит мне Гэндальф. «Посоху моему волшебному связь с землей надобна. А положить его нужно так, чтобы никто не мог через него перешагнуть или перепрыгнуть, а не то он в тот же час силу свою потеряет». Задумался я, как же положить посох, чтобы связь с землей была, и никто через него не перешагнул. «Я-то не стану перешагивать. А ежели вдруг зайчик прибежит, или белочка, или тем более ежик?» Однако подключил я смекалку, догадался и положил посох так, чтобы он на полу был, и никто через него ни перешагнуть, ни перепрыгнуть не мог.
2: Как же ты это сделал, Добрынь?
1: А это и есть вопрос моей головоломки.
3: Вопрос...
1: Как же я положил посох, чтобы он на полу был, и никто через него ни перешагнуть, ни перепрыгнуть не смог?
2: Вот это загадка. Тут нужно хорошенько подумать.
1: Подумай, Максимка. Только недолго.
0: Часики, будьте любезны.
4: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай.
5: Ку-ку! Сообразил?
0: Думаю, что знаю правильный ответ.

0: А ты, Максимка?
1: Наверное, ты положил посох Гэндальфа под кровать.
0: Нет у меня в доме кровати, Максимка. Марья Петровна, прошу.
2: Ответ!
3: Думаю, что ты, Добрыня, положил посох вплотную к стене, так что через него нельзя было перепрыгнуть или перешагнуть.
1: Ой, стена же перешагнуть мешает. Здорово придумано, Добрыня.
0: Могу, значит, я вас, детективы, озадачить.
1: Запросто.
3: Макс, пришел черед твоей головоломки.
2: Хрум!
4: Хрум!
5: Головоломка!
2: Головоломка!
5: С Марией Петровной.
1: Слушайте. В нашем классе есть мальчик. Зовут его Мишка. Многие считают его хулиганистым. А я думаю, что Мишка просто очень любознательный. С ним всегда весело. И еще с ним часто происходят удивительные истории.
3: Любопытно послушать. Тем более, что я неплохо знаю Мишу.
1: Ой, Марья Петровна, конечно. Однажды Мишка пришел в школу в трех парах солнечных очков. Его спрашивают: «Для чего тебе столько?» Оказалось, он где-то вычитал, что между вторым и третьим уроком на небе можно будет наблюдать солнечное затмение. И решил наблюдать это явление. А три пары очков ему понадобились, чтобы защитить глаза от солнечного света.
3: Очки? Даже три пары – ненадежная защита. На солнце смотреть очень опасно.
1: В тот день погода была пасмурная. Не удалось Мишке затмение увидеть. А на этой неделе Мишка придумал такую штуку. Он взял в столовой три сырых куриных яйца.
0: Наверное, Мишка не позавтракал.
1: Нет, Добрыня. Мишка решил провести опыт. На большой перемене он заявил, что выкинет яйца из окна, они пролетят два этажа и не разобьются.
0: А может, твой Мишка просто болтун?
1: Слушай, Добрынь, не перебивай, пожалуйста.
0: Слушаю, Максимка. Просто хочется поскорее узнать, чем история закончилась.
1: Рассказываю. Мы Мишке не поверили. Кое-кто даже предложил пари. Если Мишка окажется прав, мы ему купим шоколадку с изюмом. А если не прав, то он нам.
0: Я тоже шоколадки люблю. А баба-яга наша, она вообще...
1: Добрынь, я ж просил.
0: Все-все, рассказывай дальше, Максимка.
1: Мишка выиграл. Три куриных яйца вылетели из нашего окна, пролетели два этажа и не разбились.
0: Это сказка.
1: Нет, не сказка.
4: Вопрос...
1: Вопрос такой. Как Мишке удалось сделать так, чтобы три куриных яйца вылетели из окна нашего класса, пролетели два этажа и не разбились?
0: Подумаем. Эй, часики, включайтесь.
6: Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Догадались?
0: Не понимаю. Если сырое яйцо уронить, все равно откуда, оно разобьется. Так всегда бывает. Может, ваш Мишка к нему крылышки приделал? Или батут на улицу вытащил? А может, кто-то из ребят с авоськами на улице их ловил?
1: Нет.
0: А может, Мишка вас обманул? Сказал, что взял яйца в столовой, а сам принес игрушечные. Деревянные или пластиковые.
1: Нет, Мишка не врал.
0: Пора подключать логику.
4: Ответ!
0: Ага. Ты, Максимка, не сказал, сколько этажей в вашей школе.
1: Вы на правильном пути, уважаемый коллега.
0: Если окно класса на третьем этаже, то куриное яйцо пролетит два этажа и не разобьется. Потому что некоторое время еще будет лететь. А разобьется оно уже на земле.
1: Правильно, Добрыня. Мишка нас подловил.
0: Точно.
1: Хорошая головоломка, Марья Петровна.
3: Вот что я хочу вам сказать, коллега. Весело должно быть всем, не только тем, кто шутит. Думаю, не нужно объяснять, какими могли быть последствия вашего эксперимента.
1: Марья Петровна, я ведь только рассказал. Мишке, кстати, попало. Родители в школу вызывали. Папа ходил.
3: Макс, эксперименты нужно проводить с умом. Наш учитель физики, например, проводит очень интересные опыты. Он с ребятами даже перископы делает.
1: Да, я видел. Перископ – это такая труба хитрая. Из нее, например, с подводного корабля можно видеть, что над водой делается. Но тут ведь тоже интересно.
0: Ох, Максимка, чувствую, многовато у тебя свободного времени. Предлагаю почаще в шахматы играть.
1: Да, пожалуйста, хоть сегодня.
0: Ловлю вас на слове, коллега.
2: Хрум! Хрум!

0: С Марией Петровной.
1: Вы слушаете программу «Хрум. Головоломка». С вами начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Это я. И сыщики детективного агентства «Хрум».
0: Максим.
2: И Марья Петровна.
3: Самая добрая, справедливая.
2: И мудрая глава детективного агентства.
1: Благодарю. Послушайте теперь мою головоломку. Но сначала скажите, вы помните, что случилось с главной героиней сказки Корнея Чуковского Федорина Горя?
3: Естественно, от Федоры убежала вся посуда, потому что было ей у бабы худо, не любила их она, била их она.
2: А сейчас Федора совсем другая, такая чистоплотная да хозяйственная стала, любо-дорого.
1: Да, Федора следит за чистотой. Каждый день начищает кастрюли до блеска. Кастрюль у нее целая коллекция. Маленькие для запекания, средние для рассыпчатой каши и наваристых супов и большие-пребольшие. В них она обычно варит варенье для внуков. Особенно вкусным получается яблочное с корицей.
2: Ох, Марья Петровна, вы так вкусно рассказываете!
3: Добрыня, потерпи немножко. У меня с собой бутерброды с сыром. Угощу тебя после программы.
2: Вот спасибо.
3: Что случилось у Федоры, Марья Петровна?
1: К ней заглянула кикимора болотная.
2: А вот это нехорошо. Скользкая дамочка. Все манерничает. Ах, Добрыня Никитич, не слишком, а сама.
1: Что поделать? Кикимора ведет себя так, как положено в сказке. Кикимора увидела, как Федора в саду собирает яблоки. «Чем это ты, соседушка, занята?» – ласково спросила Федора Кикимора. «Да вот, яблочки собираю, внучатам на варенье», – ответила Федора. «Яблок много, целый мешок, варенье на всех наварю. И тебя, соседушка, угощу».
4: «Ах, угощение это так скучно!» – возразила Кикимора. «Лучше я выиграю у тебя баночку варенья, Федора».
1: «Как это?» – удивилась Федора.
4: «А вот так. Ты ведь варенье в кастрюле варить будешь?»
1: «Это уж как водится», – отвечает Федора. «Для варенья у меня самая большая кастрюля. В нее весь этот мешок яблок поместится».
4: «Послушай, Федор, а ведь есть у тебя на кухне среди всей утвари и посуды кое-что, что не поместится в твою самую большую кастрюлю», – возражает ей Кикимора.
1: «Что за странные вещи ты говоришь, соседка? Не пойму тебя», – отвечала Федора.
4: «Скучно мне. Давай поспорим», – предлагает Кикимора.
2: «Федора, она у нас простодушная. Согласилась, а Кикимора выиграла. Так, Марья Петровна?»
1: «Так, Добрыня. Кикимора выиграла банку яблочного варенья с корицей».
3: «А вопрос какой?»
5: «Вопрос?»
1: «Вопрос такой. Что из всей кухонной посуды и утвари Федоры не помещается в самую большую ее кастрюлю?»
3: «Подумаем. Часики вы тут? Включайтесь!»
6: «Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем! Тик-так, думаем!» «Ко-ко! Додумались?»
2: «Тяжело разгадывать головоломки на голодный желудок».
3: «Терпение, коллега! Бутерброды нас ждут!»
2: «Это хорошо!»
1: «Ваши версии?»
2: «Мешок яблок и так не влезет ни в какую кастрюлю. Вот и все версии».
5: «Ответ!»
1: «Вспомним, что сказала Кикимора. Среди всей утвари и посуды».
3: «Эврика, Марья Петровна, в самую большую кастрюлю не влезет крышка от этой кастрюли».
1: «Ответ правильный».
2: «Да, крышки, они на той крышке, чтобы закрывать кастрюли. Ха, ай да Кикимора. Остроумная дамочка».
1: Вот и все на сегодня. Новые головоломки ждут вас через неделю.
3: Пока, ребят.
2: До новых встреч, юные детективы. Кстати, Максимка тут слово сказал, не всем понятное. Эврика по-гречески означает «нашел», «открыл». Ну, это я так, на всякий случай напомнил. Максимка, ты мне бутерброд обещал, не забыл?
3: Вот он, Марья Петровна, угощайтесь.
1: Благодарю.
5: Хрум!

0: Детское радио.
1: Детское радио.

праздный, у свой законный гласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гони, соблазны, у свой законный гласный.

прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Русское радио. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
9: Детское радио.
11: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
8: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама!
12: Папа!
13: Бабушка!
11: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
14: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
14: А знаете ли вы, что...
0: Найден способ утихомирить маленьких детей. Как родителям выспаться и одновременно присмотреть за малышами? Бесценным советом, или, как сейчас говорят, лайфхаком, поделился многодетный отец из Америки. У Майкла Вебера четверо детей. Вернувшись как-то с работы, он жутко захотел спать и, чтобы отдохнуть, придумал конкурс «Кто лучше нарисует папу?». Победителю обещал приз – шоколадный батончик. А чтобы дети вели себя тихо, поставил условие: если ребята будут шуметь и он проснется, то они будут рисовать все заново. Идея сработала. Дети несколько часов спокойно сидели и рисовали спящего отца. Кто победил в итоге, не сообщается. Думаю, папа всех конкурсантов наградил батончиками за их творчество и за свой крепкий сон.
14: А знаете ли вы, что...
0: Чай теперь будет заваривать робот! В Китае трое молодых ученых создали роботизированную руку. Благодаря ей можно угоститься вкусным чаем. Как известно, в этой стране чаепитию придают особое значение. Устраивают даже целые чайные церемонии. Вот и механическая рука умеет насыпать, заваривать и подавать горячий душистый напиток. Робо-чай дали попробовать экспериментальной группе. Мнения разделились наполовину. Одни заявили, что чай получился ничуть не хуже, чем у мастеров чайной церемонии. Другие сказали, что у робота нет души, и это чувствуется. Заваренный им чай не такой вкусный.
14: Ужасно интересно.
13: Все то, что неизвестно.
14: А знаете ли вы, что...
0: Фраза «ноги сами пошли в пляс» теперь реальность. Когда в команду собираются инженеры, это называется конструкторское бюро. И одна такая команда разработала необычную обувь. Это кроссовки, которые позволяют в буквальном смысле чувствовать звук. В подошвы встроен специальный моторчик. Обувь подключается.

0: обращается к источнику звука – телефону, компьютеру или телевизору. Звук превращается в вибрацию, которая чувствуется всем телом. Так что теперь фраза о том, что ноги сами пошли в пляс, стала реальностью. Есть только один минус – обувь тяжеловата. Каждый кроссовок весит почти килограмм. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: хранителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Ребят, сегодня мы отправимся с вами в необычный мемориальный комплекс, в крепость на границе Белоруссии и Польши. Здравствуйте, Брестская крепость, крепость-герой.
3: Здравствуй, голубчик. Говори громче, глуховато стало. В этом году мне исполнилось, кажется, 170 или 180 лет. Забыла. Почти столетие я только и делала, что защищала и обороняла. Через меня прошла Первая мировая война и страшная битва 1941 года.
2: Расскажите подробнее.
3: Было чудесное утро. На стенах еще лежала роса и поднималось теплое солнце. Дети спали.
2: А разве в крепости были дети?
3: А как же, милок? Здесь тогда было несколько тысяч солдат и 300 их семей. Были и дети. Они еще спали, когда 22 июня 1941 года рано утром на нас напали фашистские захватчики. Врагов было в два раза больше, чем нас. Они хотели покорить крепость за несколько часов, а мы сражались больше месяца. Мы дали нашему народу время подготовиться к войне. Простите, я всегда волнуюсь, когда об этом говорю. Да что слова. Пройдите и все увидите сами. Разрушенные стены, величественные монументы и более 800 захоронений моих легендарных защитников. Все они погибли, защищая меня и родину, и свои семьи.
2: Спасибо, крепость-легенда. Спасибо, что бережно храните память о них. А мы в память о погибших героях пройдем в безмолвии и почтении по всей территории крепости.
0: Тайны хранителей.
4: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
8: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
11: Детское радио.
12: Вместе веселей.

0: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Что же это такое? Ну сколько можно ждать вылета?
1: Внимание, пассажиров! Рейс 2502 задерживается по погодным условиям.
0: Ой, мой самолет! Ну когда? Когда я улечу? Утешает одно. Прямо сейчас начнется моя любимая передача. Буду слушать ее по телефону.

0: Я на седьмом небе от счастья, хотя уже 2 часа не могу оторваться от земли. Между прочим, все из-за плохой погоды.
1: Здравствуйте, друзья. Как всегда, поговорим о природе и погоде. И с вами я, Александр Беляев. Друзья, сегодня я решил посвятить наш выпуск вопросам, которые вы очень часто задаете. Почему погода меняется?
0: Вот-вот. Я давно хотела об этом узнать. Что там творится в небе?
1: Сегодня речь пойдет о настоящих невидимых войнах, которые постоянно происходят у нас над головами и вызывают эти самые изменения погоды. Ну а наш внештатный корреспондент Юж Белкин обещает провести настоящий мастер-класс по оборудованию метеостанции прямо в доме.
0: Мою печаль как ветром сдуло.
1: В эфире наша постоянная рубрика «Явления природы».
2: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
1: Я за мир, друзья, но именно войны на небе изменяют нашу погоду. Вы даже не представляете, насколько я не преувеличиваю. Там, на небе, а точнее в атмосфере, происходит столкновение армии и сражения. Там действуют настоящие фронты.
0: Профессор, не сгущайте тучи.
1: Именно они сгущают тучи над нашей головой, стреляют молниями, шумят громом. Взгляните на небо, что вы видите?
0: Ничего. Воздух?
1: Нас окружает не просто воздух, а воздушная масса.
0: А в чем разница?
1: Воздушная масса – это сила, это толпа, это армия. На небе постоянно происходят настоящие столкновения воздушных масс, войны холодного и теплого воздуха. Вы не поверите, но у них есть свои штабы, места, где они собираются и отправляются в завоевательные походы. Каждое воинство располагает своими мощнейшими силами. Холодные обитают на полюсах, северном и южном. Там зарождаются, мужают, и оттуда отправляются в свои походы холодные потоки воздуха. Их солдаты обладают ледяным сердцем.
0: Профессор, вы очень впечатлительны.
1: Если говорить научным языком, это воздушные массы с низкой температурой и малой влажностью. Им противостоят теплые армии, тропическая, экваториальная. В отличие от своих ледяных противников, они обитают в жарких районах нашей планеты и обладают горячим сердцем. На научном языке это описание звучит так: теплые и влажные воздушные массы.
0: Ах, вот оно что! Холодный воздух живет на полюсах в Арктике и Антарктике, а вблизи экватора обитает теплый воздух. Холодный и теплый воздух постоянно сталкиваются, побеждает то одна, то другая сторона, и от этого погода на Земле постоянно меняется. Вот это да! Почти как у людей!
1: Воздушные массы можно назвать кочевым народом. Они никогда подолгу не остаются на одном месте и постоянно перемещаются по всей планете. Но полярные массы никогда не допускают противника в места

0: своего обитания, поэтому на полюсах всегда холодно.
1: А на экваторе по той же причине получается всегда жарко.
0: Итак, воздушные массы, каждый из своего места, отправляются в поход. Как только они встречаются, разворачивается театр военных действий и начинаются схватки боевые. Метеорологи называют их атмосферными фронтами.
1: Понятно. Битвы же происходят в небе, ну, в атмосфере, потому и атмосферные. И что дальше? Кто обычно побеждает?
0: На линии столкновения завязываются воздушные бои. Холодный воздух пытается проникнуть вглубь теплого, и наоборот. Если схватки очень мощные, возникают драки, образуются сильнейшие воздушные движения, вихри, а на научном языке циклоны и антициклоны. Если наступает теплый воздух, возникают теплые атмосферные фронты. Масса такого теплого и влажного воздуха надвигается на более холодный и сухой воздух. Тогда теплый воздух перемешивается с холодным и постепенно поднимается вверх. На небе появляются облака, и из них вырываются непродолжительные слезы, то есть осадки.
1: То есть коротковременные дожди.
0: После победы теплого воздуха он устраивает привал на местах сражений.
1: И температура повышается. И в этом месте на какое-то время воцаряется ясная, хорошая погода. Пока холодный воздушный фронт не пойдет в атаку.
0: Холодный фронт атакует стремительно и действует быстро. Его армия вклинивается в ряды теплого воздуха и тут же отправляет его наверх. С такой скоростью, что на небе мгновенно появляются тяжелые черные тучи. Начинают сверкать молнии, бушуют грозы. Изгнанный фронт рыдает. На землю проливаются тонны дождя, а на захваченной местности наступает похолодание. Надеюсь, я объяснил понятно. Ученые отслеживают перемещение воздушных фронтов. Именно на этих наблюдениях и строятся прогнозы погоды.
1: А вот, оказывается, почему синоптики говорят, ожидается потепление или похолодание. Они точно знают, что происходит на небе. И предполагают, кто может победить в предстоящей схватке. Жаль только, ученые не научились влиять на исход боя. Вот и приходится сидеть тут и ждать. Вот было бы здорово, если бы люди все-таки смогли повлиять на погоду.
0: Ученые давно задумались над тем, как изменять погоду по своему усмотрению.
1: Вот. И что?
0: И кое-что им удалось придумать. Об этом прямо сейчас я расскажу вам в нашей постоянной рубрике об истории изобретений.
2: О природе и погоде.
1: Ну так что? Что они придумали? То есть ученые. Неужели люди научились изменять погоду и не пользуются этим по назначению?
0: Друзья, сегодня я хочу рассказать вам об одном научном эксперименте, в котором я лично участвовал много лет назад. Тогда нашей экспедиции была поставлена задача ни много ни мало вызвать дождь.
1: И вы это скрывали?
0: Ученые разработали особый способ воздействия на облака. Облако, которое не дает ни капли дождя.
1: Так. То есть еще не туча, а просто такое себе облако.
0: Такое облако засеивается сухим льдом.
1: Погодите. Сухой лед – это такой искусственный холод, которым остужают мороженое. Но как им можно засеять облако? Облако? Ведь это не поле.
0: Для того, чтобы засеять облако сухим льдом, нужно его измельчить, я имею в виду лед, подняться в небо и распылить над облаком мелкие кристаллики льда.
1: Не понимаю.
0: Из самолета частички льда попадают внутрь облака, превращаются там в капли и падают на землю в виде осадков. Чем больше посеять охлаждающих веществ, тем сильнее будет дождь. Я сам участвовал в таком опыте. На самолете мы поднялись в воздух, увидели кучу облаков с несколькими вершинами и устремились к ним. Мгновение, и самолет погрузился в них. Наше воздушное судно несколько раз пролетало по верхушкам облака и наполнило его ледяными кристаллами. Облако резко начало менять цвет. Из белого оно превратилось в грязно-серое. И хлынул дождь.
1: Вы не шутите?
0: Такие опыты неоднократно повторялись. И всякий раз шел дождь. Только ученые никак не могли понять, почему осадков выпадает то невероятно мало, то много. Но факт остается фактом. Облако изливалось дождем и после этого исчезало. Подобный способ используют на аэродромах. Когда погода нелетная, скапливаются сотни пассажиров.
1: Вот именно.
0: Десятки самолетов стоят. Все теряют время и деньги. Если ситуация затяжная, самолеты с метеорологами на борту поднимаются в небо, обрабатывают облако за облаком, и через какое-то время они выливаются на землю осадками. А на небе появляется обширный чистый участок. Это позволяет воздушным судам благополучно оторваться от земли. В 1962 году, в день проведения парада, впервые ученые сделали хорошую погоду в Москве.
1: Помню. Я тогда была крошечной девочкой.
0: На рассвете столичное небо было затянуто облаками. В небо поднялись самолеты с метеорологами. И вскоре перед самым парадом первый луч солнца упал на Спасскую башню Кремля.
1: Но почему же я все еще здесь? Почему никто не рассеивает облака сегодня, когда Лариса Ивановна Бок должна совершать перелет на самолете? Безобразие! Мой рейс задерживается!
0: К сожалению, эти опыты обходятся очень дорого и требуют много усилий. Поэтому им пока не нашли массового применения. А вот метеорологи, мои коллеги, постоянно трудятся на пользу воздушной авиации. Они составляют карты маршрута воздушных судов с учетом атмосферных явлений. И нашу следующую рубрику я хочу посвятить секретам авиационной метеорологии. Ведь с полетами связано много суеверий.
1: О, а может и хорошо, что мой рейс задерживают. Столько всего интересного по радио передают.
3: Суеверия, друзья, лженаука, знаю я.
4: Вы не правы, в мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: Тем, кто к нам только что присоединился, сообщаю. В эфире программа о природе и погоде, и я ее ведущий Александр Беляев. Поговорим о суевериях.
1: Ура!
0: И начну я вот с какой истории. Не будем уточнять местоположение и имена героев, расскажу суть явления. Однажды люди оказались свидетелями вот какой картины. Самолеты военной эскадрильи, летящие достаточно высоко в небе, вдруг внезапно замедлили свой ход, словно зависли в воздухе, и стали медленно пятиться назад.
1: Этого еще не хватало.
0: Словно какая-то неведомая сила поймала их в невидимые сети и потащила обратно. Напуганные необычной картиной люди предположили, что тут не обошлось без колдовства или заклинаний. Но на самом деле все гораздо проще. И этому, на первый взгляд, сверхъестественному явлению есть научное объяснение. И человек даже научился его использовать в своих целях.
1: Не понимаю, профессор, о чем идет речь? Зачем вы пугаете людей перед полетом?
0: Произошедшее волшебство связано с воздушными течениями, что находятся в более высоких слоях атмосферы.
1: Вы ничего не перепутали? Течения обычно бывают в океанах или реках.
0: Ученым удалось выяснить, что в небе существуют не только фронты, но и настоящие воздушные реки. Потоки воздуха, движущиеся с большой скоростью.
1: Воздушные фронты, реки.
0: Воздушные потоки действительно во многом напоминают большие реки. Ширина их составляет 100 и более километров, а глубина несколько километров. Необыкновенно высока скорость течения воздушных рек. Она достигает порой 350-400 км в час. Чтобы представить себе это, достаточно вспомнить, что максимальная скорость автомобиля 200 км в час. То есть течение воздушных рек почти в два раза быстрее самых скоростных машин.
1: Ого! А что же происходит с самолетом, если он попадает в эту реку?
0: Воздушные реки довольно извилистые, тянутся сотни и даже тысячи километров.
1: Ого!
0: Когда современный самолет летит против течения такой реки, его скорость сильно уменьшается. Пассажиры чувствуют потряхивание, это называется турбулентность. А вот самолет, попадающий в это течение, увеличивает свою скорость.
1: Это значит, что что?
0: Люди научились использовать силу воздушных течений, а карты этих самых течений составляют метеорологи. Пилоты используют их во всем мире.
1: Вот почему бывает, что один и тот же перелет из одного города в другой может отличаться по времени. Значит, это происходит потому, что капитан самолета или использует силу воздушного течения, или борется с ней. Ни

0: Ничего себе!
1: Вот какая необходимая наука – метеорология. Кстати, раз сегодня разговор зашел о воздушных течениях и их влиянии на перелеты, нашу следующую рубрику мы именно этому и посвятим. Ведь многие пассажиры боятся турбулентности. А я докажу вам, что совершенно напрасно.
2: О, начните с меня. Я боюсь.
3: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
1: Итак, что такое турбулентность, вы уже поняли. Она возникает при встрече самолета с воздушными течениями. Кроме того, турбулентность может создавать и впереди летящий авиалайнер. Важно одно – пассажиры ощущают нарушение плавности полета.
2: Да, да, я всегда это ощущаю и ужасно боюсь.
1: На самом деле бояться нечего. Ведь воздушные массы для самолета – это то же самое, что дорога для автомобиля.
2: Правда, профессор, но дороги бывают разными. По ровной трассе машина едет плавно, а по булыжной, мостовой или проселочной – неровно и подпрыгивая.
1: Если судно попадает в атмосферный фронт, борется с воздушными течениями или пролетает облако, это проявляется в тряске. Любой самолет рассчитан на встречу с такими природными условиями, как и автомобиль, готов к поездке по любой дороге. Главное – правильно себя вести на борту. Это очень важно. В первую очередь необходимо понимать, во время турбулентности самолету ничто не угрожает, а вот пассажирам угрожает.
2: Это как?
1: Но только тем, кто не пристегивается. Такой пассажир может пострадать от собственного падения во время непредвиденного толчка.
2: И только? А впрочем, вы правы, если подумать, профессор. Если, например, автобус мчится, а пассажирам придет в голову походить по нему во время поездки, то, скорее всего, они могут упасть на малейшей кочке. А в самолете воздушные кочки ощущаются куда сильнее.
1: Поэтому в самолете очень важно внимательно слушать, что говорят бортпроводники, и выполнять все их рекомендации. Обычно это сесть, убрать столики и пристегнуться. Когда самолет попадает в зону турбулентности, советую всем пассажирам думать о чем-нибудь приятном. Я, например, обожаю аттракционы. Представляю, как несусь с огромной скоростью на какой-нибудь американской горке.
2: А я не люблю никакие аттракционы и карусели.
1: Для тех, кто не любит экстремальные впечатления, можно подумать о чем-то успокаивающем. Обычно такие эмоции вызывают братья наши меньшие. Например...
2: Ёжик, я поняла ваш ход.
1: Например, почему пассажирам не поразмышлять о том, как самое простое существо, которое есть в каждом саду или в городском парке, может стать самой настоящей комнатной метеостанцией. Именно об этом в нашей следующей постоянной рубрике расскажет внештатный корреспондент Ёж Белкин.
2: Ну что я говорила?
3: Без прогноза пропадешь, это знает даже ёж. О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
1: Продолжаем программу о природе и погоде. У микрофона ее ведущий Александр Беляев, и у нас на прямой связи талантливый представитель животного мира ёж, ёж Белкин. Как меня слышите?
4: Здравствуйте! Связь отличная.
2: Прекрасно вас слышу, хоть и нахожусь в аэропорту.
1: Как ваше специальное задание, уважаемый ёж?
4: По многочисленным просьбам слушателей, сегодня я расскажу о том, как самым простым способом устроить у себя дома настоящую природную метеостанцию. Уже очень много лет я провожу наблюдения за этими кроткими существами и уверен, эти милые создания могут рассказать о погоде не хуже кошки или даже вас, Александр Вадимович. Надо только научиться их понимать.
1: Не пойму, о ком пойдет речь.
4: О тех, кого пруд пруди и у кого есть рога.
2: Коза? В каждом саду и парке. Не смешите мою Матильду.
1: Даже если речь идет о городской квартире?
4: Именно. Расскажу, как это было со мной.

0: Я нашел ее, принес в дом и положил в берестяное лукошко. Но вам, наши юные исследователи, советую поместить это дружелюбное создание в стеклянную банку или аквариум, посыпать земли, положить зелени. Так вам будет удобно наблюдать за ней. Через какое-то время это пугливое существо покажет свои рога и освоится.
1: Внимание, пассажиров! Объявляется посадка на рельс 2502.
2: А я понял, о ком идет речь.
3: А я нет. Как козу поместить в банку? Или я что-то перепутал? Не могу слушать всех одновременно. Кажется, объявили мой рейс.
0: Так вот, закройте банку непрочной тканью, чтобы через нее проникал воздух. Уберите от прямых солнечных лучей и наслаждайтесь вашей домашней метеостанцией.
2: А как за ней ухаживать?
0: Кормить лучше листьями лопуха или капусты. Мои личные исследования показали, что не откажется она и от банана, и от огурца. У вас будет прекрасная возможность не только понаблюдать за жизнью этих необычных созданий, но и научиться по их поведению предсказывать погоду.
2: И каковы выводы ваших наблюдений?
0: Перед жарой эти замечательные метеорологи обычно зарываются в землю. В дождливую погоду начинают ползать по банке, с любопытством поглядывая за стекло.
3: Я ничего не понимаю, про какую козу вы говорите?
2: Верно! Я вспомнил одно свое наблюдение. Перед наступлением холодов эти существа закрывают вход в свое жилище и засыпают.
0: То же самое они делают и в домашних условиях. Поэтому являются прекрасными предсказателями изменений погоды. Однажды моя питомица провела в таком состоянии 4 дня. И я уже думал, что с ней что-то не так. Но как только на улице потеплело, она выбралась из своего заточения.
3: Ничего не понимаю. Коза запирается в своей комнате и не выходит на улицу. И это кажется вам нормальным?
2: Вот такие необыкновенные существа эти улитки. Завести у себя их может каждый желающий.
0: Да, согласен с вами, коллега.
3: Ах, улитки. Тогда это замечательно. Непременно подумаю во время полета, как организовать такую метеостанцию у себя дома, чтобы моему внуку было интересно. Конечно, когда вернусь из поездки. А мне пора в самолет. Посадка объявлена. Ой, какая это все-таки замечательная программа о природе и погоде. Ведь она помогла мне переждать задержку рейса и научила не бояться турбулентности. Оказывается, тряска в самолете так же естественна, как и во время автомобильной поездки. Все дело в воздушных потоках, которые то текут, как реки, то наступают друг на друга, как настоящие армии. И из-за этого и происходят внезапные изменения погоды. В общем-то, неплохо, что погода постоянно меняется. Это гораздо лучше затяжного ненастья. Ну все, я отключаю телефон. Буду действовать быстро и четко, как холодный фронт.
0: На этом у меня все. Профессор Беляев.
2: Спасибо, коллега Ёж, за интересный рассказ о своих наблюдениях. А программа о природе и погоде подошла к концу. Спасибо за внимание. До новых бесед.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Детская

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
4: Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
5: Поделюсь с тобой одним секретом.
6: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
7: А будет возвращение легенды.
8: Ждите все сюрприз от гиперленты.
9: И как всегда, все удивительное
10: в «Ленте».
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.
16: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
17: «Что под нами, под ногами».
0: Реклама.
18: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
19: А еще там дают подарки за покупку.
20: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
21: Буратино и Щелкунчик.
22: Чиполлино и Аладдин.
21: Колобок и Курочка Ряба.
22: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
21: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
22: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
21: Подробности на сайте muspuppets.ru.
23: Категория 0+.
24: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». Искусствоведа 6+.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
25: А знаете ли вы, что
26: язык младенцев теперь будет понятен родителям?
17: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
25: «Ужасно интересно».
26: Все то, что неизвестно.
17: Каждый день на детском радио.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть такое вещество, употребляя которое дети становятся умнее. Ученые нашли вещество, которому все умные дети должны сказать спасибо. Это вещество – холин, и оно влияет на развитие интеллекта ребенка. Провели такой эксперимент. Будущих мам разделили на две группы. Одни ели все, что считают полезным. Другие, кроме привычных продуктов, ели пищу с высоким содержанием холина. После рождения малышей ученые еще год наблюдали за ними. Те малыши, мамы которых питались по научной программе, опережали в развитии остальных ребят. Играли вдумчиво, хорошо запоминали, активно интересовались картинками в книжках. Ученые советуют, будущие мамы и дети до 5 лет должны обязательно включать в пищу продукты с холином. Это желтки, красное мясо, рыба, птица, бобовые и орехи. А никто не против.
2: А знаете ли вы, что...
0: Теперь можно понять, о чем кудахчут друг с другом куры. Американские ученые разработали необычный переводчик. Это программа, которая переводит с куриного языка на человеческий. Специалистам в работе помогал искусственный интеллект. В результате был составлен словарь куриных слов. Оказывается, курицы общаются примерно как люди. В случае опасности повышают голос, говорят друг другу, где лучше корм, а с детьми, ну то есть с цыплятами, сюсюкают. Сигналы с куриного переводчика уже передают на компьютеры. Ученые считают, что это помогает лучше понять поведение кур и цыплят.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Одежда, оказывается, тоже может расти. Британский дизайнер Райан Ясин изобрел одежду, которая растет вместе с детьми. Она сшита из особой плиссированной ткани. Проще говоря, это ткань в гармошку, которая растягивается в длину и ширину и повторяет размеры ребенка. Мамам понравится, что ткань прочна и пригодна для машинной стирки. А папы оценят сам факт. Купил новорожденному комбинезончик и до 3 лет в магазин не ногой. Растущая одежда уже поступила в продажу в Европе. Когда она появится в российских магазинах, неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: В это трудно поверить, но грызть ногти полезно. Американские ученые отобрали 1000 малышей и 13 лет наблюдали за их привычками. Выяснилось, те, кто когда был маленьким, грыз ногти или сосал палец, став подростком, не болеют астмой и не склонны к аллергии. Оказывается, бактерии, живущие под ногтями, тренируют иммунитет. Организм становится сильнее и лучше борется с инфекциями. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Зюсь! Нам на площадку песок привезли, целую гору. Мы построили большую крепость с башнями и мостами. А из чего делают песок?
1: Песок делают не люди, а природа. Ты заметил, что песок состоит из маленьких кусочков, песчинок? Это крохотные камешки, да, бывшие когда-то частью большой горы, между прочим. Ветер, мороз и вода подтачивают горы, разрушают камни, откалывают от них кусочки. Особенно быстро разрушает камни вода.
0: Как же это так? Вода мягкая? А камни твердые.
1: Ну, вода на самом деле очень сильная, да. Есть даже такая поговорка: капля камень точит. Вода просачивается в трещинки, а потом замерзает и разрывает камень на куски. Вот вспомни быстрое речное течение или морские волны. В сильную бурю они способны разбить большие корабли. Волны бьются об прибрежные скалы одна за другой, да день за днем все время. О, ты представляешь? И подтачивают их постепенно. Камни раскалываются, перекатываются, стукаются друг о друга. Волны постоянно их двигают, камешки стираются постепенно и превращаются в песок.
0: Откуда песок в пустыне? Там же нет ни гор, ни воды.
1: Нет, ну почему же? Горы бывают и в пустыне, и они тоже разрушаются. Или еще бывает вот как. Бывает, что раньше на месте пустыни было море. Потом вода ушла, а песок с морского дна остался. Вот тебе и песок, вот тебе и пустыня. Но все же большую часть песка, конечно же, приносит ветер. Он может перемещать огромное количество песка. Например, засыпать целый город, представляешь?
0: А песок как-то используют? Ну, кроме песочницы, конечно.
1: Не только вы в песочнице строите дома из песка. Песок – очень ценный строительный материал. Его используют для изготовления бетона, стекла, представь себе, да. Или, например, наждачной бумаги. А еще через песок фильтруют воду, очищая ее от всяких плохих примесей.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
4: Нет времени объяснять. На «Волберес» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
6: Мне так повезло.
7: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
8: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущим детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Это я, Мария Петровна. Здравствуйте.
2: Да-да, Макс, входи. Скажи, пожалуйста, давно ли ты перечитывал русские народные сказки?
1: Вообще-то летом, на даче у бабушки. Там обстановка для русских сказок самая подходящая.
2: Согласна. Вот, взгляни.
1: Русские народные сказки. Полное собрание. Колобок, по щучьему велению, теремок, три медведя.
2: Посмотри сказки на букву «Р».
1: Рассказ о ведьме, райская дудка, разбойники, рога. Это все.
2: В этом все дело. В сборнике нет сказки «Репка».
1: Может, в других есть?
2: Этой сказки нет ни в одном сборнике. Ее также нет в отдельном издании.
1: Посмотрю на сайте нашей главной сказочной библиотеки. Сказка «Репка». Извините, по вашему запросу ничего не найдено. В интернете то же самое. Что это значит?
2: Это значит, что в сказке «Репка» беда. Она изменилась или исчезла. Думаю, нам пора перемещаться в сказке. На месте все выясним.
1: Я готов. В какой-то лес мы с вами попали. Красота. Воздух сказочный. Ой, сорока пролетела.
2: Мы должны были попасть в сказку «Репка», вернее, туда, где эта сказка была раньше.
1: Лес редеет, деревенька виднеется, симпатичная. Наверное, там живут дед и баба, а в огороде у них растет репка.
2: Проверим. Вот их дом.
1: На крыльце стоит Добрыня, а перед ним лежит репка. Привет начальнику сказочной полиции.
3: Здравствуйте, детективы. Хорошо, что прибыли. У нас происшествие. Загадочное. Кто-то репку вытянул.
1: А что? Все по сюжету. Детка за репку, бабка за детку.
3: В том-то и дело, Макс, что репку вытянул неизвестно кто.
2: Ты полагаешь, Добрыня?
3: Да что тут полагать, Марья Петровна? Идемте в дом, сами посмотрите.
4: Ты меня не серди. Я и сам осержусь. Чего это я позабыл? Сперва тут стояла, а после я его со стола на подоконник снес. Вот сюда.
5: Ты снес, а я обратно на стол поставила. Еще полотенчиком укрыла.
3: Хозяева, я вам детективов привел. Вот, знакомьтесь, Марья Петровна и Макс.
4: Вот, вот и хорошо. Детективы, это хорошо.
5: Здрасте, здрасте. Да вы проходите. Уж простите, не прибрано у нас.
3: Рассказывайте все по порядку.
4: Да вы чай в курсе. Выросла у нас в городе репка. Большая-пребольшая. Стал я ее тянуть.
5: Да, стали мы ее с дедом тянуть. Тянем, потянем. Вытянуть не можем. Решили внучку позвать. На почту пошли.
1: Зачем?
5: На почту-то? Так внучке письмо отправить. Внучка-то наша, Настенька, в городе живет. Учится она на агронома.
4: Из города-то путь не близкий. Покуда она добирается? Мы с грибами. Грибов сейчас, ой, и белые, и подберезовики, и чистые такие, прям красота. Ну ладно, лукошку-то набрали и домой.
5: Домой-то воротились? Батюшки, глядим, занавески сорваны, лавки опрокинуты, на стене. Вот, поди-ка сюда, вот, милая, погляди, вот тут внизу, видишь щель? Это мышки норка. А прямо над ней вся стена ободрана. Когтями, что ли, прошлись. Прям всей лапищей четыре полосы остались.
4: Да, пирогов баба напекла. А супостат какой-то. И блюдо разбил, и все слопал.
5: Блюдо мое любимое. Маки наем нарисованы. Вон, осколки-то на полу.
2: Странно, что на полу нет крошек.

0: пока я за добры не ходила. Цыплятки-то все склевали.
1: Это те цыплята, что по огороду расхаживают? Я сначала подумал, что это страусы. Больно велики.
2: Ну да, в рост пошли.
3: Еще какие-то улики есть?
1: Горошек с грядки в огороде пропал. Земля сухая, следов нет. Я думаю, тут ходило что-то огромное. А может, ходили?
3: Скажите, пожалуйста, а горошек крупный у вас вырос?
0: Горошек-то крупный. Не как репка, конечно, но все же.
4: А что соседи говорят? Может, кто что видел, слышал?
2: Мил, какие соседи-то? Соседи у нас кошка да мышка.
3: С кошкой удалось поговорить? Что рассказывает?
1: Кошка ничего не знает.
0: Мурка-то наша самостоятельная стала, страсть. С котом чеширским познакомилась, что ни день в гости. Домой-то, когда проголодается, только приходит.
4: А мышка?
2: Так пропала наша мышка. Я так думаю, что она этого чудища с когтями испужалась, да и убежала.
1: Марья Петровна, я так думаю, кому-то захотелось узнать тайну репки. Ну, может, дед с бабой какие удобрения использовали, чтобы такое чудо вырастить.
2: Ну вот скажешь, что ж, добрый Никитич, удобрения. Мы химией отродясь не пользовались. Посадили да выросла.
0: Выросла, конечно. Я ж ее поливала да пропалывала.
2: Ну да, ну да. Капельный полив и органическое земледелие, вот.
1: Но ведь злодей не знал, что репку без удобрений вырастили. Мог их искать, думая, что они есть.
3: Любопытная версия. Будем проверять. Извините, нам пора.
0: Вы заходите. Мы гостям всегда рады.
4: Зайдем обязательно. А может, просто кто-то решил похулиганить? Ведь среди сказочных героев есть такие, кто получает удовольствие от гадостей, которые другим делает.
3: Это возможно. Коллеги, улик не так много.
1: Но и немало. Думаю, что тот, кто все это сделал, был большим и сильным.
4: И очень опасным. Может, он был не один.
1: Скорее всего, это тот или те, кому нужно выращивать что-то волшебное и кому нужны для этого удобрения.
4: А я, кажется, знаю. Помните продолжение повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города»? Столяр колдуньи Гингемы Урфин Джуз создает армию деревянных солдат, чтобы захватить изумрудный город. Чтобы оживить солдат, нужен волшебный порошок. Его можно получить из...
1: высушенного растения. Только прежде его надо вырастить. А чтобы волшебное растение выросло большим, нужно волшебное удобрение.
3: Возможно, Урфин Джуз пожелал ускорить рост волшебного растения. Мы должны подумать, кому еще могло быть интересно узнать, отчего репка выросла большая-пребольшая.
1: Знаю я одного негодяя из сказки Джани Родари Чиполлино. Сеньор Помидор. Этот был бы счастлив стать больше. Он в сказке даже песню об этом поет. «С каждым днем я расту, наливаясь соком, потому что на посту нахожусь высоком».
4: У сеньора Помидора нет когтей, но у него мог быть сообщник.
3: В охранниках у сеньора Помидора огромный сторожевой пес Мастина.
4: Тот самый, которого поселили в домике кума тыквы.
3: Да, но версию хулиганства исключать нельзя.
1: И кто же на такое способен? Ой, Марья Петровна, я, кажется, знаю.
3: Ты имеешь в виду лихо одноглазое?
1: Оно ужасно радуется, когда другие огорчаются. Да, Марья Петровна, оно могло. Я его хорошо знаю.
4: Добрыня, расскажи.
3: Позже, Максим. Сейчас вы с Добрыней должны отправиться в сказку Александра Волкова «Урфин Джуз и его деревянные солдаты». А я перемещусь в сказку Джанни Родари «Чиполлино» к сеньору Помидору.
1: Макс, погоди, я за тобой не угонюсь. Тут одни пни да кочки.
4: Добрыня, слышишь? Наверное, это Урфин мастерит своих деревянных солдат. Ну точно, вот и он, собственной персоной.
1: Здравствуйте, господин Урфин Джуз.
5: О, Добрыня Никитич на нашу голову пожаловали. Здрасте, давно не виделись. О, и сыщик с собой притащили.
1: Не представил, простите. Макс из агентства «Хрум». Вы, конечно, не слышали.
5: Ну, перестаньте, Добрынь Никитич. Конечно же, слышал. Хрум, Марь Петровна, Макс. знаменитости. Да только некогда мне с вами разговаривать.
4: Простите, всего один вопрос. Вы могли бы сказать, что делали сегодня утром?
5: Утром? То же, что и вечером.
1: Послушайте, Урфин, дело серьезное. В сказке Репка побывал разбойник. В доме деда и бабки все вверх тормашками. Репку вытянули, мышка пропала. Вы, Урфин, траву волшебную выращиваете.
5: Ну опять 25. Но не брал я ничего. И в сказке этой, как она называется там?
4: Репка.
6: Репка, репка, ну не был я там.
4: А разве вам не нужны удобрения для вашего огорода?
5: Да волшебная трава растет без всяких удобрений. А огород... Вот что, у меня есть дела поважнее. А что надо, клоун Эотлинг на рынке у живунов берет.
1: А все-таки, скажите, где вы провели вчерашний день?
5: В сказке, в своей.
4: Кто-то может это подтвердить?
5: Ну нет.
7: Удобрение, удобрение вызывает удивление.
5: Эотлинг, ну хватит болтать. Лучше скажи, где мой обед?
7: Вернется повар, и тогда будет для вас готова еда. Часов через 5 из старых штиблет шкура нам приготовит обед. А тот, кто умен, и тот, кто не глуп, съест позавчерашний гороховый суп. Жаль, что кончился горох. Суп из него ведь был неплох.
5: Ой, все самому приходится делать. Так, а вы, ну давайте, давайте, уходите, уходите по-добру, по-здорову.
7: Дорогой-миногой, дорогой-миногой, довольно в ступе воду толочь. Убирайтесь прочь, убирайтесь прочь. Ай да хозяин молодчина.
1: Пошли, Макс.
4: Вот грубиян.
1: Да он всегда такой.
4: Как думаешь, Добрыня, мог Урфин проникнуть в сказку Репка? Это он там все в доме перевернул.
1: Он это Макс. Он и гороховый суп варит.
4: Только вытянуть Репку ему, даже вместе с клоуном, было бы трудновато.
1: А шкура?
4: Какая шкура?
1: Ты же сказку-то помнишь? Урфин Джус с помощью волшебного порошка оживил шкуру медведя.
4: Да, она лежала у него в доме на полу.
1: А следы когтей – это следы медведя по имени Топотун. Да и деревянные солдаты могли помогать Урфину.
4: Могли.
1: Во! Давай так. Я медведя разыщу, если это он... У него когти должны быть землей испачканы. В шкуре наверняка крошки застряли. Вряд ли он лапы моет и душ принимает.
4: А я к Марии Петровне, в сказку Чиполлино. Я о нашей встрече с Урфином ей уже написал.
1: Действуй, Максимка.
4: Мария Петровна, это я. А где сеньор Помидор?
3: За этой оливковой рощей его дворец. Пойдем поговорим с ним. Сообщение твое я прочитала. Не думаю, что Урфин или медведь виновны. А еще я очень беспокоюсь за мышку. Куда она могла подеваться?
4: Да, интересно. А вот и дворец сеньора Помидора. И где его тут искать?
3: Думаю, что за этой резной дубовой дверью может быть его кабинет.
4: Апчхи! Пылища! Тут явно давно никого не было, иначе в пыли отпечатались бы следы.
3: Скорее всего, мы попали в сказку в тот момент, когда вверх там взял Чиполлино. Сеньор Помидор теперь работает садовником и живет в какой-нибудь небольшой комнате.
4: Может, тут? А дверь-то открыта?
3: Попробуем зайти.
4: Смотрите, на столе книга. Репка, сборник советов, как вырастить овощ-гигант. Значит, во всем виноват сеньор Помидор.
3: Книга – улика серьезная, но я бы не торопилась с выводами.
4: А разве не все ясно? Я Добрыне напишу, чтобы к нам перемещался.
3: Все хозяйственные постройки замков обычно располагаются на заднем дворе. Наверняка там есть теплица или большой огород. Давай пройдем туда.
4: Вы правы. Вон в той теплице кто-то ходит. Это он, сеньор Помидор. Теперь-то мы его точно разоблачим.
3: Не спешите, коллега.
8: Каволо, каволо, мальчик, стой. Не наступать в мою каволо.
4: Что такое каволо?
3: Каволо – капуста по-итальянски. Не беспокойтесь, кавалер сеньор Помидор. Мы не посягаем на ваш урожай.
8: Вы сказали, кавалер сеньор Помидор? Тихо. Вас могут заметить. тогда все пропало.
4: Что пропало?
8: Вам, сеньора, и тебе, мальчик, я все расскажу. Только умоляю, тише. Вы даже себе не представляете, что тут творится. Эти вердуры семпличи.
4: Вердуры семпличи? Что это такое?
3: Простые овощи.
8: Да, овощи. Они меня лишат замка и положения. Мама мия, я теперь простой садовник. Это я-то, кавалер, сеньор помидор. А ведь когда-то, я холеный помидор с кожей атласно, и вступать со мною в спор овощам опасно, ага. Раньше я с трудом пролезал в двери, таким я был большим и важным. А теперь сделайте что-нибудь. Это каволо, это прополька. Ой, когда-нибудь они превратят меня в томатную пасту.
3: Сеньор Помидор, мы к вам по другому вопросу.
8: По другому вопросу?
4: Понимаете, кто-то перевернул все вверх дном в избушке бабушки и дедушки из сказки «Репка».
8: Ой, какая избушка? Вы что, не собираетесь меня спасать?
3: Скажите, чем вы были заняты последние несколько дней?
8: Я? Да я был здесь. Я теперь всегда здесь. Один.
4: Сеньор Помидор, вы случайно не знаете, где сейчас Мастин?
8: О, пропал пес. Это был отличный пес, сеньор. Злой, зубастый. Мама мия. Чиполлино, тыква и прочие овощи. А не стать его хорошо кормить. Гулять с ним, чесать за ушко. И он стал ласковым, предатель.
4: Наверное, вы хотели бы вырасти и снова стать кавалером. Мы заметили на вашем столе книгу об овощах-гигантах.
8: Кавалером, да. Вырасти нет. А книга? О, это все каболо, капуста. Она не растет. Я знал, что в России есть чудо-корнеплод. Репка. И думать, что в книге написан секрет. Заклинание. Но там только полив, прополька. Полив и прополька. И все.
1: А вот и я, Марья Петровна. Докладываю. Медведь-топотун не пойман. А помидор сознался? Может, задержать его?
3: Добрыня, не торопись. Сначала нам нужно посетить лихо одноглазое.
4: Мария Петровна, а как же книга и мечта вернуться?
3: Алиби сеньора Помидора не проверено. Говорить о его виновности нельзя. Добрыня, попроси местных полицейских проверить, что сейчас делает пес Мастина.
1: Попрошу, думаю, не откажут.
3: Отправляемся в сказку «Лихо одноглазое». Лихо одноглазое – древний персонаж славянской мифологии. Длинное худое чудище с огромными когтистыми лапами. Очень сильное, опасное и хитрое.
1: Обожает морочить головы добрым людям и пакостничать, забавы ради.
3: Чаще всего его можно встретить на болоте.
4: Ой, кажется, эта кочка уходит под воду. Там что-то, оно меня схватило и не отпускает.
1: Спокойно. Давай руку, Максимка. Помни, чем больше твой страх, тем быстрее лихо в болото тебя затянет. Эй, лихо, твои шуточки. А ну отпусти Макса.
3: Прекратите ваши фокусы. Отпустите мальчика, лихо.
6: И не подумай, я так отдыхаю.
1: Отпусти, а не то...
6: Ой, полиция в дело вступила, Добрыня Никитич. Хорошо, отпущу. До поры до времени.
1: Ты мне за хулиганство ответишь?
4: И за то, что сказку испортили.
6: Да, ну, интересно.
3: Вам известно, что случилось у деда и бабы из сказки «Репка»?
1: В их доме кто-то устроил настоящий разгром. Репку вытянули.
6: А так им и надо.
4: Ваших рук дело.
6: А может и мои. Ну что с того?
1: Признаешь свою вину?
6: Я? Да признаю. Все я. И жучку выгнала, и кошку извело, и мышку проглотила, и яичко золотое украла и разбила. Конечно, все я.
4: Мария Петровна, Вы посмотрите, какие у него когти длинные.
6: Да, когти. Но какие?

0: Ты бы поменьше спрашивал, да побольше под ноги смотрел. А то не равен час опять.
1: Придется тебе лихо за все ответить.
0: Ой, ну отвечу, отвечу.
2: Это же вы стену ободрали, репку вытянули, пирожки.
0: Угу. Нет, ну разбить, опрокинуть, разорвать, выкопать – это запросто. Всеми шестью когтями, как вцеплюсь. Вот только пирожки ваши, тьфу, терпеть не могу. Вот тина болотная, вареная, жареная, пареная. А с поганочками, да с мухоморами маринованными. Ой, а сокой острый приправленный. Ой, а пирожки ваши, тьфу, в рот не беру.
1: Какая все-таки у него неприятная зубастая улыбка.
0: Кажется, у Льюиса Кэрролла есть фраза: «Научитесь не переходить на личности, это некрасиво. До свидания».
3: Куда? Стой! Где ж теперь его ловить-то, Марья Петровна?
4: А надо ли вообще лихо ловить?
2: Ведь это оно сказку репко испортило.
3: Или у вас есть сомнения?
4: Их практически не осталось. Мы перемещаемся в сказку «Алиса в стране чудес». Здесь мы, я уверена, найдем мышку.
3: Ничего не понимаю.
2: Мария Петровна, объясните ход ваших мыслей.
4: Терпение, коллеги. Начнем с того, что Урфин Джюс никакого отношения к сказке «Репка» не имеет.
3: Почему?
4: Вспомните, что говорил клоун Эотлинг.
2: А тот, кто умен, и тот, кто не глуп, съест позавчерашний гороховый суп.
3: Позавчерашний? А горох вчера украли. Суп не могли варить из гороха, украденного вчера.
4: Урфин очень ленив. А волшебное растение растет без всяких удобрений.
3: Ну тогда, значит, сеньор Помидор. Вернее, не Помидор. Полицейские сообщают, что нашли пса Мастина. Стал ласковым, как кошка.
4: Сеньор Помидор не стал бы есть пирожки.
2: Значит, это лихо одноглазое.
4: Макс, ты хорошо рассмотрел лихо?
2: Ну да.
4: А слушал внимательно? Лихо сказала, что может вцепиться всеми своими шестью когтями. На каждой его лапе
3: по три пальца. А след над норкой оставлен лапой с четырьмя когтями.
4: Браво, Добрыня. Вот мы и на месте.
2: А я знаю этот длинный низкий зал. Тут где-то должен стоять столик, на котором лежит ключик.
3: Это сперва там лежит ключик, а потом... Берегитесь! Чудовище! Где мой меч-кладенец?
4: Добрыня, убери меч. Это мышка.
5: Да, мышка.
2: Но почему ты такая большая?
5: Это все пирожок. Съешь меня, съешь меня. Я и съела. А потом, потом...
4: Успокойтесь, пожалуйста, мышка. Видите, на столе пузырек. К горлышку привязана бумажка. На ней написано: «Выпей меня». Выпейте немного, и все станет как прежде.
5: Сейчас.
3: Ой, мышка стала маленькой. Но, Марья Петровна, как вы...
4: Крошки, коллеги.
3: Крошки?
4: Крошки от увеличивающего пирожка, что съела мышка. Помните, какими выросли цыплята? Я подумала, как по волшебству. Бабушкины пирожки мышка съела потому, что решила, что они могут не только увеличивать, но и уменьшать.
5: Бабушкины пирожки вкусные. Очень. Только бесполезные. Я осталась большой. Не смогла в свою норку пролезть.
3: Так вот откуда эти следы когтей на стене прямо над норкой.
4: Верно, Добрыня. И когда ты мне дал подсказку, все сложилось.
3: Какую подсказку?
4: Неприятная улыбка лиха. Я вспомнила, что кошка из русской народной сказки «Репка» подружилась с чеширским котом из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И все стало на свои места.
2: Вот это логика! Скажите, мышка, а почему вы захотели вырасти?
5: Да неужели вы не понимаете? говорят: маленький, как мышка, слабенький, как мышка, мокрый, как мышка, серый, как мышка. А кто репку помог вытянуть? Кто золотое яичко одним махом разбил? Я решила стать большой. Кошка наша Мурка с чеширским котом подружилась. Он ей рассказал, что есть такое волшебное средство, чтобы вырасти. Кто же мог подумать, что я так сильно вырасту? Я страшно испугалась, начала по дому метаться, все попадало, покатилось. Я еще больше испугалась. Я хотела загладить вину, решила вытянуть репку, чтобы деду с бабой полегче было. Переместилась к чеширскому котику, а его нет нигде. Одна улыбка мелькает, только как ее уловить, я не знаю. Вся надежда на здешнюю мышку Соню. Я ей и горошка с нашего огорода принесла. Вот.
3: Вот и дело раскрыто. Спасибо вам, детективы.
4: Не за что, Добрыня.
3: До свидания.
2: До новых расследований.
1: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Два брата и великан. Ненецкая народная сказка. Жили два брата, два человека. Один был богач, другой бедняк. У бедняка только старый чум, да старая мать. А у богача 9000 оленей. Их пасут 9 пастухов, которые живут в 9 чумах. Пришел однажды бедняк к богатому еды попросить. Совсем ничего у него не осталось. Богатый говорит: «Покою нет, надоел ты мне. Когда у тебя будет своя еда?» Выгнал, не дал ни куска. Бедняк вернулся домой. Голодные они с матерью легли спать. Наутро пошел он на охоту. А что за охота на пустой желудок? Далеко ходить сил нет. Близко ходить звери нет. Без добычи вернулся. И на другой день опять без добычи. И на третий. Мать его пошла к проруби за водой. Смотрит, на той стороне реки великан стоит. Он тоже заметил старуху. На своих огромных лыжах раз, два и подъехал. «Что делаешь, бабушка?» «За водой пришла», — отвечает старуха. «Сын с охоты вернется, хоть кипятком свой холодный живот согреет. Мы уж давно ничего не ели. Не везет ему на охоте». Великан задумался, а потом вдруг сунул руку в прорубь. Когда вытащил, на каждом пальце была большая рыбина. Прилипли они к его пальцам. Великан стряхнул рыбу на снег и говорит: «Вот, бери, вари, сама ешь, сына корми. Сыну скажи, пусть ловит рыбу, как я». Великан попрощался и пошел на ту сторону реки. Два шага сделал, и там... Старуха сварила рыбу, вернулся сын. Опять ничего не принес, старуха говорит: «Смотри, какой жирной рыбы я наварила. Долго мы не ели, теперь наедимся». Сын удивился: «Мать, как ты добыла такую рыбу?» Мать рассказала о встрече с великаном. Наутро бедняк пошел к проруби. Он опустил туда руку, как это делал великан, и сразу почувствовал, как руку вниз потянуло. Он с трудом вытащил руку. К каждому пальцу прилипла большая рыбина. Стали они с матерью сытно жить. Однажды сын говорит: «Мать, ты свари рыбы, а я пойду в гости к великану». Он пошел по лыжному следу на ту сторону реки, долго шел, и вот увидел огромный чум. Около чума остановился, снял лыжи, вошел. В одной стороне чума спал великан. Жена его сидела рядом. В другой стороне чума сидели каменный старик и старуха с раскрытыми ртами. Жена великана увидела гостя и начала будить мужа, но тот не просыпался. Тогда она ударила его по голове рукояткой ножа. Великан вскочил, увидел бедняка и сказал: «Это хорошо, что ты пришел ко мне в гость». Потом посмотрел в сторону и крикнул: «Мои лыжи, мой пояс, мой аркан, где вы?» К нему подъехали лыжи, подползли пояс и аркан. Пояс обвился вокруг его огромного брюха, а аркан намотался на руку. Великан встал на лыжи, и они сами повезли его в сторону каменного старика. Великан въехал в рот каменного старика, а выехал изо рта каменной старухи. Под мышкой он держал жирную молодую олениху. Он бросил тушу на пол и подкинул вверх свой нож. Нож! В один миг снял с туши шкуру и разрезал мясо на куски. Куски прыгнули от

0: один за другим в котел с кипящей водой, мясо сварилось. Великан сказал: «Мой гость, ешь, угощайся». Бедняк съел несколько жирных кусков, быстро наелся и говорит: «Спасибо. Чувствую, как прибавилось силы у меня в руках, как прибавилось резвости у меня в ногах». Великан кликнул дочь и говорит: «Отдаю тебе в жены мою красивую дочь. С ней отдаю чудесный мешок. В нем ваше богатство, но развязывать его можно только в своем чуме. Если не вытерпишь, если развяжешь раньше, жизнь твоя станет хуже прежней». Бедняк с невестой пошли назад к своему чуму. Бедняк несет мешок, а он тощий, будто совсем пустой. Какое в нем богатство? Идут они через реку, вдруг из-подо льда послышались голоса. Раздалась громкая песня. Это пели водяные черти. «Ты постой, бедняк, постой, у тебя мешок пустой. Развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего». Но бедняк не послушал чертей, не стал развязывать мешок. Пришли они с невестой домой, тогда только бедняк развязал мешок. Из него вырвалась туча оводов. Через дымник они вылетели наружу. Бедняк с невестой и с матерью выбежали из чума. Что такое? Вокруг чума оленей. Не перечесть. Это оводы великана превратились в оленей. Богатым стал младший брат, богаче всех в тундре. Старший брат, богач, сразу прибежал к нему. «Расскажи, брат, как ты вдруг разбогател?» Младший брат рассказал все, как было. Старший брат побежал к проруби, опустил руку в воду, долго держал, вытащил. Никакой рыбы нет. Тогда он встал на лыжи и побежал к великану. Великан и ему принес жирную олениху. Старший брат ел-ел, пока всю не съел. «Ох, наелся! Тяжело мне, встать не могу. У тебя буду спать!» Великан говорит: «Я тебя не приглашал спать. Иди спать в свой чум». «Ладно, пойду», — говорит старший брат. «Ты только дай мне свою дочь в жены, да чудесный мешок». Великан говорит: «Дочь мою я тебе не дам, а мешок дам. Бери». И он дал богачу тощий мешок, с виду совсем пустой. Богач схватил его и грузно побежал домой. На середине реки из-подо льда раздались голоса. Это пели водяные черти. «Ох, и глупый ты, богач, поглупел ты от удач. Не спеши, богач, постой, ведь мешок-то твой пустой. Развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего». Богач подумал: «А ведь мешок-то и впрямь пустой. Он какой тощий, какие там олени». Богач заглянул в мешок. Оттуда шумом вырвалась туча оводов. Они полетели к его чуму. Богач обрадовался. Все они превратятся в оленей. И поспешил за ними. Черти захохотали и запели: «Поглядите вон, каков обожравшийся глупец. Он получит от волков по заслугам, наконец». Богач прибежал к чуму. Смотрит, все олени его порезаны. Это оводы превратились в волков и порезали его оленей. С тех пор младший брат стал богачом, а старший бедняком. Но младший давал ему еду. Он не прогонял старшего, как тот бывало прогонял его.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь. Михаил Шаповалов. Вопросы и ответы. Таня сидела за столом, рисовала в альбоме цветными карандашами и разговаривала с бабушкой.
1: Бабушка, ты боишься летать на самолете?
2: Нет, это совсем не страшно.
1: Совсем-совсем?
2: Да, я много летала на самолетах.
1: А ты боишься волка? Серого, зубастого, злюку-призлюку?
2: Волка? Совсем не боюсь. Я щелкну его по носу, дерну за хвост, и он убежит.
1: Тогда скажи, а ты боишься высоты? Например, ты бы прыгнула с парашютом?
2: Когда я была молоденькой девушкой, я два раза прыгала с парашютом. Это так замечательно. Летишь вниз, как птица. Я даже песенку напевала в полете. Помнишь, как мы вместе бродили? Помнишь, друг друга мы любили?
1: Бабушка, а ты боишься темноты?
2: Я боюсь в темноте набить шишку на лбу. Только и всего.
1: А домового?
2: Его я никогда не видела. Ну, а если бы увидела, я бы попросила его пересказать таблицу умножения. Я уверена, что домовые ее не знают. Он бы покраснел со стыда и убежал.
1: Бабушка, скажи только честно, ты боишься хулиганов? Они такие глупые, всегда дерутся.
2: За свою жизнь я знала лишь одного хулигана. Это был твой отец. О, он был сорванцом, каких мало было в нашем городе. Но, как видишь, я перевоспитала его, и он теперь порядочный человек.
1: Бабушка, ты такая смелая. Не то, что я. Но скажи, чего ты боишься?
2: О, есть тот, кого я боюсь. Это зубной врач.
1: Ты боишься дядю Колю? Он же зубной врач.
2: Нет, дядю Колю я не боюсь. Я боюсь зубного врача.
1: Разве это не одинаково?
2: Когда дядя Коля, дядя Коля, тогда я его не боюсь. Когда же дядя Коля зубной врач, тогда я его очень боюсь. Тогда у меня ноги дрожат от страха. Бабушка положила на полку книгу, которую читала, и подсела к столу. Она стала рассматривать рисунки Тани. «Кого ты здесь нарисовала?» – спросила бабушка.
1: «Неужели ты себя не узнаешь?»
2: – удивилась Таня.
1: Я здесь нарисовала, как ты летишь на парашюте. Вот рядышком с тобой лечу я, видишь, на воздушном шарике. И мы с тобой поем песенку.
2: Интересно, сказала бабушка, листая альбом. А, вот этот серый зайчик, симпатичный. Тут девочка со скакалкой. Здесь машина пожарная мчится. Здесь лес и цветы. Красота. А кто же это? А, наверное, солдат. Только почему он такой худой? Слишком худой. Наверное, он был в плену у врагов?
1: Не был он в плену,
2: не согласилась Таня.
3: Тогда он каши мало съел,
2: сказала весело бабушка.
3: Сейчас мы сварим ему солдатской каши и сами заодно поедим.
1: «Ура! Мы будем есть солдатскую кашу!»
2: – обрадованно закричала Таня. «А я заправлю ее хорошим коровьим маслом!» – сказала довольная бабушка.
1: «Будем есть кашу и толстеть, толстеть, толстеть!» —
2: объявила Таня и пошла вслед за бабушкой на кухню.
3: «Толстеть! Только этого не хватало!» —
2: вслух сказал нарисованный солдат, но его никто не услышал.
4: Спокойной ночи! Пора засыпать. Реклама на детском радио.

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама на детском радио.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
4: 8-495-921-40-41.
6: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
1: Детское радио.
8: Я засыпаю.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио. Реклама на детском радио.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Буратино и Щелкунчик.
7: Чиполлино и Аладдин.
6: Колобок и Курочка Ряба.
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
8: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.
1: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день...

детском радио. 0+.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Здравствуйте, уважаемые родители. На часах 10 вечера, с вами ведущая Елена Самойлова. И это значит, что пора говорить о наших детях. Надеюсь, они нас уже не слышат, потому что прозвучала команда «Отбой». Повторю, наша программа предназначена для родителей. Сегодня продолжим разговор о нашей микробиоте и поговорим о правильном питании, то есть о питании, которое будет полезно и нам, и нашим микробам. Попробуем разобраться, сколько клетчатки надо съедать в день и где, собственно, ее брать. Оказывается, огурчики и помидорчики с этой точки зрения абсолютно бесполезный продукт. У нас в студии человек, который знает о микробиоте все, что известно о ней в современной науке. Это замечательный специалист, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Сергей, что же делать для того, чтобы микрофлора была здоровой, для того, чтобы она правильно тренировала наш иммунитет, чтобы не допускала ничего вредного в печень?
3: Для начала она должна там быть. Угу. Откуда вы знаете, что она там есть?
2: Ну, какие-то микробы у нас всегда там живут.
3: Ну, вот какие-то. А почему мы решили, что они там правильные? Вообще-то, да, кто об этом сказал?
2: Может быть, потому что мы себя хорошо чувствуем, ничего у нас не болит.
3: А может быть, мы бы могли лучше себя чувствовать, и мы просто привыкли к своему плохому самочувствию.
2: Угу. Тогда как выяснить?
3: Ну, давайте начнем с простых потребительских вещей. Во-первых, микрофлора и кишечник должны регулярно ходить в туалет. Угу. Если со стулом проблемы, он 2 раза в день, 3 раза в день... 4 жидковат, или через день, через 2, через 3, и там плотные твердые кирпичи, это 100% гарантия, что есть проблема. Угу. И что нормальной микрофлоры в этих условиях никогда жить не будет. Угу. Даже можно никакие анализы не сдавать, ничего не проверять. 100% она не в порядке. Дальше. Если у нас микрофлора нормальная, это позволяет нам есть любую еду. То есть мы можем есть белковую еду, и у нас никакого ухудшения самочувствия нет. Мы можем есть жирную еду, и у нас никакого ухудшения самочувствия нет. Можем есть углеводы, и никакого ухудшения самочувствия нет. И самое главное, можем есть нормальное количество клетчатки, и нам за это никакого наказания от кишечника не последует. Наказание может быть какое? Вздутие, что-то там булькает, урчит, надувается, отрыжка появляется, воздух выходит, газовыделение происходит с обратной стороны, какие-то дискомфортные ощущения появляются. То там, то здесь, то непонятно откуда. Ну и консистенция стула. Да? Вот это основные показатели. То есть может быть стул не в порядке на регулярной основе, а может быть стул портится, когда ты что-то конкретное съел. Вот это тоже момент. Поэтому, например, если съесть там, не знаю, 100 грамм винограда, это небольшое количество. Ну, там достаточное количество клетчатки и сахара, чтобы проверить свой кишечник и свою микрофлору. Если от 100 грамм винограда не надувает и не поносит, скорее всего, микрофлора есть, и она более-менее приличная. А если надувает или поносит, то это точно проблема. И поэтому, кстати, многие люди отказываются от фруктов из-за того, что у них плохое самочувствие. Поэтому, если фрукты человек есть не может, 100% шляпа с микрофлорой.
2: Угу. А что же с ней делать, с этой микрофлорой, чтобы было хорошо потом? Ну и потом, может быть, речь идет о разном количестве. Вы говорите, 100 грамм винограда, а если, например, килограмм съесть? Наверное, килограмм при любой... Никакая микрофлора не выдержит.
3: Ну да, мне кажется, это просто не очень разумное количество.
2: То есть мы говорим о разумном количестве.
3: Смотрите,

0: Разумное количество, когда мы говорим про фрукты, оно упирается в гастрономический процесс. С точки зрения именно гастрономии, ну и гастроэнтерология голосует здесь двумя руками за, фрукты – это десерт. И поэтому десерт мы едим в количестве, соответствующем количеству десерта. Ну, примерно 150 грамм. 150-200. Ну, посмотрите в среднем. Даже если вы пойдете в ресторан или в кафешку, фрукты всегда относятся в меню в категории десерты. И порции там не очень большие. Такие же, как порции там тортика или пироженки. Вот 150-200 грамм – это потолок. Вот если вы съедаете этот фрукт, и у вас ничего не болит, и все хорошо, скорее всего, микрофлора в поправимом состоянии или в порядке. Но важнее обратить внимание, если вы не можете этого есть. Это гарантирует проблему, которая потом будет усугубляться. И, значит, тогда пока вы не можете есть только фрукты, а потом вы не сможете есть и все остальное. Надо озадачиться решением вопроса с микрофлорой.
1: Угу. И что же с ней делать?
0: Ну, можно пойти разными путями. Можно пойти путем конструктивным и деструктивным. Конструктивный путь правильный, и это тут уже чисто медицинская логика моя включается, вы уж извините, это надо ее проверить. Потому что когда мы ее проверили, мы знаем, что делаем. И для этого надо сдать анализ, который проверяет микрофлору. Правильный анализ называется 16-стеквенирование, во многих местах его делают, погуглите, вы найдете. Есть куча недостоверных анализов, которые показывают, ну, не то, что они совсем врут, они не объективно показывают микрофлору, создавая нам ложное впечатление. Вот, поэтому на сегодняшний день самый правильный анализ – это, конечно, взять анализ Калла, в котором определить ДНК бактерий, на основании которых идентифицировать все виды, рода, штаммы и семейства этих бактерий и получить полнометражную нормальную карту микрофлоры. И тогда станет понятно, каких много, каких мало, что надо есть, чтобы увеличить именно эту бактерию, что надо есть, чтобы увеличить именно эту бактерию, что нельзя есть, и чем можно это исправлять. Это правильный, прозрачный, простой достаточно путь. Есть неправильный путь, которым почти все как раз и ходят. На глазок. Да. Мы просто думаем, что там одна какая-то абстрактная полезная бактерия и одна неполезная бактерия. Никак не соотносим их количество и думаем, просто буду есть ту еду, которая полезна типа для всех и вредная типа для всех. И тогда мы начинаем мучиться, испытывать неудовольствие от того, что результат не достигается. Но, собственно, какой подход, такой результат. Да. Но в целом-то что? Клетчатку надо есть. Это базовый компонент для того, чтобы, в принципе, кишечник нормально работал и, в принципе, микрофлора в нем жила. Значит, клетчатку... Да никто не знает, что это такое. Да вообще никто не знает. Вот сколько я не спрашивал, мы даже исследования проводили.
1: Но это некие волокна, да, нет?
0: Ну да, некие волокна. А что за волокна?
1: Ну, которые есть во фруктах, из которых, которые составляют основу растительной пищи, например. Да, нет, я неправильно понимаю?
0: Вы понимаете абсолютно правильно, и практически все так и понимают. Но этого мало, чтобы обеспечить нормальное функционирование микрофлоры. Потому что, хорошо, вот давайте мы спросим у всех, и ответьте для себя или для нас, а вот вы едите клетчатку?
1: Ну... Я, например, стараюсь есть, если фрукт, то не сок,
0: вот смотрите,
1: фрукт,
0: все так и отвечают.
1: Овощи.
0: Да. Смотрите, все так и отвечают. Я стараюсь есть. Но стараюсь. Это же просто наше желание. Микрофлоре нужна клетчатка, а не ваше желание. Микрофлора вас будет очень любить и уважать за то, что вы стараетесь и прикладываете усилия. Но по факту-то она есть или нет?
1: Так, хорошо,
0: и вот на этот
1: нужно?
0: Вопрос никто не отвечает.
1: Да, что нужно?
0: Вот смотрите, и кишечник, чтобы микрофлора там росла, надо заправлять клетчаткой, а не стараться заправлять. А чтобы заправлять, надо понимать, а сколько у вас объем вашего бензобака, клетчатка-бака, чтобы это насытить нормально и доехать.
1: Так, хорошо.
0: Потому что если вы просто думаете абстрактно, ну, я ем же овощи, да, ну, ем овощи, а сколько? Потому что если мы хотим реально результат, ну, давайте спросимся, а сколько?
1: Сколько?
0: Сколько? А вот теперь в чем же ее измеряют-то?
1: В чем?
0: Вот, смотрите, и получается, что мы вообще ничего не знаем про клетчатку. Даже не знаем вообще, в чем она измеряется.
1: Ну, мы единственное понимаем, что полезные есть овощи, фрукты, вернее, даже больше овощи, потому что... И, я так понимаю, крупы.
0: А клетчатка?
1: Ну, вот, смотрите, клетчатка
0: в крупе. Короче, мы сразу потерялись, да?
1: Да.
0: И все так теряются, и поэтому надо чуть-чуть прокачать свои знания про еду, в принципе. Именно
1: есть
0: на потребительском уровне.
1: Есть продают клетчатку.
0: Да, смотрите, именно на потребительском уровне. Значит, первое, что нам надо знать, что клетчатка содержится только в

0: продуктах растительного происхождения. Если мы берем мясо, там нет клетчатки, какие-нибудь яйца, там нет клетчатки, молочку, там нет клетчатки, рыба, там нет клетчатки, нигде, только растительная еда. Что у нас относится к растительной еде? Овощи, фрукты, зелень, орешки и крупы. Вот, вот в них есть клетчатка. Средний уровень по огороду, это примерно 5% клетчатки, содержится во всей этой растительной еде. 5%. То есть 100 грамм травы съели, 5 грамм клетчатки забрали. Возникает резонный вопрос. А сколько же тогда надо ее съедать, чтобы все работало? А съедать надо 25-30 граммов клетчатки.
1: То есть это 600 грамм овощей.
0: Ну, плюс-минус там все-таки среднюю я назвал цифру. То есть если пересчитывать на обычный рацион, ну, не меньше, чем 350. Это прям вот нижняя граница неснижаемая. 350 плюс. Но желательно не больше, чем 500-600.
1: Потому что есть ограничения, тоже, да? Нам же иногда кажется, что чем больше полезного, тем полезнее.
0: Ну, это наша ловушка, да. Вот, поэтому где-то от 350 до 500 граммов овощей надо съедать.
1: И здесь мы снова повторяемся, что у детей все точно так же, как у взрослых. И
0: идентично, абсолютно. Вот, ну, есть маленькое ограничение у детей 20-25 граммов клетчатки. Но это совсем маленькие дети, дошкольники. Они чуть поменьше. Это просто с физическим размером, связанный с физической длиной кишечника.
1: Но тоже уже 20 грамм клетчатки, да. Это тоже, да, получается немало.
0: Немало. Немало. А, то есть, ну...
1: Ну, просто надо понимать, что это может быть и овощной салат, и немножко орешков, и каша, да?
0: И еще один овощной салат.
1: Еще один овощный салат.
0: Это может быть и три овощных салата. То есть здесь вопрос дальше уже лично к вам, к вашим вкусовым предпочтениям. Нравится вам салат? Да, господи, ешьте салат, правильно?
1: Или можно съесть утром яблочко вечером.
0: Ну, нравится вам яблочки, ешьте яблочки, да? Нравится вам, не знаю, овощной рагу, ешьте овощной рагу. То есть здесь надо просто
1: подогнать... А клетчатка не разрушается во время термической обработки?
0: Это наш следующий вопрос. А-а-а. Конечно. Какая-то часть клетчатки разрушается при термической обработке. И поэтому мы точно что-то потеряем, если мы ее варим. Давайте только в преддверии этого обозначим, что вот в среднем-то столько надо есть, 350, 450, 500, может быть. Но есть исключение. Есть исключение. Это картофель.
1: Как раз хотел спросить про
0: картофель. Потому что в нем один крахмал.
1: Там нет клетчатки?
0: Только в кожуре. Но вы представьте, сколько она весит и сколько вы ее съедите.
1: Ну и даже когда мы варим картошку в мундире, мы все равно мундир снимаем.
0: Обычно да. Ну только маленький, этот бэби-картофель сейчас называется, его в мундире можно съесть. И это, пожалуй, лучший вариант. Съесть картофель в мундире и собрать хоть сколько-нибудь, хоть там граммулечку клетчатки, лучше, чем съесть просто картофан без ничего.
1: Угу.
0: Следующее исключение – бананы.
1: Угу. Там нет клетчатки.
0: Только в кожуре.
1: Только в кожуре. Так.
0: Это один крахмал.
1: Угу.
0: Что картофель, что бананы. Поэтому этот овощ пойдет в бока.
1: Этот овощ мы относим к сахару.
0: Ну, к медленному, но к сахару, по сути, да. Следующее исключение – это виноград. Конечно, большая часть – это углеводы.
1: Угу.
0: И два самых популярных исключения – это огурцы и помидоры.
1: А они чем провинились?
0: А в них просто ничего нет. Это скорее не поесть огурцы и помидоры, а попить огурцы и помидоры.
1: То есть там нет клетчатки?
0: Ну, есть. Но смотрите. Вот возьмем мы с вами 100-граммовый огурец. Представили себе?
1: Угу.
0: В нем полграмма клетчатки.
1: А надо 20. То есть надо съесть 20 огурцов.
0: Ну, как вы хорошо запомнили детский норматив-то, да? Конечно, надо съесть 25-30, да? Давайте 25 хотя бы запомним. Это какая-то круглая цифра. 25 пусть будет. Значит, ну... полграмма, 0,5 от 25, это же вообще ни о чем.
1: А наоборот же кажется, что в огурцах очень много клетчатки.
0: В том-то и дело, что кажется. Здесь у каждого свои впечатления. Но есть, простите, математика, физика и твердые науки, которые проверяют это все. Там полграмма.
1: Хорошо, помидоре, а кто тогда лидер по содержанию?
0: В помидоре по 1,5 грамма клетчатки. В 100-граммовом помидоре 1,5 грамма клетчатки. Вот смотрите, теперь вы делаете салат, огурчик, помидорчик, 200 грамм салата и всего 2 грамма клетчатки.
1: Так.
0: Поэтому, ну, есть и другие овощи и фрукты,

в которых, ну, во всем остальном примерно среднее количество 5 грамм. Вот, поэтому надо просто разнообразить свой рацион. И не упираться только в эти топ популярных огурцов, помидоров, картофель и банана. Надо сходить на рынок или в магазин, посмотреть, какие овощи там еще есть.

0: есть клетчатка. И апельсины, конечно, относятся к растительным продуктам. И в среднем около 5% клетчатки. Ну, где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. Дальше зависит от того, насколько сильно вы хотите заморочиться. Можно считать просто по средним цифрам. Конечно, будет погрешность. Но чтобы хотя бы примерно сориентироваться, этого будет достаточно. Принять условно количество клетчатки за 5%. Можно заморочиться и посмотреть, сколько в каждом конкретном продукте содержится клетчатки, и тогда уже детально посчитать. Но, скорее всего, большинству людей это будет не надо. Поэтому надо предварительно сориентироваться. Как первый шаг этого будет достаточно. Помня про исключения: картофель, бананы, огурцы, помидоры.
1: Самые любимые.
0: Самые единственные, да, потому что их чаще всего и покупают.
1: А яблоко там много клетчатки?
0: Ну вот, вы все хотите дожать эту историю, но смотрите.
1: Нет, давайте просто условно, если мы назвали те продукты, где их нет, где ее нет, где ее мало,
0: все остальные,
1: а
0: мы же не будем
1: где?
0: Перечислять.
1: А, ну, то есть, а во всех остальных приблизительно одинаково.
0: Да.
1: Все хорошо.
0: Давайте подытожим, что во всех остальных продуктах примерно одинаковое количество клетчатки.
1: А насколько может она разрушается при термообработке? Сейчас.
0: Может быть, чуть больше клетчатки находится в орехах, поскольку они являются семенами. Но это не то, чтобы рутинный продукт, и это не то, что позволит съесть какое-то количество большое. Потому что
1: орехи и семечки?
0: Это одно и то же. Это же семечки.
1: Как бы и семечки, это тоже богатый продукт.
0: Да. Поэтому получается, что злаки, они действительно богаты клетчаткой. Единственное, злаки никто не ест всухую.
1: Да.
0: И мы всегда из них делаем кашу какую-то. И вот, когда мы делаем кашу, здесь происходит потеря клетчатки, так же, как и любые другие овощи или фрукты, которые мы термически обрабатываем.
1: Так же, как и многие овощи мы едим, только термически обработаем. Например, никто не ест сырые баклажаны.
0: Зато сырые кабачки едят.
1: Сырые кабачки, да, баклажаны редко.
0: Зато едят сырую редиску. И почему-то забывают, что можно есть сырую репу, сырую свеклу, и много чего еще, сырую морковку. Не обязательно ее варить. И сырую капусту тоже можно есть.
1: Да, и ее едят часто сырой.
0: Да не факт. Это зависит уже от каких-то традиций.
1: Ну да, это зависит,
0: да,
1: от кулинарных пристрастий.
0: Ну, я вот ленивый повар. Я думаю, что можно не готовить то, что можно не готовить. И мне кажется, всем советую такой подход. Потому что зачем готовить то, что можно не готовить?
1: То есть овощи лучше есть сырыми?
0: Не то чтобы лучше, но а зачем? Смотрите, вот возьмем мы, допустим, капусту, брокколи или цветную. Вот ее надо готовить?
1: Ну, традиционно чаще ее едят уже готовой.
0: Да не надо ее готовить.
1: Ешьте так.
0: Конечно. Но вот посмотрите, сколько она готовится. Само приготовление, это просто ошпарить ее кипятком. Ну, или на минуту окунуть в кипяток, чтобы она стала просто чуть помягче.
1: Угу.
0: Но многие варят ее и 5 минут, и 10 минут. И она превращается уже в это капустное пюре, простите, в котором уже ничего не осталось. В том числе и клетчатки. Потому
1: что клетчатка при термообработке разрушается.
0: В капусте клетчатка хрустит. Если вы ее сварили в кашу...
1: Если вы ее сварили до нехрустящего состояния, значит, клетчатки не осталось.
0: Скорее всего, да. И это касается и цветной капусты, и брокколи, и брюссельской, и всей остальной.
1: И белокочанной.
0: И белокочанной в том числе. Поэтому мы можем, конечно, и убить всю клетчатку. Вот. Ну, и часть витаминов, которые термолабильные, которые под действием температурной обработки разрушаются, мы тоже убьем.
1: А какие витамины относятся к этой категории?
0: Ох, вы хотите копать дальше? Есть витамины термолабильные и термостабильные. Я думаю, что нет смысла каждому человеку в этом заморачиваться. Надо просто меньше по времени готовить еду.
1: Ну, хорошо, вот какие витамины точно не разрушаются?
0: Например, витамин С.
1: Он не боится термообработки.
0: Не боится термообработки. Нет, ну здесь, конечно, можно сейчас опять дальше уйти в тонкие материи. Не уверен, что это будет им интересно всем, но давайте для примера скажем. Конечно, мы можем нагреть там витамин и до 1000 градусов и сказать, что, знаете, он разрушился.
1: Нет, ну температура кипения воды – это 100 градусов.
0: Поэтому, да, есть разные отметки. Отметка температуры кипения воды и отметка духовки, в которой мы варим, там, запекаем при 200 градусах. В рабочем диапазоне кулинарном это не разрушается. Поэтому мы можем абсолютно не загоняться по поводу
1: витаминов. Есть еще какие-то такие замечательные витамины?
0: Да почти все.
1: То есть...
0: Да почти все, конечно.
1: То есть...

0: когда мы варим кашу... Я наоборот обрадовалась. То есть, когда мы варим кашу, ту же самую овсянку, в которой много витамина В, или рис, да, много витамина В, они не разрушаются.
1: Но смотрите, мы сейчас погрязнем в нюансах. Вот все будет зависеть от того, как вы это варите. Вот мы говорили про масло. Кто-то, например, ложечку кладет, а кто-то 10 ложек выливает полстакана.
0: А кто-то пачечку,
1: кто-то кашу варит, простите, 5 минут, а кто-то 50 минут. И это будет зависеть от экспозиции.
0: Угу.
1: Поэтому принципиально главный тезис, чем меньше температурная обработка, тем больше вы спасете. А дальше в цифры лучше не углубляться.
0: Угу.
1: Чем меньше продолжительность температурной обработки, тем больше сохранится клетчатки, тем больше сохранится тех витаминов, которые могут разрушиться, хотя их меньшая часть. Ну и все. Поэтому, если у вас есть два способа приготовления, лучше выбрать тот, который с меньшей температурой или меньше по хронометражу.
0: Угу.
1: А если у вас есть возможность не варить овощ, так не варите.
0: То есть лучше съесть салат, например, из молодой белокочанной капустки, чем потушить ее там 40 минут.
1: Абсолютно верно. Здесь иногда какой есть подводный камень.
0: И для детей тоже?
1: Конечно.
0: Потому что детям ведь стараются, наоборот, все разварить помягче, получше.
1: И тогда у них и зубы расти перестанут.
0: Угу.
1: Потому что проблема сегодняшняя с зубами мудрости связана с тем, что мы не нагружаем челюсть жеванием. И она из-за этого не растет до нормальных размеров, и из-за этого зубы мудрости не влезают в нее. Ну, мы сами сделали себе пюрешки и супчики.
0: Угу.
1: И большая часть нашей еды мягкая. А где нагрузка на зубы? Вот у нас и пародонтоз, и они прорезываются плохо, и челюсть не растет, придется рвать 4 зуба мудрости. А раньше как-то вмещались. Мы сживали пожестче еду. Есть только одни плюсы, видите?
0: Угу.
1: И время экономим, и все компоненты еды сохраняем, и зубы развиваем, чтобы на протезы раньше времени не перейти. А, очень важно, что многие начинают варить или термически обрабатывать овощи и фрукты не из-за того, что думают, что они так более полезные или так вкуснее, а из-за того, что не могут есть сырые. Вот это принципиально важный момент, потому что любой человек должен мочь есть сырые овощи. И если ты не ешь сырые овощи из-за того, что...
0: В каком смысле мочь? Ну вот, я, например, могу съесть сырую картофелину, но мне просто она не покажется вкусной.
1: Ну да, согласен. Картофель – это не овощ. Мы уже про это поговорили. Это все-таки крахмал. Сырой крахмал действительно невкусный. Ну, только в бананах он более-менее вкусный. Я имею в виду, смотрите, если вы съедаете овощной салат из свежих овощей, и из-за этого начинает что-то бурлить, или какое-то несварение, или просто дискомфортно в животе, то это признак уже имеющейся проблемы. А иногда мы просто говорим, ну, я тогда не буду сырые овощи есть, я буду варить, да? Вареные ем, убил всю клетчатку там и перестал провоцировать проблему и забыл, что она вообще существует.
0: А проблема
1: надо было
0: есть.
1: Решить, конечно. Мы просто иногда, термически обрабатывая овощи, маскируем проблему, как будто бы, в кавычках, улучшая свое самочувствие, и игнорируем это.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, что всю неделю у нас в гостях был врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг и бестселлеров по гастроэнтерологии Сергей Вялов. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает... знать. Каждый родитель желает знать.

0: Реклама на детском радио.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

быть их спят.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.